0: И я снова расправлю крылья. Впервые в алтаре. Эдуард Курат. Стихи прислал Михаил Кенью. Тюремное братство. Львов. Украина.
1: Боль, причиненная тобой, вернула меня к жизни снова. Не просто быть самим собой, сдержать обещанное слово. Сойти не просто с колеи, сложней выслушивать упреки. Не знать, где враг, а где свои, и слыть по жизни недалеким. Так сложно, если полон двор высокопарнейших задумок, сказать словцо, чтоб всплыл топор, услышав щепок недоумок. Опять не понял я людьми, с собою снова недопонят. Попробуй, время догони, но а оно меня догонит. Подними глаза, посмотри вперед. Бог тебе сказал, сделай поворот. Отступи от зла и шагни к нему. Все скажи, как есть, Бог развеет тьму. Что же ты сидишь? Он уже позвал. Выходи на свет, покидай подвал. И не бойся слез, если они есть. Их отрет Христос. Да, сегодня, здесь. Подними глаза, посмотри вперед. Именно тебя Он сейчас зовет. Ты прими Христа, не смотри на нас. Может быть, теперь твой последний час. Подними глаза, посмотри вперед. Иисус Христос и сейчас живет. Он готов всегда помогать тебе. Подними глаза, что ж ты, как во сне.
2: Дай пройти через это поле, переплыть через эту реку. Дай в твоей оставаться воле, быть твоим мне всегда человеком. Если хочешь, чтоб я отказался от чего-то, то дай мне смелость. Если хочешь, чтоб я оказался где-то там, то дай, чтоб хотелось. Если ж я обопрусь на эго, не оставь, не позволь заблудиться. В сердце пламень, на голову снега, что угодно, но чтоб возвратиться. Среди всех голосов и событий дай на мелочи не отвлекаться. Проведи тропка ярких открытий, чтобы в сеть суеты не попасться. Не оставь день, когда тело слабость, силы к жизни мне парализует. Духом нейтрализуй усталость. Вдохнови, пусть твой ветер подует. И я снова расправлю крылья, разорву темноты оковы, поднимусь с придорожной пыли, полный сил и к сражениям готовый. Я выбрал путь и приближаюсь к водопаду. Меня влечет, мне страшно, но плыву. Все громче шум, мне ж в неизвестность падать, в реки или небо кануть синеву. Взлечу, не утону по Божьей воле, ведь столько плыл не для того, чтоб ночь меня скосила, как травинку в поле, коса срезает, удаляясь прочь. Откуда чувство миссии явилось в моей пустой тогда еще душе? Не от тебя ли, кто дарует милость? И сам над всем поставленный уже. Теперь среди ночей и дней несчастных твоя рука ведет по суше и воде, ведет своих, кто раньше был несчастным, сквозь ночь, сквозь боль, но к Господу, к себе. И в каждый день, как в неизвестность делать, мне суждено тобою каждый шаг, и как в атаку лобовую смело я в ночь шагну.

0: Простые стихи. Мое исповедание.
1: Бездонное безоблачное небо, без края, без начала и конца. Ты сотворил все мудро и умело, во всем я вижу вечного Творца. Путей твоих не счесть, я это знаю, и мысли обо мне твоих не счесть. Тебе, Господь, всем сердцем я взываю, тебе лишь воздаю хвалу и честь. Ты так прекрасно жизнь мою устроил, дал путь спасения, очистил от грехов. Ты душу спас и сердце успокоил, излил надежду, веру и любовь. Как бесконечна благодать твоя и милость, чтобы описать их мне не хватит слов. Вся жизнь моя в тебе преобразилась с тех пор, как я ступил на путь Христов. Тебя, мой Боже, буду вечно славить, благодарить за Сына Твоего. Ты помогаешь мне пути.

0: править, взирать на Господа, спасение моего. Я пред лицом Твоим себя смиряю, Отец Небесный, Сын и Дух Святой. Познать Тебя всем сердцем я желаю, как познан сам от сотворения Тобой. Ты возродил меня для вечной жизни, и путь тернист, и труден этот путь. Ты светишь мне, ведешь к своей отчизне, и сил даешь идти и не свернуть. И знаю я, всегда со мною рядом, Спаситель, вечно любящий Христос. Он жизнь моя, надежда и отрада, Он есть ответ на каждый мой вопрос. Враг строит мне преграды, ставит сети, и кажется, нет сил, и не дойду. Приду к Иисусу, Он мне путь осветит, отрет мне слезы, отведет беду, вновь утвердит, чтобы я не колебался, и силы, что иссякли, обновит. Весь путь земной, что мне еще остался, хочу всем сердцем Господу служить. Хочу нести я людям весь благую. Бог любит каждого, не меньше, чем меня. И оттого всем сердцем я ликую. И эта радость лишь растет день ото дня. Аминь.
1: Виталий Гольдман.
2: Прощение. Вспомни, сколько тебя Он прощал. Не напомнил ни разу тебе, как из грязи тебя Он спасал. Где погряз ты в грехах и во тьме. А тебя Он с любовью омыл, раны сердца твои обвязал, и с любовью тебя Он простил, отчего не прощаешь и ты. В сердце как бы ударить больней брата, что не покорен тебе, и грешишь все сильней и сильней, все святое сложив в стороне. И забыл ты, наверное, то, что Христос свою кровь проливал за тебя, за меня, за Него, что любовью покрылося все. Без любви нет и в сердце Христа, без Христа нет и жизни, лишь тьма, без прощения в душе пустота, и спасения нет без Христа. Ира Бехтольд. День склоняется мой уж к закату, но я путь свой еще не свершил. Мой Отец за великую плату мне тропинку домой проложил. Часто сил не хватает, слабею, ураган заметает тропу. Помоги, мой Господь, умоляю, без Тебя я домой не дойду. Дом небесный, отчизна родная, сколько там уже близких сердец, Ты помог им добраться до рая, Ты и мне помоги, мой Отец. И я знаю, осталось немного, и меня Ты к себе отзовешь. Хоть нелегкая эта дорога, все равно Ты домой доведешь. На пороге, как сына Ты встретишь, проведешь в тот желанный покой, и обнимешь, и ласково скажешь: «Отдыхай, сын, пришел ты домой». Любовь. Шумилина, Киргизстан.
3: Мой первый стих. Готовые стихи читать легко, но ведь над ними чадо Божие трудилось. И это нам не всем дано, лишь некоторым счастье то открылось. Мне часто задают вопрос такой: не я ли сама стихи слагаю? Попробую начать, совсем простой, но как получится, еще не знаю. Господь сказал, что бесталантных нет. Он всем дал из любви таланты. Кому читать, кому писать или петь, но чтобы с прибылью вернулись и таланты. Сижу и думаю, гляжу в окно. И что я вижу? Небо голубое. Кто сотворил его давным-давно? Не только небо, все Творец построил. И свет, и воздух, небо, и луну, и солнце, чьи лучи нам греют душу. Все то Его, и я благодарю, и в сердце радостное пение слышу. Лидия Штранская.

Тихие беседы. Что есть человек? Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Трудно человеку самому удовлетворительно ответить на вопросы, серьезно касающиеся его земной жизни. Спрашивает ли он себя, кто я? Сможет ли правильно определить свое отношение к жизни? И должен будет признаться, что не сможет. Жизнь его проходит в борьбе за выживание. Сравниваю человека с песчинкой в море, подчеркивая его незначительность в безграничной вселенной. Ему постоянно твердят: «Ты всего-навсего животное, тебя постигнет та же трагическая участь, ты умрешь». Сегодня век атома и электроники, когда наука и техника достигли небывалого прогресса, и космос стал для человека реальностью, ему приходится смириться с тем, что он действительно является немощным и мизерным существом. Он также вынужден признать, что его свобода предельно ограничена. Он не в состоянии выбирать, где и когда ему родиться. Он не может предотвратить болезни и старость. Как же ему быть в таких стесненных обстоятельствах? Ведь он появляется на свет Божий, чтобы быть обреченным на смерть. А ему очень хочется жить, причем счастливо и вечно. Но он знает, что лишен такой возможности, живя в греховном мире. И он обречен прозябать всю свою жизнь в постоянных заботах и беспокойстве, и в страхе ожидать неминуемой гибели. Что же делать? Как быть? Но Бог не желает смерти грешного человека, и любящий Бог предоставил грешнику выход. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Некто мудро сказал: «В этом мире ты нечто особенное. Ты сегодня – это дар тебе от Бога, а ты завтра – твой дорогой подарок Богу. Ты сегодня – это тот грешник, которому Бог дарует возможность высвободиться из смерти ценою жизни своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Бог заплатил за тебя, грешника, цену превыше всех цен на свете. Ты живешь на земле благодаря тому, что Бог подарил тебе жизнь. В этом смысле ты сегодня – это дар тебе от Бога. Однако Господь определил человеку срок жизни на земле в среднем 70-80 лет, чтобы за этот отрезок времени человек смог убедиться в том, что он грешный, слабый, горемычный и смертный. И если он хочет быть счастливым, сильным и вечным, то ему необходимо принять дар от Бога, приготовленный людям на Голгофском кресте, дар жизни вечной, счастливой, небесной. Когда человек сделает этот шаг, тогда он переходит от смерти к истокам жизни вечной. Тогда он становится достоянием Божьим. Будучи блудным сыном, он возвращается к своему Отцу Небесному. В этом смысле обновленный человек является для Отца Небесного своего рода подарком. И Бог радуется, что смерть его возлюбленного сына была оправданной, принесла плод спасения обратившемуся к Богу грешнику. Так Бог любит и ценит человека, свое творение. Иисус Христос – великий Творец. Он участвовал в сотворении первого человека. Более того, погибающего грешника Он преобразует в святого праведника. Однажды Микеланджело, известный художник и скульптор эпохи Возрождения, увидел на строительном участке большой кусок забракованного мрамора и попросил строителя, чтобы тот отдал камень ему. Удивленный строитель объяснил, что эта глыба мрамора ни для чего не пригодна, она вся в трещинах. Скульптор же, смотревший на эту глыбу по-другому, ответил: «В нем заключен ангел, я хочу освободить его». И скульптор создал из этой забракованной глыбы мрамора классический шедевр искусства. Христос не только сотворил человека, Он является и великим скульптором души человека. Господь спасает и преобразует падшее творение в свое святое дитя. А
Осознает ли человек жертвенную любовь Бога? Ценит ли он ее? К сожалению, в большинстве своем люди не ценят любви Божией и то, что Бог приготовил для них, для их вечной и счастливой жизни. Поступая так, они сами не ценят себя. Они по своей врожденной греховности легкомысленно относятся к себе. В этом-то и заключается великая трагедия человечества. Если жизнь человека сегодня является даром Божьим, а завтра может стать ему подарком, то он обязан со всей серьезностью относиться к самому себе и к своей жизни. Он – уникальное Божие творение. Ведь вся история человечества состоит из жизней отдельных уникальных личностей, и каждая из них не похожа на другую и никем не заменима. Даже отпечатки пальцев одного человека не повторяются ни в ком из других людей, когда-либо живших или живущих на земле. Человек должен знать, что в его жизни нет ничего случайного. С самого его появления на свет, при любых обстоятельствах, все, что в нем есть, и вся его жизнь свидетельствуют о бесценном даре Божьем. И человек должен благодарить и молить Господа Бога, чтобы жизнь его стала истинным благословением Господним, которую он преподнес бы в жертву своему Творцу. Но тут человеку необходимо иметь божественный разум и силу, чтобы в покаянии обратиться к Богу и отдать себя всецело в его святые руки. Моисей прекрасно понимал это и молился своему Господу, прося у него мудрости. «Научи нас, как исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89:12. Приобретя мудрость Божью, человек будет знать, как должно проводить свою жизнь. Он познает Божью волю и его путь. В человеке, имеющем мудрость Божью, все увидят его причастность к Царству Небесному. В этом заключается великая истина Божьей мудрости. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Псалом 110:10. Человеку в земной жизни необходимо руководствоваться Божьей мудростью, и лишь мудрость, ведущая к святой жизни, является истинно Божией. Сам по себе человек в Божьих глазах ни к чему не пригоден, ограничен, немощен, но с помощью Господней он сможет обрести мудрость свыше. Бог даст ему свою мудрость, как он дал ее Соломону, который просил ни славы, ни богатства, а только разум. И Бог дал ему и мудрость, и богатство, и славу. Бог дает все это человеку, но ради этого человеку надлежит посвятить себя Богу и совершать дела Божьи с любовью и усердием. Тогда человек не будет духовно ослабевать и стареть. Время может на его теле оставить свои следы. Но если человек охладеет духовно, потеряет любовь к Богу и надежду на вечность, то старческие морщины появятся на его душе. Тело стареет – это неизбежный процесс в жизни человека. Но в святой жизни, с неугасимой Божьей надеждой, сокрыта мудрость христианина, наследующего небесную вечность, которая силой берется. Недостаточно того, чтобы грешник обратился к Богу и принял водное крещение по вере. Никак нельзя в своей текущей жизни остановиться на этом, не продвигаясь вперед и не продолжать усовершенствоваться в подобие Христова. «Кто стоит на месте, того поток жизни относит назад», — гласит народная мудрость. Недаром Псалом 110:10 говорит не только о начале мудрости, но и разуме верном. Разум верный, Господний, действующий, усовершенствующий, приобретает тот, кто исполняется повелением Божьим. Вот главное и последнее повеление, благодаря которому Христос продолжает строить свою церковь. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 6:15. Божий человек обязан беспрекословно исполнять все в первую очередь.
Такой человек называется воином Божьим. Его назначение и задача – вести духовное сражение против козней врага душ человеческих. Поле этого сражения – не только обширный бушующий греховный мир, в котором живет человек, но и в первую очередь его собственная душа. И если же он не готов во всякое время и на любом месте сражаться против врага в себе, то он уже капитулировал перед ним и не является Христовым воином. «За одного битого двух небитых дают», — гласит народная мудрость. Битый, опытный воин, — это тот, кто постоянно активно готовится к сражению, участвует в нем и побеждает. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Матфея 11:12. Что есть человек? Он по природе своей негодный грешник. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3.12. Но он также является личностью уникальной, творением Божьим, и Бог любит его. С Божьей помощью он может родиться выше, стать его славным воином, послушным и верным слугой. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Николай Танкин, Австралия.

наедине с Библией. Дни важнее звезд. Христос в своей Нагорной проповеди сказал так много поучительного, что на основе этого и поныне весь христианский мир имеет хорошие обычаи и законы, которые приносят много земных и небесных благословений. Но, к сожалению, мы еще так часто забываем, что жизнь людская, как трава, и что небесные благословения дороже земных. Поэтому заботы житейские часто похищают в нас надежду на небесного Отца, от которого фактически все приходит, и от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Ибо земля полна произведений Его, и бесчисленные пресмыкающиеся животные и люди, все они в свое время ожидают от Бога пищи. И если Он нам дает, мы принимаем и насыщаемся благом, но когда Он отнимает дух наш, мы умираем и в персть возвращаемся. Он возвращает человека в тление и говорит: «Возвратитесь, сыны человеческие!» Как наводнением уносит их, они как сон, как трава, которая утром цветет, а вечером засыхает. Псалом 89. Итак, если это неоспоримо верно, то стоит ли чрезмерно заботиться и суетиться о земном? Конечно, нет, потому что Христос лучше нас знает и советует нам прежде всего искать Царство Божие и правды Его. Матфея 6:33. Остальное же все является второстепенным, и Господь говорит, что это все приложится нам. Что пользы, если человек все свое короткое благодатное время на земле расходовал только на маловажные вещи, которые он все равно не в состоянии сам без Бога существенно изменить к лучшему? Например, свой рост, здоровье, одежду и пищу. Но душа ведь больше пищи и тела, одежды. Поэтому, как разумен совет Господа, что лучше, когда дело Божие у нас на первом плане, затем земное. Возьмем хотя бы ту заповедь, которая гласит: «Шесть дней работай, а седьмой день Господу Богу твоему». Исход, 20 глава. Но как печально, когда в этот седьмой день человек, хотя и не работает, но посвящает его не Господу, а какой-нибудь пивнушке, которая со дня на день губит душу его. Так на похороны одного видного коммерсанта в знак соболезнования собрались заслуженные деятели, чтобы проводить своего друга в последний путь. После похорон один из друзей напомнил, что в последний вечер в клубе их умерший друг говорил: «Друзья, через 20 лет большинства из нас уже не будет здесь». Остальные в это время, задумавшись, молчали. «Через 20 лет», — так говорил он, «но уже через несколько дней». Они стояли у его могилы. Все они были почетными людьми своего города. Но нигде Слово Божие не говорит, что слава человеческая является пропуском в вечную небесную страну. Дорогой читатель, где вы думаете быть, когда вы умрете? Этот серьезный вопрос вы уже здесь и сегодня должны решить. Будете ли вы с Господом в раю? Будете ли вы с Сыном Божиим, который достоин принять славу и честь, потому что все по Его воле существует и сотворено? Или вы будете с погибшими, которые отвергли владыку царей земных и угодили в погибель с осужденными? Вы можете выбрать только одно из двух. Третьего не существует.
Ваша вечная судьба уже решена в день смерти. Где вы будете проводить вечность? Многие охотнее считают звезды на небе, чем свои дни, хотя последнее важнее первого. Сегодня вы еще можете привести в порядок свои отношения с Богом. Конечно, не в последний вечер, притом в клубе или пивнушке, потому что ни музыка, ни танцы вам счастья не дадут, а только обманут. Христос только один дает отраду и мир святой душе. Поэтому покайся и вечно живи, и да благословит всех нас Господь. А за вечное спасение, совершенное им на Голгофе, мы прославим его во веки вечные. Якоб Вибе.

0: не нужен нам ваш резонанс. Возлюбленные дети Божии, слезами наполняются мои очи, и сердце сжимается от боли, как от удара в него, когда сталкиваюсь с рубрикой «Резонанс» в вашей газете. В Иакова 3:2 Бог предостерегает нас от учительства, ибо Он знает, что много мы согрешаем словом и языком. Язык наш, как маленький огонек, вроде не страшный, а сколько может разжечь. Сколько критики, возмущений, недоумений, невоздержанности в адрес обвиняемых. Бог сказал: «Язык от гиены и исполнен смертоносного яда. Ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему». 2 года я тоже выписываю эту газету, считая ее нужной для нас, для всех, и эллинов, и иудеев. Но по мере того, как все чаще печатаются резонансы на чье-то письмо, тем труднее мне их принимать. В этот раз я очень сильно опечалилась. Мне больно за Божье дело, которое Он хочет сам совершать в этой газете. Мы приоткрываем дверь дьяволу. Почему моя реакция такая? Господь дает нам великолепную возможность испытать что угодно Ему, а не нам, испытывать духов. От Бога ли они? Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Поэтому и мой дух возмутился, и ему не было покоя, ибо увидела то, что не угодно моему Господу. Я не литературовед, но помню, что в школьной программе по русскому языку мы разбирали слово и находили в нем корень, суффикс, окончание. Корень «рез» или «резон». Такой же корень есть и в слове «резь» – «резки». А вот корень «резон» есть абсолютно в другом слове. Например, «резонный». Вы видите, какая разница в значениях этих слов «резь» и «резонный». Много писать не буду, а подведу итог. В нашем случае слово «резонанс» обозначает «резкий» с корнем «резь». Значит, это слово не может находиться в Божьем сосуде, ибо оно имеет глаголы вечной жизни, а сатана, соответственно, все извращает. Это как и антоним, например, черно-белый, любить, ненавидеть, убить, дать жизнь. Я думаю, верующим известен дух, который использует слово «резонанс». А теперь как мы поступим? Будем его кормить или находить для него пищу? Или посмотрим как бы ближе. Кто-то написал письмо с просьбой купить ему самую дорогую инвалидную коляску или парфюмерные вещи. Ну и что же, казалось бы, Бог говорит: не будь побежден злом. Но антоним находит чей-то разум и начинает там работу. И это письмо пускают на обозрение. А дух зла знает прекрасно, что мы возбужденные и пораженные, о, какая наглость, как просить. Набросимся на жертву. Он прекрасно знает, как мы реагируем на такие просьбы. Зная прекрасно, как должна поступить толпа с той, взятой в прелюбодеянии женщиной, те люди, используемые злым духом, мрачно ожидали расправы над ней. Нет ничего хуже разозленной толпы. Давид просил у Бога: «Только бы в руки человеческие не впасть мне». 2 Царствие 24:14. Мне хочется сказать: остановимся, возлюбленные. Когда-то и я написала в газету свой резонанс о любви верующих. И когда я это письмо отправила, то Бог меня осудил. И я молила Его не опозориться мне таким посланием, чтобы никто не обонял моего смертельного благоухания. Слава Богу, его не напечатали. Как бы я хотела быть совершенным человеком, но, увы. И поэтому будем простираться вперед, упражняться в благочестии и братолюбии, отдавать Богу Божье. Господь не дал нам права судить. Иисус таких людей так же любит, как и нас. Он умер из-за них на Голгофе. Остановимся, возлюбленные. У Бога нет ошибок и недоразумений. Он знает, что делает. Господу приходят все сыны Его, чтоб предстать пред Творцом, среди них сатана. Иов 2:1. Бог посылает своих ангелов, чтобы защитить, помочь нам. Но и сатана рядом. Вот он, Иов, в руке твоей, только душу его сбереги. Иов 2:6. И Бог наблюдал за поступками Иова, как он будет реагировать на такого гостя. Как видим, Господь сам решает, кого послать сегодня, допустим, на мой путь. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов 2:10. Значит, не только добрые люди будут стучаться в наш дом, но и злые. А здесь решать нам самим, омыть ли им ноги, дать ли им хлеба, или прогнать, или закрыть перед ними дверь. Господь задает нам контрольную работу. Легко любить всех, кто нас любит, и давать взаймы, ожидая назад данное. И если любите любящего вас, какая вам за это благодарность? И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Бог, Он благ и не к благодарным, и к злым. Луки 6, 32, 34, 35. К сожалению, дела нашей плоти известны, и мы ведем себя, как будто мы выше тех, кто просит. Мы стыдим их и забываем, что как бы и нам, одетым, не оказаться раздетыми. Бог ошибок не допускает, и мы не сделали бы ошибку, если бы якобы купились на обман, если бы отправили вещи не тому, кто нуждается. А еще хуже, если еще не отправили, а уже приговорили. Наша жизнь – школа у Бога, и там есть экзамены. Как сдали? Возлюбленные, остановимся и закроем источник горько-соленой воды. Будем бдительно следить, что мы пишем, в каком духе пишем, говорим. Если я в свой дом принимаю сплетницу и с радостью слушаю истории других из ее уст, то я участвую в ее злых делах. Не следует принимать в свой дом, будь то частный дом или офис, или корреспонденция тех, которые не приносят здравого учения в Иисусе Христе. Но остерегаться производящих разделения и соблазны вопреки учению Христа – ибо они служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И к Тимофею Павел писал, а теперь это относится к нам, не вступать в слово прения, которое служит не в пользу, а к расстройству слушающих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы освободились от сети дьявола, который уловил их в свою сеть. 2 Тимофея 2, 23-26. Будем покрывать все любовью, будем бодрствовать над своим домом, будем защищать свой дом от чужого. Не скорбите, дорогие, если вас обидели или обманули, ибо на небе получите награду. А ведь это лучше, правда? Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матвея 5:44-45. У меня ребенок 4 года. Лучше вместе резонанса сделает детскую страничку и будем читать газету всей семьей. Марина Цильки.
1: От редакции. Дорогие читатели, сестра Марина признается, что она не литературовед, поэтому вполне объяснима ее ошибка при выделении корня в слове «резонанс». Это слово означает, смотри толковый словарь Ожегова, «дающий отзвук», «отголосок», и имеет корень «резон». Слово «резкий» имеет другой корень «рез». Это я, Галина Вольф, поясняю вам как языковед, закончивший университет по этой специализации. Что же касается предложения сестры Марины, что нам не нужна в газете рубрика «Резонанс», не нужны размышления читателей на ту или иную тему, давайте подумаем вместе и ответим сестре вместе. Ждем ваших писем.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Я есмь путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hopnet.org.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином. Желаем всем, кто слушает нас, Божьего благословения. Открываем мы программу словами из Библии, из 8 Псалма, 2, 4 и 5 стихи.
1: Господи, Владыка наш, имя Твое самое чудесное на земле, слава Твоя простирается в небеса. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворенным Тобою, вижу луну и звезды, созданные Тобой, и размышляю, чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь, почему? Чем для Тебя так важны люди? Их замечаешь, почему?

0: Наверное, нет в мире здравомыслящего человека, который бы не задумывался над вопросом, что представляет собой человек, в чем его ценность и значение. Кто-то подсчитал, что если органические и химические вещества, входящие в состав человеческого тела, употребить в дело, то человеческое тело стоило бы приблизительно $30. Это, конечно, слишком ничтожная цена, если речь идет о человеке, потому что он, кроме тела, еще имеет бессмертную душу, ценность которой невозможно определить по известным нам меркам.
1: Человек обладает качествами, которые ставят его выше всех других земных тварей. Он может мыслить, принимать разумные решения, творить шедевры искусства. И только его могут волновать глубокомысленные вопросы, откуда я появился, для чего я живу и что будет со мной после смерти. Эти вопросы будут темой сегодняшних размышлений Ивана Петерс. Но прежде послушаем песню. Цитирую первый куплет. «Тишина склонилась над землей, спит земля объята тишиной. Блещут звезды, в небе звездный след». Уж много лет, уж много лет. И думу в вечность направляю, славлю Бога в тишине за великие создания, за то, что разум дал он мне.

Происхождение человека. Откуда он появился? Зачем он живет? И что будет с ним после смерти? Эти вопросы, дорогие радиослушатели, уже всегда тревожили людей. Не было ни одного поколения, в которое они не занимались бы ими. И кто из нас может утверждать, что имеет верный на них ответ? Философия, психология и наука постоянно занимаются ими. Но все теории всегда находятся под влиянием времени, культуры, строя и политического положения. Эти обстоятельства являются как бы рамками или границами, в которых возникают различные теории, пытающиеся ответить на эти важные вопросы жизни. И при изменении этих рамок изменяется и теория. В истории человечества мы имеем бесчисленное множество доказательств тому, что при изменении культуры или социальных положений менялись и выводы людей относительно нашего происхождения, смысла существования и будущности. Почти в каждом обществе и в каждой религии имеются свои объяснения жизни и смерти. И ввиду всего этого хаоса человек сам лично спрашивает, где истина? Этот вопрос влияет на человека как никакой другой. От ответа на него зависит наше благосостояние или трагедия. Конечно, есть люди, которые, по крайней мере, в настоящее время просто игнорируют этот вопрос. Они не думают о нем и живут своим чередом среди окружающего их общества. Однако я убежден, что и такие, на вид беспечные люди в одиночестве, в глубине своей души и своего сердца, тоже ищут ответ на эти же вопросы. Как я уже сказал, многие пытаются ответить на них, и большинство из таких людей утверждают, что имеют свой верный ответ. Но смотря на все эти теории со стороны, мы снова можем только спросить, кто прав? Я, дорогие радиослушатели, хочу сегодня говорить об одном предложении, данном в адрес всему человечеству. Я сознательно говорю о предложении, потому что этот ответ никому не навязывается. Он предлагается нам самим Богом. Тем Богом, который открывается людям в Библии. Мы уже говорили о том, что ответы на смысл человеческой жизни даются разными людьми. И эти ответы всегда возникают под влиянием культуры и общества. Но ответ, который дает или предлагает нам Бог, универсален. И именно этим он отличается от всех других. На первых страницах Библии мы читаем о том, как был сотворен человек. Все дальнейшее содержание Библии говорит о том, как выглядит жизнь человека и как он должен правильно жить. И, наконец, в последней книге Библии мы читаем о будущем человечества, о том, что будет после смерти. Бог своей безграничной мудрости дал нам свое слово, то есть Библию, чтобы мы имели ответы на волнующие наши души вопросы. Но прежде чем приступить к рассматриванию Божьих ответов, я хочу сделать еще некоторые замечания. Данные Богом в Библии откровения – даны нам с определенной целью. И цель эта только одна. Библия говорит о том, что человеку нужно для того, чтобы иметь общение с Богом. Все Слово Божие, то есть Библия, говорит исключительно о отношении между человеком и Богом. Она не учебник истории, хоть в ней и содержатся многие важные исторические факты. Библия также не учебник науки, но вместе с тем в ней можно найти намеки или даже доказательства многим законам природы, при помощи которых возможны научные исследования. Но главная цель Библии, как мы уже сказали, одна. Она дает человеку ответы на главные вопросы жизни. И в самом начале Библии мы читаем о происхождении человека. В 26 и 27 стихах 1 главы Библии сказано: «И сказал Бог, сотворим человека

Глубокое общение возможно только на основании добровольного взаимоотношения. И поэтому Бог наделил человека свободной волей. Это было одним из главных подобий человека с Богом. Человек был способен принимать решения. И именно этой свободой он злоупотребил. Бог уже при сотворении предупредил человека о опасности, чтобы он не ел от плодов дерева познания добра и зла. И в этом мы видим еще одно доказательство того, что Бог дал человеку полную свободу. Он не удалил то дерево из Эдемского сада, но хотел, чтобы человек добровольно остался в общении с ним. И так Бог поступает до сегодняшнего времени. Он не порабощает человека, но непрестанно зовет к добровольному решению отдаться ему и вступить с ним в общение. Но очень важен при этом тот факт, что Бог дал человеку предупреждение. В стихах 16 и 17 второй главы первой книги Библии мы читаем слова Бога человеку: «И сказал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, сотворенный Богом человек имел свободу выбора. Жить навсегда в общении с Богом и наслаждаться всем, что Бог имеет, или отвернуться от Него и идти собственным путем, который непременно ведет к смерти. Человек, к сожалению, избрал второе и отлучил себя от Бога, источника жизни. Как ветвь дерева, когда отрезается она от ствола, то цветет еще некоторое время, но непременно засохнет, умрет. Таковой стала и участь человека. Он отлучил себя от Бога, и смерть вошла в человечество. Однако мы знаем, тоже на основании Библии, что в отличие от всего другого творения, человек живет не только в плоти, но, как говорит Слово Божие, является душою живою. В 7 стихе 2 главы книги Бытия мы читаем: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Все остальное творение Бог создал словом. «И сказал Бог, и стало», читаем мы в описании сотворения всего мира. Но человека Бог создал по своему образу и подобию. Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть бессмертие. Таким образом, телесной смертью жизнь человека не прекращается. Он только переходит в другое состояние жизни. Но и там существует смерть. Не та смерть, которая прекращает существование, а смерть вторая. Она в 8 стихе 21 главы книги Откровения описана словами: «Озеро, горящее огнем и серою». Это смерть вторая. Отлучившись от Бога, человек подвергся смерти, и эта смерть неизбежна. Решение было принято человеком добровольно, тем, что он не послушался предупреждения Бога. Но, дорогие, от смерти второй тоже существует избавление. Как только человек отверг Бога, Бог со своей стороны сразу создал план, посредством которого можно предотвратить вторую смерть. Избавиться от ужасного, вечного будущего в аду. Бог составил план спасения и завершил этот план тем, что отдал в жертву за людей своего единородного Сына Иисуса Христа. Этим нам дан ответ на второй вопрос, поставленный в начале этой беседы. Мы видели, во-первых, ответ на вопрос, откуда появился человек. Второй вопрос: зачем или для чего мы живем? И на этот вопрос нам дан ответ в Слове Божьем. Мы живем для того, чтобы снова вступить в общение с Богом, нашим Творцом. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь», — сказал однажды Иисус Христос, — «и жизнь с избытком». Библия говорит нам о том, как эта полноценная жизнь должна выглядеть.

Она дает нам советы на все отрасли жизни. В ней мы читаем о правильной семейной жизни, о том, как мы должны относиться к другим людям, о сохранении природы и правильном обращении с ее дарами. Все проблемы, включая актуальные наших дней, как экологическое разрушение, мнимое перенаселение Земли, вопросы мира и взаимоотношений между народами. Если бы только люди придерживались Божьим постановлениям и порядкам. Он дал нам нормы и масштаб, по которому можно ориентироваться во всех этих вопросах. Но люди отвергают этот масштаб Божий и его правила. А результат этого отвержения мы видим повсюду в проблемах, в горе и страданиях человечества. Не способен человек сам по себе к изменению. Как тогда, после сотворения в Едемском саду, он послушался обольщения дьявола, так и сегодня дьявол имеет огромное влияние на людей. Он назван в Новом Завете князем мира, и он царствует со своими демонами над этим миром. Однако, дорогие, он прекрасно знает свое будущее. В отличие от многих людей, дьявол не сомневается в существовании Бога. В 19 стихе 2 главы послания апостола Иакова сказано: «И бесы веруют и трепещут». Они знают, какая их ожидает участь. В 10 стихе 20 главы книги Откровения мы о этой участи читаем. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И начиная с 9 стиха 14 главы этой же книги Откровения. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его». Дорогие, это ужасная участь. Она неминуема для каждого человека. Вечное отлучение от Бога означает вечное страдание и вечные мучения. И это потому, что вечность такой человек вынужден будет проводить со злейшим врагом Божьим, с дьяволом. Он, говорит Священное Писание, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И избавление от этого будущего возможно только верой в Иисуса Христа. Он стал за нас жертвой Богу. И нам дано время благодати только в этой настоящей жизни. В этом заключается истинный смысл нашего существования здесь на земле. Бог не сразу после грехопадения осудил человека навечно. Нет, Он сделал спасение возможным. И этим мы приходим к ответу, который дает нам Библия на третий поставленный сегодня вопрос. Каково будущее человека? Откуда мы появились? Бог сотворил нас. Для чего мы живем? Для того, чтобы иметь возможность вступить в общение с Богом. И что будет после смерти? Одну часть ответа мы уже прочитали из книги Откровения. Но для тех, которые принимают Иисуса Христа верой, которые каются пред Ним и просят о прощении, Бог приготовил прекрасное будущее. Они снова восстановятся в прежнее состояние, в котором был человек до грехопадения. Они будут видеть Бога и общаться с Ним. Для них приготовлены вечные обители на небесах. И, дорогие, жизнь эта вечная начинается для человека не только после телесной смерти. Нет, она начинается с того момента, когда мы обращаемся к Богу с покаянием и принимаем Его верой в наши сердца. С этого момента мы становимся детьми Божьими.
В 12 и 13 стихах 1 главы Евангелия от Иоанна сказано: «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, Бог дал власть быть чадами Божьими». И вы, дорогой слушатель, можете сегодня стать Детем Божьим, если вы обратитесь к Нему в молитве и попросите Его об этом. Он ждет вашего решения.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения, вопросы направляйте на адрес радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Питерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 47 по 51 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
0: Осознав, что Иисус знает его сердце и видел его еще до встречи с ним, Нафанаила охватило благоговение. По Ветхому Завету он считался истинно верующим, ведь он пришел к Иоанну Крестителю, исповедовал свои грехи, покаялся в них и всем сердцем искал Царства Божьего и правды его. Разумеется, Нафанаил не был праведным сам по себе. Он терзался и мучился, как от своих собственных грехов, так и от грехов своего народа. Он всем сердцем взывал к Богу: «Да грядет Христос и да спасет нас!» Иисус услышал эту молитву и увидел его, молящегося и стоящего на коленях в тени деревьев. Такая сила, способная обнаружить скрытые факты в жизни человека, является божественным откровением. Иисус слышал молитвы Нафанаила и видел, как он преклоняет колени и молит Бога под смоковницей. И теперь Иисус объявил ему, что он видел и слышал его. Правда, мы точно не знаем, что именно случилось под смоковницей, но Нафанаил вмиг все понял. Иисус слышал его тайные молитвы, а такая способность проникать в тайное не присущна простому человеку, но свойственна одному Богу. Иисус не отверг сокрушенного в покаянии Нафанаила. Он оправдал его и назвал образцовым верующим, потому что Нафанаил был утвержден в Торе и ожидал пришествия Христа. Слова Иисуса раз и навсегда положили конец всем сомнениям Нафанаила. Он почтительно преклонился перед Иисусом, обращаясь к нему пророческими словами из Писания, которые относились к грядущему Христу: «Сын Божий и Царь Израилев». В то время было смертельно опасно называть кого-то этими именами, потому что совет ученых иудеев отрицал возможность существования Божьего Сына и клеймил богохульником и совратителем народа всякого человека, исповедовавшего, что Бог Отец, а Христос Сын. Назвать же кого-то царем Израиля значило подвергнуться преследованиям Ирода и великодержавной римской власти. Итак, исповедание Нафанаила свидетельствовало о том, что по Ветхому Завету он спасенный верующий. Он не увлекался догматическими учениями, а постиг глубину пророческих обетований и твердо держался их. Кроме того, он боялся Бога больше, чем людей, и почитал его в истине как отца, несмотря ни на что, даже если это грозило бы ему смертью. Ни один из учеников, последовавших за Иисусом, прежде Нафанаила, не назвал его такими словами. Поразительно, что Христос не стал отрицать слов Нафанаила, а наоборот открыл ему еще большую истину и явил ему отверстые небеса. Иисус был ежеминутно окружен незримыми ангелами, которые восходили от Него на небо, чтобы возвещать Отцу Христовы чудеса, а после возвращались к Сыну с обильными благословениями. Таким образом, сон Иакова исполнился в новом свете. «Ибо во Христе обитала полнота благословений», как писал апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Со дня пришествия Христа и Его крещения небеса неизменно отверсты. А до того они были заграждены по причине Божьего гнева, и ангелы с огненными мечами стояли и охраняли их на входе. Ныне во Христе дверь к Богу открыта настежь. Здесь Иоанн Богослов впервые упоминает слова Иисуса: «Истина, истина говорю вам». Ибо истина эпохи благодати была настолько величественной и неземной, что человеческий разум не в силах был познать ее. Каждый раз, когда мы встречаем в Евангелии от Иоанна эти слова «Истина, истина, говорю вам», мы должны остановиться и поразмыслить над тем, что Иисус хочет нам сказать. Ибо вслед за этими словами Он учит нас великим откровениям, на которых зыждется наша новая вера. Итак, Иисус провозгласил отверстые небеса и несколько изменил свидетельство Нафанаила, чтобы уберечь от преследования его самого и всю новообразованную церковь. Он не ответил прямо: «Да, я обещанный царь и сын Божий», а назвал себя сыном человеческим. И хотя Иисус обычно называл себя этим именем, Он вечно был и будет Сыном Божьим, а Его воплощение временно. Иисус уподобился всем остальным людям. Это величайшее чудо. Божий Сын стал человеком, чтобы умереть за нас, как Агнец Божий. Слова «Сын человеческий» также указывают на таинственную личность в книге Даниила, кому Бог передал весь суд. В какой-то миг Нафанаил осознал, что Иисус не только Царь и Божий Сын, но также Владыка и Судья всех миров. Сам Вечный Бог предстал перед ним в человеческом облике. Так за считанные минуты Иисус привел скептически настроенного человека на самые вершины веры в Бога. А верить было вовсе нелегко. Ведь Иисус был молодым человеком лет 30, к тому же из провинции. Но ученики верой увидели в нем сокрытую славу. Они почувствовали, что небеса над ними отверсты. Вопрос 23. Как связаны между собой имена «Сын Божий» и «Сын человеческий»? Четыре. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег досели».
0: Иисус поднялся со своими учениками из Иорданской долины, где они покаялись и крестились у Иоанна Крестителя, на горные высоты Галилеи, где их ожидало веселье брачного пира в присутствии Господа. Для этого им пришлось преодолеть немалый путь, около 100 километров, что символизирует переход от Ветхого Завета к Новому. Ведь верующие во Христа больше не стенают под тяжким бременем закона, а живут в мире и радости, потому что их взошедшее солнце, Иисус, является их праведностью. В отличие от Иоанна Крестителя, Иисус не был отшельником, и удивительно, что Он повел этих учеников, привыкших к постоянному призыву к покаянию, на мирское веселье. Иисус не запрещал своим последователям пить вино. Он учил, что человека оскверняет не то, что входит в него, а нечистые мысли, которые исходят из его сердца. Они-то и свидетельствуют о его врожденной греховности. Иисус не возражал против отшельничества и умеренности в еде и питье, но он утверждал, что все это не имеет смысла, потому что человек греховен изнутри, и помочь ему может только новое рождение. Библии не угодны пьянство и алкоголизм. Итак, Иисус пошел на брак не один, а с учениками. Причем Нафанаил сам был из Каны Галилейской. Да и мать Иисуса была вовсе не чужой в семье жениха, а может быть даже и родственницей. Об Иосифе ждали вообще ничего не говорится, из чего можно сделать вывод, что его к тому времени, возможно, уже не было в живых. Мария овдовела, и ответственность за семьей легла на Иисуса, как старшего. Именно поэтому Мария обратилась к нему с просьбой помочь родственникам, у которых на свадьбе оказалось недостаточно вина. Но Иисус был уже не тот, что раньше. До крещения он был обыкновенным человеком, ответственным за семью. Теперь же, после возвращения с реки Иордан, Иисус по ведению Духа Святого отошел от своих мирских обязанностей и всецело посвятил себя на служение Богу,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чаша гнева. Откровение 6, стихи 9-10. Мир застыл в состоянии шока, исторгая из сердца стон, видя, как терроризм жестоко ополчился на Вашингтон. На красавцы дома в Нью-Йорке, разрушая их в прах дотла, всем землянам вдруг стало горько, потрясенным атакой зла. И весь мир в этот черный вторник видел, входит, как в масло нож, самолет, и Титаник тонет, небоскреб на корабль похож. От второго с небес удара вздрогнул раненый Пентагон. Не пройдет это бесом даром, декларировал Вашингтон. Трудно выразить даже словом, как оплеваны храмы душ, но дух нации всей не сломлен, заявил президент Джордж Буш. Кем был этот налет заказан на всемирный торговый центр? Кто зомбировал камикадзе и направил в живую цель? Через террор, что творят уроды, провоцирует сатана. Драки вновь, и дрожат народы, назревает опять война. А в стране небоскребов горе, траур, и пред грозою тишь, и вопят души жертв, доколе, Боже, ты палачам не мстишь. Кровью полнятся чаши гнева, и вот-вот уже грянет гром, и свернется, как свиток неба, и падут, словно смоквы с неба, звезды мщения за эту кровь. Александр Савченко. Беседы о Святом Духе. Святой Дух доводит до сознания мира истину о суде Господнем. Р. А. Торей. Продолжение. Имеется еще и третье, весьма важное положение, который Святой Дух открывает людям. Это истины о страшном суде Господнем. Страшная правда о суде над князем мира сего, дьяволом, свидетельствует об этом. Весьма возможно, что за всю историю Церкви Христовой именно сегодня ощущается в этом особенная потребность. Сегодня всему миру особенно важно узнать эту страшную истину. Обыкновенный смертный почти не верит в предстоящий суд Божий. Больше того, в действительности большое количество членов наших церковных общин и даже некоторые проповедники потеряли представление о грядущем страшном суде Господнем и вырисовывающемся за ним ужасном аде. Многие наши церкви и не меньшее количество наших поверхностно-ортодоксальных проповедников фактически утратили веру в существование того ада, о котором нас поучает Христос и Библия. Даже и те немногие проповедники, у которых еще имеется некая теоретическая вера в существование ада, очень редко, а некоторые вообще никогда, затрагивают эту тему. Когда встал вопрос о моем приглашении в Д, один из секретарей Союза христианской молодежи этого города сказал: «Нам нежелательно, чтобы доктор Торей проводил у нас евангелизационные собрания. Он будет говорить об аде, а мы не хотим, чтобы в нашем городе проповедовалось об этом». Секретарь был прав. «Конечно, я буду проповедовать об аде, потому что Христос говорил о нем, а Господь Бог благословляет сегодня, как и во все другие времена, проповедь всех своих истин». Здесь мне хочется добавить, что именно этот секретарь поддерживал меня преданнее, чем кто-либо другой, после того, как я все-таки приехал в этот город. Данное примечание лишь указывает на неправильное отношение многих людей к данной теме. Многие полагают, что если учение о вечном наказании, даже и истина, проповедовать о нем не нужно, потому что люди должны слушать только то, что им хочется. Таким образом, получается, что люди меньше всего хотят слушать именно о той истине, в которой они больше всего нуждаются. Проводя собрание в городе Филадельфии, я два раза проповедовал об аде. Несколькими вечерами позже, когда я направлялся к своему экипажу, чтобы ехать домой, я увидел одного реформаторского пастора. Его церковь находилась неподалеку от моей квартиры. Я пригласил пастора занять место в экипаже вместе с моей дочерью и со мною. Некоторое время мы ехали молча. Потом пастор повернулся ко мне и сказал: «Доктор Тарей, один из моих церковных старейшин недавно спросил меня, верую ли я в существование ада, так как об этом проповедует доктор Тарей. Я ответно спросил его, имеются ли у него основания думать иначе?» «Нет», — сказал старейшина, — «у меня не имеется к этому никаких оснований, но все-таки верите ли вы в ад именно таким образом?» «Да», — ответил я решительно, — «я верю в каждое слово, которое было сказано доктором Тареем на эту тему». «Почему же в таком случае вы не проповедуете об этом и нам?» — спросил меня старейшина. «У меня не нашлось ответа», — печально закончил пастор. «Почему мы не проповедуем о существовании ада? Об этом нужно говорить непременно. Мир обязательно должен услышать об этом. Господь Бог всегда благословит эту проповедь. Если Дух Святой пребывает в людях, они обязательно будут верить в грядущий суд Божий. Я сильно сомневаюсь в том, что какому-либо из проповедников приходилось больше, чем мне, бороться с учением о грядущем наказании, о котором говорит Библия. Я особенно часто сталкивался с этим учением и всегда пугался его. В первые годы служения не удалось поверить, что Библия не учит о вечном осуждении. Если же Библия говорит, что существует ужасный ад, длящийся сотни или даже тысячи лет, то он все-таки не бесконечен. Как-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь все люди и даже сам сатана покаются, и ад прекратит свое существование. Так я верил и учил этому и других людей. Но вот наступило время, когда я не смог дольше совмещать библейское учение с подобными установками. Я расстался с ними и стал верить в существование вечного ада. Все это было как-то теоретически, ибо даже и после перемены моих взглядов я все равно стеснялся проповедовать об этом публично. Но вот однажды вечером, после моего переезда в Чикаго, я стал ожидать от Господа Бога благодати Духа Святого в более полной мере. Я хотел быть крещенным Святым Господним Духом в более полной мере, чем до сих пор. И в одну памятную ночь Господь Бог услышал мою молитву. Я получил благодать Духа Святого, никогда еще до сих пор не испытанной мере. Вместе с этой новой полнотой Духа Святого я получил и великое откровение о безграничном величии и славе Единородного Сына Божия Иисуса Христа. Одновременно с этим мне открылся и страшный грех неприятия Христа нашим личным Спасителем. Я осознал это сразу. Я познакомился и со страшными откровениями Слова Божия о вечном определении тех, кто отталкивает от себя Иисуса Христа. С того памятного дня до настоящего времени у меня не осталось ни малейшего сомнения о грядущем наказании, о котором говорит Библия. Сам Святой Дух довел до моего сознания истину о грядущем осуждении. Да дарует Господь Бог эту благодать и вам. Р. А. Торей. Продолжение следует. Но и тогда я буду радоваться о Господе. Страдание всегда является страданием, а горе посещает людей сегодня, как посещало и столетия тому назад. Боль всегда остается болью. Наша победа только в Боге. Лондонская эпидемия чумы 1665 года была ужасной. Многие магазины закрылись, по улицам бродили сироты, родители причитали, и каждый день в городе жгли трупы умерших. 16 июля 1665 года коммерсант Уолтер Питерик, вдовец с четырьмя детьми, повел свою семью в приходскую церковь. Ярко светило солнце, Темза была спокойной. Но сердце Лондона было исполнено печали, и полутемная церковь была заполнена народом. Проповедник прочитал из книги пророка Авакума: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе». В тот день Питерика охватил ужас. Он боялся, что его дети тоже погибнут от этой смертельной болезни. Он собрал их вместе, прочитал отрывок из книги пророка Авакума, глава 3, затем отослал спать, а сам преклонил колени и стал искренне молиться, впервые за многие годы. Он плакал о каждом своем ребенке и говорил: «Если ты заберешь у меня моих детей, моих чудесных сыновей и очаровательных дочерей, то сокровище, что жена оставила мне, как же мне тогда радоваться о Господе?» Он продолжал молиться в жестоких муках: «Помилуй нас, Господи! О, помилуй! Помилуй, Господь! Будь милостив!» Пока Питерик молился, он понял, что давно игнорировал молитвы и самого Господа. Его более интересовали смоковницы и виноградные лозы, нивы и рогатый скот, чем дела Христовы. Он плакал, каялся, молился и обрел мир. На следующий год в Лондоне произошел великий пожар. Он угрожал уничтожить склад Питерика, в котором хранились практически все его земные сокровища. На этот раз, однако, он не испытывал мук, а просто доверился Божьей воле. Позже он написал: «Господь, тебе угодно было при помощи чумы и пожара искупить мою душу от уничтожения. Ты грозил забрать мои драгоценные дары, чтобы я еще раз мог обратить мое сердце к Даятелю. Но у меня и смоковница расцвела, и маслины не изменили, и виноградные лозы дали свой плод. Чума не коснулась моих детей, пожар не уничтожил мой товар. Прими благодарность от твоего слуги в этот день и помоги ему во все его дни радоваться о Господе». Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя. Авакум 3, стихи 17 по 19.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею: „Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону: никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. и объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают Мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица Моего». Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим». Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь. Книга Левит, глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот стоп пред Господом,

Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение, и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из 100 коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней, в 1-й день покой и в 8-й день покой. В 1-й день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней, всякий туземец израильтян.

0: один должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш». И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда по 6 в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь Бог ваш». И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать.

0: Этот мотив праздничной еврейской песни говорит о том, что израильтяне – это народ, который любит праздники. И это не случайно, ведь еще во времена пребывания в Синайской пустыне Бог через Моисея повелел соблюдать им праздники в течение всего года. До сих пор еврейский календарь содержит все те праздники, о которых говорится в книге Левит. Одним из Божьих повелений, о котором мы будем говорить сегодня, было повеление соблюдать субботу. Тогда, в то время, для израильтян это не было заповедью обременяющей. Ведь, пребывая в рабстве у египтян, они работали на протяжении всей недели, без отдыха и выходных. И установление субботы было проявлением милости Божьей к своему народу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Левит. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы порассуждаем о соблюдении святости. И здесь во многом нам могут помочь заключительные стихи 22 главы книги Левит с 31 по 33. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Бог призывает израильтян свидетельствовать о Нем. Однако они не должны были поодиночке идти свидетельствовать во все концы земли, как призывает нас сегодня Христос. Они были призваны служить Богу всем народам с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Поэтому святое имя Бога должно было прославляться в каждом их действии. Что же должно было служить побудительным мотивом для повиновения израильтян Богу? На основании только что прочитанных стихов доктор Боннер перечисляет 5 причин. Первая. «Я Господь». Вторая. «Чтобы я был святым среди сынов Израилевых». Третья. «Я Господь, освящающий вас». Четвертая. «Я Господь, который вывел вас из Египта». И пятое. «Я ваш Бог». Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас». Верующие сегодня свободны в выборе своих действий. Однако, свобода не означает вседозволенности. В своем служении мы должны ревностно равняться на святость и праведность Бога. Бог говорит нам: «Я Господь, который вывел вас из Египта». Бог спас нас, друзья мои, своей благодатью. Он спас нас не для того, чтобы требовать от нас платы за это. Тогда его спасение не было бы благодатью. Мне трудно согласиться со словами песни: «Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» За благодать не надо платить, надо просто принять эту благодать Божьего спасения. Но позвольте задать вам вопрос. Вы любите Бога? Вы хотите служить Ему? Жена устраивает праздничный ужин в честь дня рождения своего мужа вовсе не потому, что это ее обязанность. Она делает это потому, что любит его. Так и настоящий верующий будет служить Богу, потому что любит его. Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Ответьте же теперь: ваш ли Он Бог? Если да, то вы представляете Его людям своим поведением, и мир очень внимательно следит за вами. Сегодня многие люди, желая узнать о Боге, читают не Библию, а книгу нашей с вами жизни. Так что же они читают в этой книге, друзья мои? Итак, мы с вами начинаем изучение 23 главы книги Левит. Речь в ней идет о священных празднествах и о календаре, который был установлен Богом на все времена. Священные праздники – это время радости. Скорбели только во время одного из них – Великого Дня Очищения. Все остальные праздники были ознаменованы радостью и ликованием. Бог хотел, чтобы пред Его лицо приходили только ликующие и радостные люди. Считается, что слово, обозначающее дни этих праздников, значило в переводе «усмотренное», «установленное время». Иногда это слово переводят как «постоянное время», но лучше всего, пожалуй, перевести его как «священная пора». Подробности об этих праздниках приводятся в других местах Писания, тогда как в книге Левит они даются в строгом порядке, который имеет особый смысл. Сначала перечисляются 7 праздников, исключая субботу. Суббота не была праздником. Она служит отправной точкой во времени. Число 7 здесь, как и в книге Откровения, встречается часто. Им измеряется время. Суббота – это 7-й день. И всего перечислены 7 праздников. Пятидесятница – это праздник 7-й недели. За 7-м новолунием следовал День Очищения, а праздник Кущей – это праздник 7-го месяца. В 25 главе мы узнаем о субботнем годе и о юбилейном годе, которые оба связаны с числом 7. Насчитывалось также 7 дней опресноков и 7 дней жизни в кущах во время праздника Кущи. Эти дни народа Божьего служили двоякой цели – практической и пророческой. С практической точки зрения праздники выполняли социальную и экономическую функцию. Они собирали все 12 колен для поклонения и общения. Все мужчины были обязаны прийти в Иерусалим для поклонения на 3 праздника – на Пасху, на Пятидесятницу и в праздник Кущей, о чем говорится в 16 стихе 16 главы книги Второзакония. Как видим, все это служило объединению и сплочению народа. Люди приходили из всех областей царства, делились мыслями, занимались торговлей и обменом. Невыполнение этих указаний явилось одной из причин, по которым вся нация разделилась на Северное и Южное царства. Большинство праздников были обусловлены сельскохозяйственной жизнью страны и особенно сбором урожая. Это касается прежде всего праздника первых плодов, Пятидесятницы и Кущи. Таким образом, Иегове поклонялись и на пшеничном поле, и на виноградниках, и в садах со смоквами. Хвала Богу переплеталась и объединялась с работой людей так, что освещался даже их пот. Основная цель этих праздников состояла в том, чтобы пророчески изобразить будущее. Каждый из этих праздников уже нашел или обязательно найдет свое выражение и должное осуществление во времени. Хотя большинство из них уже осуществилось. Об этом мы обязательно скажем. Что касается нас, то мы более не должны соблюдать эти праздники и юбилеи. Христос исполнил их все. Вот как говорится об этом в 16 и 17 стихах 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Хочу отметить, что не все праздники упоминаются в этой главе. Субботний год и юбилейный год будут рассмотрены в 25 главе. А праздник Новомесячий в стихах с 11 по 15 из 28 главы книги чисел. Давайте кратко рассмотрим содержание этой главы о священных праздниках. Стихи с 1 по 3 говорят о священном времени субботы. 4 и 5 стихи говорят о празднике Пасхи. Стихи с 6 по 8 говорят о празднике опресноков. Стихи с 9 по 14 говорят о празднике первых плодов. Стихи с 15 по 22 говорят о празднике Пятидесятницы. стихи с 23 по 25 говорят о празднике труб. Стихи с 26 по 32 говорят о великом дне очищения. И, наконец, стихи с 33 по 44 говорят о празднике кущи. Я читаю начало главы о священных праздниках и о субботе. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вы, наверное, уже заметили, что Бог всегда адресует свои указания вполне конкретным людям, и всегда полезно запомнить то, к кому именно Он обращается в данный момент. В данном случае обращается Он к Моисею, который должен будет все передать народу. Хотя в праздниках будет фигурировать скиния, священники особо не упоминаются. Люди должны собираться вместе, и праздники должны стать неотъемлемой частью израильского календаря. Каждая священная пора, каждый праздник имел свой особый, присущий только ему смысл. А все вместе они раскрывают полные и пророческие отношения Бога с миром во времени. Каждый праздник символизировал какое-то великое событие в том плане, который Бог усмотрел для земли. Пасха, распятие и смерть Христа. Опресноки – наше общение со Христом через Его смерть. Первые плоды – воскресение Христа. Пятидесятница – возникновение Церкви. Праздник труб – возвращение Израиля в свою землю. Это должно произойти в будущем. Великий день очищения – то, что Христос совершил для нас на кресте. Кущи – время, когда Израиль будет жить в своей земле. Это должно произойти в будущем. Отмечавшаяся каждую неделю суббота не может быть полноправно названа одним из праздников. Она была установлена еще до Моисея и уходит корнями к эпохе сотворения. В книге Второзакония, 15 стих 5 главы, приводится еще одна причина, по которой израильтяне должны соблюдать субботу. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Когда евреи были рабами в Египте, им приходилось работать каждый день. И потому суббота оказалась связанной с их освобождением. После того, как они вышли из Египта, они должны были один день в неделю уделять поклонению. В этот день прекращался всякий труд. Когда ранняя церковь выбирала день для того, чтобы собираться вместе, то обычно они собирались в воскресенье, первый день недели. Потому что именно в этот день наш Господь восстал из мертвых. Именно в этот день мы получили полное избавление. В 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Суббота принадлежит ветхому творению, а мы – новому. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. И мы славим Христа в воскресение, в день, в который Он воскрес. Суббота была точкой отсчета времени для Израиля. В субботу прекращался всякий труд и всякая работа. В этот день люди ждали встречи с новой неделей и со множеством новых дел. Суббота также пророчески предвосхищала искупление. Человек потерял покой в первом творении, но через искупление он снова обретет покой. Вот что сказано об этом в стихах с 9 по 11, 4 главы послания к евреям. «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Наш покой наступит исключительно через искупление Христова. Для народа Божия существует покой. В чем он заключается? В прощении наших грехов. В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и искупление – вот две стороны субботы. Субботний день не был праздником. Он связан с неделей, а не с годом. И был не торжеством, а просто установленным временем. Прочтем теперь, что пишут про священный праздник Пасхи 4 и 5 стихи 23 главы. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». В первый месяц, в четвертый день месяца, вечером Пасха Господня. Описание этого праздника дается в 12 главе книги Исход. А здесь Пасха упоминается как часть Божьего календаря. Данный стих ясно показывает, что праздники начинаются не с субботы, а с Пасхи. Во втором стихе 12 главы книги Исход Бог сказал: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Эта священная пора являет собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Вот как говорится в 7 стихе 5 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас». Праздник Пасхи уходит корнями к историческому событию, посланной на Египет смерти первенцев. Бог повелел израильтянам заколоть агнца и помазать его кровью дверные косяки в своих домах. Израильтяне должны были оставаться в своих домах, зажарить агнца и есть его. А ангел смерти, поразивший Египет, проходил мимо всех дверей, помеченных кровью. Когда мы с вами дойдем до 9 главы книги чисел, мы узнаем, как Израиль отмечал Пасху, расположившись лагерем у горы Синай. Праздник Пасхи подошел к своей кульминации в ночь ареста Господа Иисуса Христа, который, совершив вечерю со своими учениками, установил новый праздник на угасающих углях старого. А в 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем о том, как агнца убивают. И я полагаю, что Пасху также будут соблюдать в Царстве Божьем. Вот что написано в 16 стихе 22 главы Евангелия от Луки. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике опресноков, стихи с 6 по 8. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работаете. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте». Хотя этот день и считается отдельным праздником, он, тем не менее, тесно связан с Пасхой. Праздник опресноков наступал в первые дни недели на следующий день после Пасхи. Исторически он прямо связан с Пасхой, о чем мы читаем в стихах с 14 по 28, 12 главы книги Исход. Начиная со дня, следовавшего за Пасхой, опресноки нужно было есть в течение 7 дней. В Евангелиях от Матфея и Марка Пасха и опресноки рассматриваются как один праздник. Закваска здесь, как, впрочем, и везде, является символом зла, а опресноки символизируют общение со Христом посредством Его искупления и святой жизни верующего. Никакой работы делать в этот день не разрешалось. Все должны были отдыхать от своего тяжкого будничного труда. Приносились жертвы, которые перекликаются с жертвами всесожжения, хлебными жертвами и жертвами за грех. Первый и седьмой день недели опресноков были днями священного собрания. Пасха символизирует смерть Христа за наши грехи. Придя один раз ко Христу, мы уже не должны более нарушать общение с Ним и заставлять Его снова умирать за нас. Мы должны оставаться чистыми, исповедуя наши грехи. Наш Господь сказал в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Это означает, что ценность и значение крови Христа сохраняется для верующего и после того, как он спасется. Седьмой стих 1 главы 1 послания Иоанна гласит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас непрерывно. Вот в чем значение праздника опресноков. Прочтем теперь просвященный праздник первых плодов, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Праздник этот невозможно было соблюдать до тех пор, пока Израиль не вышел из пустыни и не вошел в землю обетованную. Посеяв пшеницу, израильтяне внимательно следили за тем, когда появятся первые ростки. Как только они появлялись, их немедленно срезали и складывали в сноп. Сноп этот затем приносили в скинию, и священник приносил его Господу. День, в который это происходило, точно не указывался. Быть может, это был первый день праздника опресноков, а может быть и последний. Важно, что это происходило в первый день недели. Дело в том, что Христа называют начатком или первенцем. Прочтем 20 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И далее, 23 стих. «Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А время воскресения Христа ясно указано в первом стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». В первый день недели Христос, первенец, был воскрешен из мертвых. Мы продолжим изучение 23 главы книги Левит на нашем следующем занятии. Всего вам доброго!
0: Сегодня мы говорили о том, почему израильтяне должны были соблюдать заповеди Божьи. Дело в том, что в качестве избранного народа они должны были свидетельствовать о Боге. Они были призваны служить Богу всем народам, с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Точно так же и в наши дни люди читают книгу нашей жизни, которая порой не очень ясно свидетельствует о Боге. Мы также говорили о праздниках, которые предписывалось соблюдать народу израильскому. И все эти праздники имели глубокий пророческий смысл. Интересно отметить, какой смысл приписывается субботе авторам послания к евреям. Суббота – день покоя. И в прообразном понимании наш покой заключается в искуплении и прощении грехов благодаря жертве Иисуса Христа. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Те люди, которые пытаются своими силами обрести спасение, никогда не обретут покой. Истинный покой можно найти только в тесном общении с Иисусом Христом. Мы уже не раз упоминали о значении Пасхи. Этот священный праздник является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Подобно пасхальному агнцу, кровь которого защищала дома евреев от поражения ангела-губителя, так и нас, верующих в Иисуса Христа, Его кровь защищает от вечной погибели. Народу израильскому нужно было довериться Богу, чтобы получить спасение. Так и нам необходимо верою принять дар Его спасения. Праздник опресноков, когда ели пресный хлеб без закваски, символизировал собой святой образ жизни верующего. Нет такого человека, который мог бы сказать, что он никогда не согрешил. Думающий так обманывает сам себя. Поэтому всем нам нужно прощение и очищение. Считают, что пресный хлеб знаменовал собой безгрешную человеческую природу Христа. И поэтому кровь Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофе, может очистить нас от грехов. В этом и состоит значение праздника опресноков. И, наконец, вознесение первого снопа было предзнаменованием воскресения Иисуса Христа. Эту церемонию предписывалось совершать в первый день недели. А мы знаем, что в первый день недели Иисус Христос воскрес из мертвых. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о нем как о первенце из умерших, и этот смысл первенства заключался в празднике вознесения первых колосков жатвы. О значении остальных праздников еврейского календаря мы поговорим в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Это не совсем обычный гость, а точнее сказать, не совсем обычное служение, которое несет Максим.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я благодарен Наталье, что она пригласила меня послужить вместе с ней для вас.
4: Максим возглавляет международную организацию, миссию, которая называется «Евреи за Иисуса». Почему такое название? Он расскажет об этом сам. Но я хочу сказать, что его служение напрямую связано с уличной евангелизацией. Еще раз оговариваюсь, Максим об этом более полно расскажет сам, но также в служении присутствуют песни, очень много песен, и это является частью евангелизации. Евреи очень любят пение и очень проникаются проповедью и евангелизацией в пении. И поэтому я хотела спросить сейчас, Максим, вот прежде чем ты даже представишься и поведешь свой разговор, споем?
5: Споем, с удовольствием.

0: Итак, вот Наталья попросила меня рассказать о своем служении. В настоящий момент я руковожу московским отделением международной миссионерской организации, которая называется «Евреи за Иисуса». Название говорит само за себя. Мы проповедуем Иисуса Христа еврейскому народу. Причем стараемся делать это в открытой форме, так называемый прямой евангелизм.
1: А, Максим, почему еврейскому народу? Есть особенность какая-то?
0: Да, безусловно. Ну, о евреях много говорят, не всегда хорошо, к сожалению. Но эта особенность евреев, она вызвана не только, предположим, излишней любовью евреев к своему народу или излишней ненавистью некоторых людей к евреям. Особенность евреев вызвана тем, что Библия нас учит, что евреи – это избранный Богом народ. И, как вы знаете, Иисус Христос, наш Спаситель, Спаситель каждого человека, независимо от национальности, Он пришел на израильскую землю 2000 лет назад. Именно там Он жил и трудился, проповедовал, там Он пострадал, там Он умер, там Он и воскрес, там Он организовал своих учеников, там родилась церковь, первые христиане все были евреи, как один. Все апостолы, которые понесли Евангелие затем по всему миру, уже другим народам, они также были евреями. Наконец, Библия, главная книга христиан, она написана исключительно евреями.
1: Максим, извини, что я тебя перебила. А есть какая-то трудность приятия Иисуса у этого народа?
0: Безусловно. И такова ирония судьбы, что сегодня, как, впрочем, и 2000 лет назад, еврейский народ, который имеет привилегию быть избранным Божьим народом, имеет привилегию быть народом, родом из которого наш Спаситель Иисус Христос. Сегодня, как и 2000 лет назад, евреи закрыты в основном для Иисуса Христа. И на то есть много причин, но главная причина – это, конечно, как и для любого человека, грех. Евреям мешает грех принять Иисуса. И многие годы в направлении еврейского народа трудились миссионеры из разных церквей. И этот труд, он тяжел, потому что для многих евреев с годами христианство стало абсолютно чуждым. Если вначале христианство родилось в Израиле, это целиком еврейское порождение, то сегодня, через века, для евреев христианство – это чуждая религия. Более того, многие из них считают христиан врагами, и в этом виноваты во многом сами христиане. Как вы, может быть, знаете, что в средние века евреев преследовали христиане, крестовые походы христианские виноваты в гибели тысяч евреев. Например, Адольф Гитлер, ужасный, развернул геноцид по отношению к евреям, но при этом прикрывался именем Иисуса Христа. Если вы знаете, то на пряжках немецких солдат было выбито слова «С нами Бог». И я не хочу сказать, Боже упаси, что Христос в этом виноват, но христиане виноваты в том, что евреи считают христиан врагами. Именно поэтому проповедование Иисуса Христа евреям сопряжено с большими трудностями.
1: Как я понимаю, Максим, здесь переплелась религия, национализм и, может, даже политика.
0: Да, наверное, потому что Божье чудо, что сегодня у евреев есть свое государство. Где государство, там политика, конечно.
1: Спасибо, Максим. И все же расскажи сначала о себе.
0: С удовольствием. Я родился в 61-м году. Наверняка многие из вас знают, что это был год полета Юрия Гагарина. Первый космонавт, первый человек на Земле, который оказался в космосе. Это был год триумфа Советского Союза, советской науки, советского общества. И вот этот восторг, вот это вот весеннее настроение, что нас ждут впереди великие дела, я как-то впитал в детстве, запомнил на всю жизнь вот это вот настроение, что впереди прекрасное светлое будущее. Но семья моя, хотя она была целиком еврейская, у меня и мама, и папа евреи, они ничего общего с еврейской религией иметь не хотели, по вполне понятным причинам, и папа, и мама мои были убежденные коммунисты, более того, активные работники по партийной линии. Хотя они по специальности были ученые люди. Отец у меня сегодня профессор химии, доктор химических наук, мама на сегодня кандидат технических наук. Они оба занимались наукой, но оба были по уши в общественной работе. Им это нравилось, это не было для них какой-то обязанностью тяжкой, а наоборот, они были очень общительны, были лидерами. Отец был лидер комитета комсомола Большого института Академии наук, и он много ездил, брал меня с собой часто и в походы, и в какие-то экспедиции. Это были 60-е годы, я был совсем маленький тогда, и в начале 70-х это продолжалось. Но я вот вынес это ощущение весны, это ощущение радости от жизни, от того, что будущее обеспечено, оно радостно. Мы жили бедно, кстати сказать, но мы не знали, что мы бедно живем, нам было хорошо. И в этом мире, в котором я вырос и в котором был счастлив, это было счастливое детство, к сожалению, не было места для Бога абсолютно. Мои родители были убежденные атеисты, их религией было построение светлого будущего, их религией были друзья, которых до сих пор моих родителей больше, чем у меня, в разы. Их религией были какие-то походы, путешествия, Высоцкий, Окуджава, Визбор, все что угодно, только не Бог. Какой Бог? И так все хорошо. Мы уже полетели в космос, у нас огромные достижения в области науки. Догоним, перегоним Америку и будем самой лучшей нацией на свете. И вот я вырос таким же. Я со школьной скамьи уже занимался общественной работой, глядя на своих родителей. Был абсолютно убежденный атеист. Поступил на физтех, учился там физике. Поступил после института работать в Академии наук, в Институт общей физики Академии наук СССР. Там занимался наукой, но также занимался общественной работой, тоже был комсомольским лидером. И тоже мне это было в радость, мне нравилось устраивать какие-то вечера, какие-то дела делать совместно с моими друзьями. И совсем и в моей жизни не было места для Бога. Но я стал замечать, что все больше моих друзей, моих однокашников, с теми, кем я учился и в школе, и в институте, и с кем я работал в Академии наук, все больше среди них становилось ярых антикоммунистов, которые видели, как и я, впрочем, но я не хотел над этим серьезно задумываться, видели порочность окружающего нас мира, окружающей нас системы, видели обман, видели ложь, видели в том, что идеология – это просто инструмент в руках, в общем-то, людей, развернувших диктат. Все это я тоже видел, конечно, но только не сердцем, а скорее умом. Мне не хотелось во всем этом разбираться, потому что уж больно было хорошо.
1: И развенчивать вот это прекрасное будущее.
0: Да, не хотелось, потому что все сложилось как-то. У меня замечательная семья, у меня прекрасная работа, интересная, хорошо оплачиваемая. Более того, в те годы, это были 80-е годы, научная работа была очень престижной, то есть я был наверху общества, не могу сказать, что в элите. Нет, конечно, я был всего лишь там младший научный сотрудник, но все-таки, поскольку это была Академия наук, я имел престижное место работы, и все было хорошо, и не хотелось думать ни о чем плохом. Но вот в 89-м году рухнула Берлинская стена. Как-то уже и ленивый мог понять, что прошло время для коммунизма, и вот это и со мной приключилось. И я вдруг понял, что мои друзья, антисоветчики, они, в общем-то, были правы. Мне пришлось в этом признаться самому себе. Я увидел, что сплошная ложь была в прекрасных, и, собственно, и раньше видел, но теперь это принял, что была сплошная ложь в этих прекрасных лозунгах коммунистов, что эти лозунги служили прикрытием для корыстных интересов. И моя религия, мое мировоззрение осталось без стержня. Я вдруг ощутил, что хоть я и принял то, что коммунизм – это зло, я просто убедился на примере сравнения двух Германий, восточной и западной, насколько плох коммунизм вот в прямом открытом соревновании. Вот Берлинская стена, что она открыла? Что Запад лучше Востока. Она рухнула, и стало очевидно, кто победил. И я понял, что акулий, как мы представляли раньше, капитализм, он более гуманен, чем хваленный и якобы гуманный социализм. И вот, оставшись без этой своей религии,

0: что существует какая-то, наверное, высшая справедливость. Я вдруг ощутил полосы в жизни своей удачи, неудач, и даже как-то умудрился связать их с тем, что я вот там хорошо себя вел, а там плохо, и получал какое-то воздаяние. Это совсем окончательно расшатало мой атеизм, и я стал увлекаться всякими духовными учениями. Это было начало 90-х годов, и тогда вся Москва бросилась в это, вся Россия, наверное, весь СССР бывший, а тогда он был еще настоящий в 90-м году, бросились в изучение всяких философий, медитаций, и я по уши увлекся этим, и даже преуспел, облазил много разных методик. И была одна из них, так называемая трансцендентальная медитация. Я занимался пару лет этим, довольно серьезно, и даже прошел там какие-то уровни, получил дипломы. И для меня духовный мир стал реален. Я увидел, что кроме физики существует духовный мир совершенно другой, чем материальный мир, но он, тем не менее, реальный. Я еще не верил в Бога, но я уже понимал, что существуют чудеса, что существуют какие-то духовные законы, что нравственность – это не просто прекрасная приправа к работе по строительству коммунизма, а это необходимая вещь, что мораль, она строит человека, что человек – это не просто существо, состоявшее из биологических клеток, но есть также и совесть, есть честь, есть благородство, а есть их отсутствие. Вот такие вещи стали меня волновать, но прозанимавшись вот очень увлеченно всеми этими медитациями, философиями восточными, я вдруг ощутил, что я что-то приобрел. Я, например, с помощью медитации и всяких упражнений стал более работоспособным. Я стал и физически, и умственно. Я сумел даже увидеть улучшение качества своей научной работы в результате своих занятий. То есть все эти занятия не прошли бесследно восточными техниками. Но я через пару лет, когда увлечение прошло, обратил внимание, что пустота в сердце осталась. Это прекрасно заниматься самосовершенствованием, это прекрасно становиться лучше и умственно, и физически. Но зачем? С какой целью? Раньше мы строили светлое будущее. А зачем теперь мне становиться лучше? Зачем теперь мне становиться умнее или сильнее?
1: Спасибо, Максим. Вот на этом вопросе совершенно небольшую паузу мы сейчас сделаем. И вопрос. Твоя неудовлетворенность, твой внутренний мир был уже наполнен какой-то религией, но господином вот этой религии, этого пространства был еще не Иисус.
0: Не Иисус.
1: И сейчас нашу музыкальную паузу все-таки, я думаю, мы заполним этим господином Иисусом Христом и споем песню именно на эту тему и именно об этом имени.
0: С удовольствием.

Дорогие слушатели, напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наш гость Максим Амосов. Максим, вопрос такой повис в воздухе. Зачем? Зачем все это? И дальше, как развивались события?

0: И дальше события развивались следующим образом. Я подумал, что, может быть, моей религией, моим смыслом жизни может стать моя научная работа. Я и до этих своих размышлений, в общем, не был плохим работником, вполне, так сказать, в рамках тех требований, которые были в то время в нашем институте. Напоминаю, даже был там общественным работником, то есть все было в порядке. Но тут я решил посвятить свободное время работе, попробовать из своей работы, тем более, что она была на самом деле очень интересная, сделать для себя цель жизни, если хотите, религию. Тем более, что это, в общем, было модным во многих кругах научных. Например, мой научный руководитель действительно был очень посвященный человек, и для него наука и физика – это были, ну, такие, если не идолы, то, по крайней мере, светочи в жизни. Он посвятил себя науке, и я решил взять с него пример, почему бы нет. И вы знаете, как и в случае с медитациями, все мои усилия, направленные на науку, опять же, дали плоды какие-то. Я стал больше работать, стали появляться научные публикации, я, наконец, защитил свою диссертацию кандидатскую. Более того, даже с Божьей помощью, как я теперь уже понимаю, мне удалось выиграть конкурс канадского правительства для молодых научных работников, и я за денежки канадцев уехал вместе с семьей на 2,5 года в Канаду проходить стажировку в одной из самых известных лабораторий в нашей области науки под руководством там профессора Чина, его звали профессор Чин. И мои дела шли очень хорошо. Я был в престижной лаборатории, занимался наукой, там было прекрасное, намного лучшее, чем в России, оборудование. И я еще больше увлекся работой, потому что там для этого были все возможности. Там была уже к тому времени прекрасная компьютеризация. И я работал день и ночь, тем более, что там это было принято, ибо это была университетская лаборатория, и студенты там не за страх, а за совесть работали, чтобы обеспечить себе будущие карьеры. Но удивительная вещь, чем больше я работал, тем больше я разочаровывался в науке, как в религии, как в образе жизни. Я вдруг осознал, что это не более чем забота о собственной карьере или о собственной славе, если речь идет о славе ученого, или просто о деньгах, потому что, ну, по советским временам тамошняя зарплата нижайшая для канадцев, для нас, советских ученых, была довольно большой, и можно было там уже в те времена купить машину, иметь хорошую квартиру, и я, в общем, хорошо жил. И как-то я увидел, что я не служу науке, а я просто зарабатываю себе на хлеб этим самым.
1: Максим, ну почему этот поиск? А может быть, и потому что потребности души не восполняла твоя физика? Или еще? Что
0: значит? Конечно же, конечно. Я имел успех в науке, но я не мог заполнить ту самую пустоту, которая у меня появилась после разочарования в советской религии.
1: А, она объективно появилась?
0: Она объективно появилась при всем успехе. И более того, она стала, эта потребность в изменениях, эта пустота стала настолько в сердце, пустота в сердце стала настолько реальной, что у меня даже стал меняться характер. Мои внутренние проблемы стали переходить во внешние. Я стал, если раньше я был окружен морем друзей, я был очень общительный и очень мягкий, легкий человек, то вот в те годы в Канаде, когда я много работал, но и много разочаровывался вот во внутренних своих поисках, я стал человеком тяжелым, со мной стало тяжело общаться, я легко шел на скандалы с людьми, научился отстаивать свои интересы, и даже характер мой поменялся из-за внутренних проблем. Бог, как я сейчас это понимаю, просто учил меня, что никакие идеологии, в частности советская, которая со временем просто прошла и развалилась вся система, никакие трансцендентальные медитации, восточные философии, увлечение которыми прошло через пару лет, даже работа, и пускай интересная и полезная, они не могут заменить личного общения с Творцом Вселенной, с Иисусом Христом.
1: Что ты о нем знал? Какой Творец Вселенной?
0: Я ничего не знал о нем совсем, но я искал сам не зная чего. Мне было пусто в сердце, я хотел найти что-то, чтобы заполнило, чтобы я обрел смысл жизни, чтобы я обрел цель в жизни. Но если говорить уж совсем напрямоту, то в русской классической литературе такое состояние хорошо известно, оно называется богоискательством. Я этим занимался, хотя не отдавал себе в этом отчет. Я искал, кому предложить свою шпагу. То, понимаешь, коммунизму, то трансцендентальной медитации, то науки, и все меня разочаровывало. Я хотел служить, но не мог найти достойной личности, которой посвятить свою жизнь. И вы знаете, я даже как-то начал испытывать отчаяние. У меня начались проблемы не только на работе, но и в семье. А так еще совпало, что это был 93-94 года. В Москве происходили трагические события, штурм Белого дома. И после того, как Ельцин пришел к власти, очень скоро оказалось, что наука новому государству вообще не нужна. И ученые, огромная армия ученых Советского Союза оказалась без копейки денег. И для меня Бог так устроил, я верю в это, в один момент на меня навалились все серьезные вопросы жизни. Разводиться, не разводиться, менять профессию или не менять, потому что в России эта профессия больше денег не приносила.
1: А жена вкупе тоже уже не удовлетворяла, не устраивала.
0: Да, вот, да, да, вот да. У нас были проблемы, да. Угу. И, наконец, эмигрировать или не эмигрировать, потому что там, в Канаде, все приезжие как с ума сходят, хотят остаться. И меня этот поток очень сильно увлек, и мы даже подали документы на эмиграцию там. И вот все три главных вопроса жизни, я не знаю, кроме религиозных, пожалуй, это самые главные вопросы, они в одно время на меня, как сказать, наехали. И не было ни друзей рядом, ни родителей, чтобы с кем-то посоветоваться. Было очень тяжело, внутренне у меня был настоящий кризис духовный. И вы знаете, я впервые в жизни тогда, я еще не знал тогда, что Бог, как правило, со всеми людьми так поступает, приводит их к пониманию того, что мы бессильны. И как же это важно осознать. И это был сложный шаг для меня, осознать, что я не знаю, как дальше жить. До этого момента, вот до 94-го года примерно, не примерно, а как раз в этом году это и произошло, я твердо знал, что мне надо делать в жизни. Мне надо учиться, мне надо работать в Академии наук, мне надо делать прекрасные научные работы, растить своих детей. У меня не было сомнений, куда идти, куда поворачивать, где нажимать на газ, где на тормоз. И я пришел к такой ситуации с Божьей помощью, что я перестал знать это. Я не знал, оставаться мне в Канаде или возвращаться в Россию. Я не знал, надо ли мне оставлять науку, поскольку в России за нее больше не платят денег, или же продолжать не работать, тем более, что у меня был уже хороший задел к тому времени, и так далее. Я ощутил собственное бессилие, и мне было очень трудно признаться себе в этом. Меня так воспитали, что мужчина должен быть рулевым, он должен вести, он должен быть хозяином жизни.
1: Но он должен.
0: Должен. Но вот я понял, что я не могу. Я бессилен, я не знаю, что делать, и некому посоветовать. И я впервые в жизни сам себе сказал, сознательно, не пряча от себя самого, сказал, я отпускаю вожжи. Куда вывезет, туда вывезет, просто потому, что у меня нет другого выхода. И как я потом уже узнал, читая Библию и будучи верующим человеком, это был глубоко верный шаг. Бог хочет, чтобы мы отдали Ему в управление своей жизни. И как нас учит Библия, Бог лучше нас самих знает, что для нас благо, а что для нас вред. Порой мы, когда ведем жизнь свою сами, заводим себя в тупик, не порой, а всегда, когда мы это делаем сами, рано или поздно мы приходим в тупик, приходим к краху. Это со мной, например, произошло. И я, как теперь уже знаю, происходит со многими очень людьми. Библия же об этом же рассказывает. И вот в тот момент я нехотя выпустил вожжи своей жизни, и Бог подхватил их. Я несколько лет искал смысл жизни и не мог найти, уже отчаялся и уже бросил свои попытки. И вот тот момент, когда я решил, никому об этом не сказав, потому что мне было стыдно, даже жена моя не знала об этом моем решении, да и живя вообще практически в эмиграции, мы уже к тому времени полтора года прожили в Канаде, хотя мы собирались вернуться в Россию, но стоял вопрос об эмиграции, и полтора года – это большой срок. У меня к тому времени не было друзей там. И мне некому было даже, не с кем было поделиться своими трудностями. Так вот, произошло следующее. Буквально через короткий срок, там, я не помню, неделю-две после моего такого тайного решения жить по течению, что для меня было стыдно, но у меня не было другого выбора, меня вдруг пригласили домой к одной женщине, и эта женщина сказала мне, приходите к нам в гости. А там вот в Квебеке очень мало русских, Квебек – это столица французской части Канады, мы там и жили, там очень мало русскоязычных людей, и мы буквально задыхались без общения. И поэтому всякое приглашение в гости для нас был подарок. И я уже, только она начала говорить, приходите к нам в гости, уже знал, что мы придем в гости обязательно, но так для проформы спросил, а что там будет? И она мне ответила такими словами, она сказала, что там будет встреча с Иисусом. Ну, я так удивился, но списал свое недопонимание такой формулировки на, может быть, языковый барьер. Я подумал, что, может быть, это название какой-то секты. Поскольку я к тому времени считал себя знатоком религии, я облазил уже все, что только можно, и был в православной церкви, и в католической, и занимался по-прежнему трансцендентальной медитацией, считал себя знатоком восточной философии, со свидетелями Иеговы уже к тому времени общался. Поэтому одной секты меньше, одной больше. Меня это не сильно беспокоило, а тут возможность обрести друзей. И мы пришли. А женщина эта на самом деле имела в виду буквально встречу с Иисусом. Она была, как я потом уже узнал, очень верующей христианкой. И она пригласила нас просто на домашнюю группу. Это протестантская форма служения. Очень часто протестанты собираются, разных конфессий протестантских, и баптисты, и пятидесятники, и какие хотите там конфессии, собираются по домам, чтобы изучать Библию. Мало им воскресных служений в церкви, они еще дома устраивают всякие такие вот собрания с целью изучать Библию, послушать Слово Божие. И вот на такое собрание я был приглашен, сам того не зная. Мне объяснили, что это будет встреча с Иисусом, и я не понимал, что это значит. И вот мы вошли в этот дом. Я видел хозяйку дома второй раз в жизни. Первый раз в жизни я был у нее дома. И там было еще человек 20 абсолютно незнакомых людей. Но почему-то буквально с первых шагов я ощутил себя дома. Я вдруг ощутил, что пустота в сердце исчезла, и что, наоборот, в сердце стало тепло. Вот, может быть, знаете, чтобы дать вам понять, что это было за чувство, когда вы оказываетесь в кругу тех людей, которым вы полностью доверяете, там, может быть, родные, может быть, друзья, и вы собрались для того, чтобы просто вместе пообщаться, провести время. Полный комфорт, духовный, внутренний, душевный, как хотите его назовите. И это было удивительно, потому что это была абсолютно незнакомая обстановка. Я никого, подчеркиваю, кроме хозяйки, из этих людей не знал. У меня, правда, не было времени тогда, чтобы обдумать все эти свои новые ощущения, потому что мне надо было знакомиться. Я там 20 раз пожал руку и сказал, что меня зовут Максим. Но я отметил для себя эту теплоту теперь уже в сердце, если хотите, даже жар. И вот это ощущение, что я нашел, что так долго искал, несколько лет, нашел смысл жизни, цель жизни. Это, повторяю, было не на уровне сознания, а скорее подсознания, но душевный комфорт и мир в сердце я получил с первых шагов.
1: Не услышав ни одной доктрины.
0: Не услышав ничего, кроме «давайте познакомимся», и 20 раз я представлялся каждому человеку. Теперь, уже после многих лет в христианстве, я знаю, что таким свойством обладает присутствие Духа Святого. Когда человек находится в Божьем присутствии, он ощущает этот самый сверхъестественный мир и комфорт. Но тогда я этого ничего не знал, удивился, но даже не было, подчеркиваю, времени обдумать, еще раз повторяю. И я попал на это самое богослужение. Я тогда говорил и по-английски, и по-французски, но на таком бытовом уровне или на уровне науки. А тут речь шла о Боге, о Библии, с точки зрения лингвистики сложнейшая тематика. Я не понял ни слова из проповеди, я не понял ни слова из песен, которые они пели там, но мне ужасно там понравилось. Сама атмосфера была такой теплой, такой душевной, ну, теперь-то я знаю, что она была на самом деле духовной, такой гостеприимный, что я, еще раз повторю, ощущал себя как у себя дома, среди близких, родных, друзей, или, которым я абсолютно доверяю, хотя я этих людей совсем не знал. И в тот день мы спешили, и нам надо было уходить, и я сказал, что меня там пытались остановить, но я сказал, мне у вас так понравилось, что я обязательно вернусь. И мы вернулись где-то через неделю, но уже на воскресное богослужение, вместе с женой и уже и с дочкой, потому что вот в эту, вот домой мы приходили только с женой, дочка осталась дома, а утром в воскресенье те же люди, но уже, так сказать, воскресное служение, мы уже пришли с дочкой, и я ощутил, что вот это то место, где мне надо быть, вот, может быть, впервые в жизни, ощутил, что я на месте нахожусь. И это ощущение еще подтвердило тот удивительный факт, что человек, который вел служение, это была женщина, она миссионер из Америки в Канаде. Она приехала из Америки в Канаду с миссионерской поездкой, но почему-то при этом она с собой взяла детскую книжку об Иисусе Христе на русском языке. И вот когда мы пришли в это первое воскресенье, в это собрание, эта женщина торжественно вручила эту книжку моей дочери. Я был совершенно потрясен, потому что очевидно, что она не могла знать о нашем приходе, она не могла это предвидеть никак, кроме как сверхъестественным образом.
1: Максим, с твоего позволения, ты нас ведешь в эту чудесную духовную атмосферу буквально через пару минут после музыкальной паузы, и я уверена, что это будет лучшая часть нашей программы.

0: Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». В нашей студии гость Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил».
1: Ну вот, если вы помните, то мы остановились на том, что мы пришли в воскресное утро в собрание верующих людей. И что я и вся моя семья, мы ощутили себя на месте.
0: И что атмосфера была очень непривычная.
1: Очень непривычная, но чрезвычайно приятная. И приятное не то слово, какая-то очень теплая и неадекватная тому, что это были незнакомые люди. Казалось, что мы в кругу друзей или в семейном кругу. И вот опять было богослужение, все те же части служения, проповеди, молитвы, песнопения, но я опять ничего не понял из-за языкового барьера, я даже не помню, так сказать, сейчас-то просто ни слова не помню, о чем тогда шла речь, но помню, что мне было там уютно, я чувствовал себя на месте, несмотря на то, что ничего не понимал.
0: И дух твой свидетельствовал, что все правильно.
1: И внутренность моя, да, была в покое, и я не ощущал никакого желания уйти, а наоборот, мне хотелось там быть и быть и быть. Но вот что произошло сразу после служения. Женщина, которая вот этот самый миссионер, ее звали Патрисия Кинг, собственно, ее зовут и сейчас. Надеюсь, что она здравствует, хотя прошло уже довольно много лет с тех пор. Это был 20 февраля 1994 года. После служения она подошла ко мне и спросила, можно ли помолиться за меня. Я сказал, конечно. И она начала молиться, протянув руки в мою сторону, но не трогая меня, на довольно таком заметном расстоянии. Что уж она там просила Бога, я не понял опять из-за языкового барьера. Но я вдруг стал ощущать, по мере того, как она молилась, как вот эта теплота в сердце, вот этот комфорт душевный, внутренний, чисто внутренний, он стал увеличиваться. Мне стало еще лучше. Внутри стало сердце, стало таким, внутренность такая прямо горячая. Более того, я ощутил, что мне даже физически стало теплее, и ощутил, что у меня щеки стали краснеть. При этом она меня не трогала, никакого обогревательного прибора рядом не было. Я вдруг осознал, и этот эффект этот со временем только увеличивался. Я вдруг осознал, что мне очень хорошо, что я нашел то, чего искал, сам не зная чего. Я нашел мир и покой. Я нашел Творца Вселенной. У меня не было сомнений, вот такое было у меня ощущение, что я в Божьем присутствии нахожусь, потому что было как в раю. У меня даже не было сомнений, что я в Божьем присутствии. Я ощущал его и внутри себя, это присутствие, и снаружи. И оно было таким густым, что хоть топор вешай. И я сидел при этом в расслабленной позе. Мне было очень хорошо, но где-то внутри, в голове, далеко, такая мысль, а как его, это Бог, ну а как его зовут? Будда, Кришна, Иисус, Иегова. К тому времени, я уж вам рассказывал, у меня был опыт хождения по многим религиозным школам, философиям, направлениям. Я верил в духовный мир, но я не понимал, кто там главный. Кришна, Будда, космический разум. И вот у меня такая мысль, причем очень слабенькая, потому что мне было очень хорошо, в мозгу промелькнуло, как же его зовут? Вот я в Божьем присутствии, мне так хорошо, но как его зовут? Я же даже не знаю этого. И вдруг эта женщина, как будто в ответ на мой мысленный вопрос, который я сам себе-то не особенно задавал, потому что мне было хорошо, это просто какой-то фон такой слабенький, вдруг она говорит на достаточно понятном для меня английском языке «Его имя Иисус». И продолжая молиться, просто внутри молитвы она стала говорить «Его имя Иисус! Его имя Иисус! Его имя Иисус!» Она повторяла это трижды, и с этими словами, как будто вот три стрелы какие-то такие не больные, а наоборот приятные, три таких сгустка любви, теплоты вошли в мое сердце, и я вдруг ощутил, что Бог через эту женщину просто представляется мне. Никто, кроме Него, не мог знать о моем этом вопросе, как же его зовут. Получилось так, что он мне просто представился. «Здравствуй, Максим, меня зовут Иисус, я Бог». И вот это было настолько реально, что у меня и тогда, и до сих пор, через там 14 с половиной лет, нет никакого сомнения в том, что я был в Божьем присутствии тогда, и слава Богу.
0: И что зовут его?
1: И что зовут его именно Иисус, а не Будда, и не Кришна, и не еще как-то. И вот это был момент моего обращения. Меня потом научили, как надо по-настоящему обращаться к Богу, что надо просить прощения за свои грехи. Я это сделал. Меня потом научили, что надо там молиться, что надо читать Библию. До этого момента я не знал, как правильно молиться. До этого момента я даже не читал Библию к своему стыду, потому что я не мог ее читать, я засыпал на ней, хотя пытался. Но вот мое обращение произошло именно в этот момент. Я твердо усвоил на собственном опыте, что Бог есть, Он главный, с Ним хорошо, и Его зовут Иисус. Это было знание не умственное, это было знание сердечное. Это было то, что, как я потом узнал, называется откровение. Это была встреча с Богом. Чудо сама по себе эта встреча. Я очень благодарен Богу за нее. Это был ответ на мои несколько лет продолжавшиеся поиски. Но чудо еще было и в том, что в этот же день обратились к Богу, поверили, и моя жена, и моя дочка старшая. Младшей еще тогда не было совсем, даже и в помине. И вот в один день мы все трое стали христианами вот таким любопытным и замечательным способом. И вот с тех пор я христианин, я знаю, что Бог реален на собственном опыте. Я не хочу потерять возможность иметь с Ним прямое личное общение. Для меня это самое главное в моей вере. Я ищу этого общения, я стремлюсь порадовать Бога, потому что Он для меня реален. Именно это держит меня в вере, а не какие-то доктрины и не какие-то умозаключения, и даже не какие-то правила религиозные. Я продолжаю испытывать это огромное благословение, личное общение с Богом. Это была первая встреча, но далеко не последняя.
0: И я продолжу в этом же стиле. И я знаю Максима на протяжении уже, может быть, 12 лет. И я знаю его семью, и знаю рожденную дочку маленькую, лично знаю. Но, с твоего позволения, мы все-таки, программа наша просто имеет свойство заканчиваться, к сожалению, к моему великому. Сегодня я бы слушала очень долго еще тебя, Максим. И я думаю, эта встреча не последняя. Но сейчас мы вернемся к тому, что мне кажется очень важным, к твоему сегодняшнему служению.
1: Давайте вернемся, только если можно, я бы хотел одну цитату из Библии, которая просто делает явным то, что стоит за всей моей историей поисков Бога. Я хочу прочесть знаменитое высказывание, которое записано в Евангелии от Матфея, в 7 главе, 7 и 8 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вот эти слова полностью передают историю моих поисков. Я стучал, я искал, Бог услышал и вышел мне навстречу. И слава Ему, и спасибо Ему. И вот с тех пор я стал христианином. Очень скоро я ощутил, буквально в течение года ближайшего, ощутил призыв на служение. Я еще тогда работал в науке, но уже начал понимать, что придет время, когда я оставлю науку и буду заниматься служением Богу. И что самое удивительное, что я вдруг вспомнил, что я еврей. Потому что до своего обращения к Богу я от всех прятал свое еврейство. Если вы знаете, в Советском Союзе евреи имели массу проблем с поступлением на работу, с поступлением в институт. Было совсем уж невыгодно всем говорить, что я еврей. И я привык прятать это. Не то чтобы я скрывал там тщательно, но не афишировал уж точно. И тут, начав читать Библию, я увидел, что это привилегия быть евреем, потому что евреи избраны Богом, избраны не для того, чтобы гордиться или кичиться, а избраны для того, чтобы другим народам рассказывать о том, как надо жить в согласии с Богом и какие благословения это приносит. Другой вопрос, насколько евреям это удается делать, но призвание их именно в этом. Более того, есть даже такая знаменитая фраза у пророка Исаии, которую он написал за 700 лет до Рождества Христова, говоря о еврейском народе, от имени Бога. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И вот эти слова, как, собственно, это не только эти слова, а вся Библия этим проникнута, стали постепенно приходить в мое сердце, и я вдруг ощутил себя, став христианином, я вдруг ощутил себя евреем. Я понял, что это на самом деле почетно в глазах Божьих быть евреем, если только ты настоящий еврей. Что такое еврей в согласии с Библией? Это тот человек, который послушен Творцу Вселенной, который следует за Ним, который исполняет Его волю и который поэтому является примером для других людей. Вот таким евреем я хочу быть. И я вдруг со временем понял, что я должен служить своему народу. Как мы говорили в начале передачи, это довольно трудное поприще говорить о Христе евреям, которые, к сожалению, Христа считают чужим Богом. Но поскольку оно трудное, и еще по некоторым другим причинам, очень мало сегодня христиан, в давние времена еще меньше, чем сегодня, занимаются этим делом. Это некий такой пролом, если хотите, дыра. Вот всем народам рассказывают о Христе, а евреям по разным причинам очень мало. Именно поэтому создана наша миссия. Не для того, чтобы заниматься национализмом или как-то прославлять евреев, Боже упаси, но восполнить тот недостаток, который за 2000-летнюю историю церкви накопился и стал очевидным и явным. Евреям почти никто не говорит о Христе. И вот примерно 40 лет назад была создана наша организация, которая называется «Евреи за Иисуса», и цель которой – открыто проповедовать Иисуса Христа еврейскому народу любыми доступными способами. Основной способ не во времени, но, пожалуй, принципиально, это уличная евангелизация. Где брать людей? Ну, конечно, на улице. Где еще можно повстречать людей? На улице. Кому рассказывать о Христе? Тем, кто на улице, потому что в дом сразу никто не пустит. В церковь идти рассказывать о Христе, так там уже верующие, зачем им рассказывать? Надо идти на улицу. Так делали еврейские пророки. Они, когда хотели возвестить народу Слово Божие, они выходили на улицы городов, забирались на крыши, чтобы их было видно и слышно. Сегодня, слава Богу, есть микрофоны и замечательное радио. Еще раз спасибо Русскому христианскому радио за эту возможность говорить об Иисусе Христе. И таким образом мы просто на сегодняшнем уровне, с сегодняшними технологиями продолжаем служение древнееврейских пророков. Они говорили народу Израилеву от имени Бога, объявляли народу Божью волю. Сегодня наша миссия занимается тем же. Мы говорим евреям: Божья воля вам прийти и поклониться Иисусу Христу, который на самом деле и есть долгожданный Мессия еврейского народа. Евреи до сих пор ждут Мессию. Он уже пришел 2000 лет назад. Именно с такой вестью мы обращаемся к евреям. И мы, еще раз повторяю, выходим на улицы, раздаем листовки. Мы затем высылаем тем, кто заинтересуется, после уличных наших встреч и бесед, высылаем литературу, которая говорит, Новые Заветы, брошюры. Мы проводим библейские занятия с евреями индивидуально, приглашаем их на библейские занятия, где у нас несколько человек собираются. У нас есть также субботние собрания, где у нас такое довольно уже большое собрание, до 30 человек. У нас бывают праздники, мы проводим праздничные собрания по еврейскому календарю, но рассказываем евреям не только о празднике, но и о глубоком духовном смысле этого праздника. И, как всегда, не забываем сказать об Иисусе Христе.
0: И конечная ваша цель – привести евреев
1: к вере в Иисуса Христа.
0: Причем в обычной церкви?
1: В любые. Для нас цель не привести человека в церковь, а для нас цель привести его к личным отношениям, таким, о каких я вам рассказывал про себя, с Иисусом Христом. А дальше, следуя воле Божьей, человек сам находит уже свое место в церкви, в собрании, в мессианской общине или еще где. И вот этим мы занимаемся, подчеркиваю, уже 40 лет. С 91-го года наша организация приехала на территорию бывшего Советского Союза. Начиналось все в Одессе, это самый еврейский город бывшего СССР. В 92-м году уже было основано отделение не только в Одессе, но и в Москве. Сегодня у нас уже 5 отделений, 4 на Украине и 1 вот в Москве. И мы видим в этом благодать Божию, благословение Божие, потому что именно Бог приводит к нам людей, которые впоследствии становятся и сотрудниками, и лидерами. Мы не делаем эту организацию, не строим ее искусственно. Мы существуем-то на пожертвования Божьи, верующих людей. Поэтому мы ничего против Бога не строим. И то, что наша организация развивается, это только благодаря огромным Божьим благословениям, которые мы видим. И для нас это знак, что мы занимаемся правильной работой. Бог одобряет это. Но также это знак того, что близки последние времена. Библия говорит нам о том, что именно в последние времена еврейский народ обратится к Иисусу Христу. Сегодня, благодаря этому развитию, Божьим благословениям, Божьей благодати, мы видим, как многие евреи сегодня приходят к Иисусу Христу. Для нас это знак, что близки последние времена. Как вы знаете, чудом в 1948 году было образовано государство Израиль. Это тоже исполнение Божьих пророчеств. Это тоже признак последнего времени. Я хочу к вам обратиться, дорогие радиослушатели. Если вас интересуют личные отношения с Богом, не откладывайте это надолго. Близки последние времена. Обратитесь к Богу с молитвой, с просьбой в произвольной форме. Он любящий отец, он поймет вас на любом языке, с любой громкостью вашего голоса. Но вы можете даже обратиться к нему про себя. Он услышит вас и поймет. И так же, как я встретился с ним, такую же встречу, похожую, не похожую, но он готов устроить с вами лично, потому что он любящий отец и ждет свое заблудшее дитя в свои объятия.
0: Максим, спасибо. А я хочу поблагодарить Бога сейчас за твой приход сюда, за твое присутствие здесь, за твое свидетельство тысячам. У меня нет статистики. Миллионам. Я не знаю, сколько людей услышит твое свидетельство и какие всходы оно принесет. И я хотела бы с тобой помолиться необычным путем в песне, как мы сегодня заложили такую маленькую совершенно традицию. Молиться в песне, если ты не против, мы с тобой споем древнюю еврейскую молитву Авину Малкейну. Что она в переводе означает, это название?
1: «Отец наш и Царь нас» – это как раз обращение к Богу. Это песня, молитва, это обращение к Богу с просьбой о прощении грехов.

0: велик Господь, я получила очередную порцию, большую порцию Божьих благословений, и я очень благодарна Богу сегодня за вот это время, проведенное в нашей студии. И наша передача «Выбор» подошла к концу, и мы прощаемся с вами.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, Наташа, и спасибо вам, слушатели, за ваше внимание.
0: А я напоминаю, в нашей студии в гостях был Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Амосов Максим, руководитель русского отделения организации миссионерской «Евреи за Иисуса». Всего вам доброго! Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 2. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима: так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей и о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили: где Господь? И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей. И сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать: я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою, но ты сказал: не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню: ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешили против меня, говорит Господь. Вот ще поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дня. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь: я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой, Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратись ко мне. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломстве сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более: ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешим.

окнами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите, соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники и изумятся пророки. И сказал я: «О Господи Боже, неужели Ты обольщал только народ сей Иерусалим, говоря, мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети». И нет у них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал, я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города, они уйдут в густые леса и влезут на скалы.

города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз». Голос дочери Сиона. Она стонет, простирая руки свои. О, горе мне! Душа моя изнывает пред убийцами. Глава 5. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление». Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе, «Это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего». Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни, ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф. За то, что вы говорите такие слова, вот, я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой. Съедят сыновей твоих и дочерей твоих. Съедят овец твоих и волов твоих. Съедят виноград твой и смоквы твои. Разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. Если вы скажете, за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечай, так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря,
Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицы ловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Глава 6. Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фекое трубите трубою, и дайте знать огнем Бевкареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе. И залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет.
стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое?
«Вот я видел это, — говорит Господь, — пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, — говорит Господь, — и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайте с гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклоняли ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Первое путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна с 2 главы 13 стиха до 4 главы 54 стиха. Тема: что означает истинное поклонение? Первое. Очищение храма. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 до 22 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 13 по 17. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики монет. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
0: Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, на который сотни тысяч людей собирались в святом городе для жертвоприношения. Они верили, что благодаря пасхальному агнцу гнев Божий минует их. Без пролития крови не бывает прощения, и чтобы поклоняться Богу, нужно примириться с Ним. Поэтому Иисус принял крещение за людей в водах Иордана и возложил на свои плечи грех мира. В глубине души Он знал, что Ему надлежит понести на себе Божий гнев, ибо Он – агнец Божий. Войдя в святой город, Иисус первым делом направился к храму. Величие храма не произвело на него впечатления. Он думал лишь о примирении и спасении всех людей. Но, как ни странно, вместо тихого, мирного поклонения Господь увидел в храме совсем иную картину. Повсюду слышались крики продавцов, доносилось мычание коров и блеяние овец, завезенных сюда для заклания на Пасху. Пыль стояла столбом. Миновщики зазывали приезжих паломников, предлагая им местную валюту. Весь этот галдеж и торговый шум в храме Божьем явно свидетельствовал и о том, что народ желал достичь праведности денежными пожертвованиями и жертвоприношениями. Ослепленные своим неведением, паломники не видели святости Господа и Его необъятной любви. Они не осознавали своей беспомощности перед Богом и все еще надеялись обрести спасение добрыми делами. Это вызвало в Иисусе святой гнев. В ревностном стремлении к истинному поклонению Он поверг обожествляемые людьми деньги в земную пыль. Не сказано, что Иисус поднял руку на какого-либо человека. Бич в его руках служил лишь символом Божьего гнева, изливаемого на всех, кто не сокрушился перед его славой. Никакая набожность во всем мире не угодна святому Богу. Он хочет от нас лишь сокрушенного и преданного ему сердца. Иисус страдал от того, что люди так недоверчивы к святому Богу, так поверхностны в поклонении, нерадивы и невежественны. Тьма овладела их сердцами и умами, хотя уже 13 веков тому назад им был дан Божий закон. В сердце Иисуса воспламенился святой гнев. Святая ревность побудила его очистить центр духовной жизни, ведь Иисус знал, что каково ядро, такова и оболочка. какие у народа лидеры, таков и простой люд. Иисус желал видеть в людях веру, а не религию, и хотел направить их сердца к истинному богопочитанию.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которую сказал Иисус.
0: То, что произошло в храме при его очищении, и крики продавцов не смогли остаться незамеченными. К Иисусу поспешили священники и начали расспрашивать его: «Кто дал тебе власть так поступать? Кто послал тебя? Дай нам ясное подтверждение твоей власти». Они не возражали против очищения храма, поскольку видели в действиях Иисуса необычный божественный гнев, святую ревность по чести Божией, по Божьему дому и страстное желание вернуть народу дух истинного поклонения. И все же священникам хотелось узнать, из каких побуждений, какой силой и по какой причине действовал Иисус. Они враждебно отнеслись к тому, что он пытался произвести перемены в храме сам, не спросив разрешения у них. К тому же Иисус задел их интересы, ибо они искали и собственной выгоды в поклонении, и им было приятнее видеть шумные толпы народа в храме, власть мамона, а не тихие молитвы перед лицом Божьим. Проницая будущее, Иисус предвидел, как этот величественный храм будет разрушен из-за того, что поклонение в нем только видимое, а верующие невежественны. Чтобы спастись, народ должен не просто зачитывать отрывки Священного Писания или совершать какие-то ритуалы поклонения, но сокрушить свое лицемерие и измениться в сердце. Именно так человек получает истинное спасение от Бога. Это спасение воплотилось и обитало среди них, иудеев, ибо настоящий храм есть сам Иисус, и в скинии его тела пребывал Бог. Потому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, убейте мое тело, ведь моя ревность по Боге невыносима для вас». И действительно, однажды вы разрушите этот истинный храм. «Впрочем, я и в три дня воздвигну его», — возгласил Иисус. «Я восстану из гроба. Правда, вы меня умертвите, но я жив, потому что я есть жизнь и Бог во плоти. Даже если я умру, вы не сможете умертвить меня». Так Иисус, отвечая на вопросы священников, говорил о своем воскресении, утверждая свою власть и неизменность. И поныне воскресение Христово является величайшим из его чудес. Представители первосвященника не поняли эту притчу и, посмотрев на мраморные колонны и позолоченные карнизы, заключили, что Иисус похулил Божий храм, на строительство которого царю Ироду потребовалось 46 лет. Они говорили с Иисусом о камнях, он же подразумевал свое тело. Этот разговор, происшедший еще в самом начале служения Иисуса, позже был использован против него на суде Иудейского совета в искаженном изложении лжесвидетелей. Очевидно, народ Ветхого Завета в своем большинстве не смог понять поклонение в духе и истине, о котором говорил Христос. Даже ученики Христа долго не могли постичь глубину смысла живой веры. Только после смерти и воскресения Иисуса они поняли, что Сын Божий искупил наши грехи и воскрес из мертвых, что Он устрояет и объединяет нас в духовном храме, подобно живым камням. Дух Святой просветил учеников, и они восприняли смысл слов Иисуса в свете древних писаний. Тогда ученики укрепились в вере и сами стали храмом святого Бога. Молитва. О Господь Иисус, Ты — истинная скиния, ибо в Тебе грешники встречаются со святым Богом. Научи нас сокрушенно каяться и поклоняться, исполняясь всей Твоей полнотой, чтобы мы все стали храмом Твоего Святого Духа и непрестанно славили Отца. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Счастье — это не ветер попутный к пристани тихой, уютной, беспечной, где месяцы можно терять, как минуты, цели не зная достойной и вечной.
1: Счастье, когда ты увидишь небо, и смыслом наполнится даже секунда, когда будешь сыт не единым хлебом, жизнь расточая в дороге трудной.
0: Счастье — иметь с Иисусом общение, веровать, выгод не зная ни грамма, и, как вдова, в порыве священном, лепту последнюю жертвовать в храме.
1: Счастье — дорогу найти к прокаженным, забытым, униженным в жизни зыбкой, и обогреть их душой зажженной, вызвав на лицах страдальцев улыбку.
0: Счастье, когда не имеешь славы, но с песней идешь среди насмешек и злобы, и Бог тебя в испытаниях плавит, чтоб дух твой обрел высочайшую пробу.

0: Многие христианские песни говорят о счастье, радости и довольстве души во Христе Иисусе.
1: Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе, поет Ирина Тимченко.

Благодарю, что был со мной, когда я столько ошибалась и жизнью, данную тобой, своим умом распоряжалась. А там, где ты давал тропе идти сквозь скорби и страдания, шла, облегчая путь себе, грехи творя, не понимая. Против тебя, что было сил, гребло заблудшее сознание, но как же милостив ты был, что не исторг меня из длани. Напротив, ревности учил, со мной идя через пустыню, больное я собой лечил и усмирял мою гордыню. Благодарю, что вел меня, шлифуя сердце, дух и душу, что я смогла понять тебя и захотеть твой голос слушать. Но знаю, слов на свете нет, чтоб передать любовь без меры. Благодарю, что столько лет во мне с терпением множил веру.

0: путь предо мной залит бывает солнцем, и всюду свет и аромат цветов, хвала из уст сама собою льется за бирюзу небес на дне колодца и за небесного Отца любовь.
1: Но иногда густы в долине тени, и надо мной тяжелых туч покров. Все безотрадно, блекнет цвет растений, и все же я склоняюсь на колени и ощущаю Божию любовь.
0: А то не раз сплошные неполадки, сплошные бури и весь путь суров, сомнения, опасения, догадки, и все же рядом тот, с кем все в порядке, чьи неизменны верность и любовь.

0: На одном военном корабле был матрос, которого никто никак не мог приучить к дисциплине, к повиновению. Он нарушал все уставы, все законы и потому постоянно получал наказание. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Были созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его отчислении. После некоторого размышления один офицер сказал:
1: «Я знаю еще одно средство, которого мы до сих пор не применяли».
0: «Какое средство?» – удивились другие.
1: «Надо его простить».
0: «Можно попробовать», – согласился капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого наказания, получил прощение. С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не сделал закон, сделала милость.

Апостол Павел пишет Филиппийской церкви следующее: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». А тут счастье, пленницу привезли, ведь она рабыня и не смеет шагу сделать без распоряжения госпожи. Надя была очень скромная и тихая девочка, так что матушка Гликерия была до глубины души рада неожиданно свалившемуся на нее счастью. Надя не только оказывала всю необходимую помощь, но и была терпелива и могла выслушивать бесконечные рассказы из прошлого своей госпожи. Долгие годы в своем одиночестве монахиня только думала. Рассказывать же было некому, потому что никто не интересовался ее прошлым. У каждого есть свои тайны, а тем более у монахинь, которые посвятили свою жизнь одиночеству. Монастырь окружала высокая стена, но она не мешала мыслям молодых ее обитательниц перелетать через нее в город и подолгу задерживаться на веселых пирушках молодежи или же целыми вечерами смотреть в окно туда, где на свободе жил он. Злые языки поговаривали, что нередко этот он перебирался через высокую монастырскую ограду. Правда это или нет, Бог судья. Но факты подтверждают, что не все монахини находятся в монастырях только из-за духовных побуждений. К последним принадлежала и матушка Гликерия. Обрадованная такой находкой, как сектантка Надя, с которой она могла делать все, что хотела, так как та была отдана в полное ее распоряжение на воспитание, матушка Гликерия с первого же дня начала самым откровенным образом рассказывать ей все свое грязное прошлое. Вернее, она даже не рассказывала, так как мнение Нади ее не интересовало. Та ведь была только рабыня. Ей просто был нужен кто-нибудь, кому она могла вслух высказать все то, что до сих пор жило только в ее мыслях. Говорила она очень подробно, точно с расчетом, чтобы хватило надолго. Она была родом из Казани. В молодости вышла замуж за старого артиллериста-полковника. Но уже через 3 года он отпустил ее на все 4 стороны за слишком легкомысленное поведение с офицерами. Недолго думая, она поехала навестить свою подругу в монастырь. Та и посоветовала поступить туда же. «Да ведь я же жить хочу!» – воскликнула она. «Вот потому-то и поступай!» – многозначительно повторила подруга. Гликерия поняла мысль своей подруги и осталась. Теперь, после долгих лет жизни в монастыре, она делилась со своей прислугой о таких проделках, что Надя с ужасом слушала, и если и не противилась этому и не возражала, то только потому, что родители научили ее повиноваться старшим. Однажды матушка Гликерия особенно разошлась, рассказала не только про себя, но и про своих подруг. Наде было очень тяжело на душе. Очевидно, сказанного оказалось слишком много и для самой Гликерии, так как она в конце воскликнула. «Ох, милая, если бы вправду был Бог, то давным-давно провалились бы эти монастыри!» Уже во время рассказа у Нади на глазах появились слезы, а при последних словах матушки Гликерии они полились так обильно, что залили ее щеки. Монахиня посмотрела на нее и удивилась. «В чем дело, дитя мое?» – спросила она. «Чего ты плачешь?» Что-то как бы стукнуло в ее сердце и сильно заговорило при взгляде на маленькую плачущую слушательницу. «Мне очень тяжело слушать ваш рассказ», — ответила девочка. «Вы прожили всю свою жизнь и еще не знаете Бога. Ой, если бы вы поговорили с дядей Терентием, который в Лужищах, Он бы рассказал вам о спасении через святую кровь Иисуса Христа». Кроткие слова девочки поразили монахиню так, что она замолчала и с тех пор никогда больше не рассказывала о своих похождениях. Слова Нади «Если бы вы поговорили с дядей Терентием», все снова и снова вспоминались ей и не уходили из памяти даже тогда, когда она всеми силами старалась забыть их. И не только это, но с этого времени старую монахиню стало мучить ее прошлое, сначала только по разу, а затем и по много раз в день. Совесть проснулась, и, как бы желая наверстать прошлое, заговорила так громко и настойчиво, что Гликерия иногда и спать не могла. Считая Надю причиной своего расстройства, она с гневом поглядывала на нее, а иногда приходила в такое бешенство, что выгоняла ее вон. Внутреннее ее беспокойство все возрастало. Иногда она не спала целыми ночами, невольно внимая укором своей совести. Она купила себе Евангелие, но так как истинного значения его не знала, то заставляла себя насильно читать. Раздражительность продолжала увеличиваться. Все чаще и чаще Гликерия высылала Надю из кельи, но как только не видела ее долгое время, начинала тосковать, ей становилось так тяжко, что она принималась плакать. Прошлое черной стеной стояло перед ней и начинало приводить в отчаяние. Однажды, в порыве злобы, опять выгнав Надю, она уже через несколько минут вышла за нею в сени. Вышла и остановилась в удивлении. Там она увидела свою маленькую пленницу на коленях, горячо молившуюся Богу. Девочка молилась закрытыми глазами и не видела своей госпожи, а разбитая монахиня тихо вернулась в келью. Всю ночь она не могла уснуть после этого. Не она уже теперь рассказывала свою жизнь кому-то, а ей самой, и при том же все с самого раннего детства ярко и осуждающе представлял тот строгий судья, который заговорил у нее в душе и которого мы можем поистине назвать нашим лучшим другом, так как он всегда говорит правду, ничего не утаивая. Гликерия увидела свое детство в обстановке купеческой семьи, где над всеми мыслями и поступками царствовал лишь один идеал – нажива. Отец днем обманывал своих покупателей, а ночью играл в карты. Мать интересовалась всем, чем угодно, только не воспитанием своей дочери. Затем вспомнился Гликерии легкомысленный выход замуж за полковника, жизнь которого состояла из честолюбия и насилия. Когда воспоминания ее дошли до монастыря, где под прикрытием отшельнической власеницы творились дела позорные, она громко позвала Надю. «Что прикажете, матушка?» – тихо спросила девочка. «Ты молишься, дитя мое?» – со слезами на глазах спросила монахиня. Не дождавшись ответа, она сказала: «Где живет этот дядя Терентий, про которого ты мне говорила? Дай мне его адрес». Утром Надя снесла и опустила в почтовый ящик письмо, адресованное Лужищенскому Терентию. Монахиня была очень слаба и все время лежала в кровати. Худенькая пленница усердно ей прислуживала. Никакая помощь не могла восстановить правильной работы ее старческого сердца. Оно с каждым днем билось все слабее и слабее. Начинали отекать конечности, и монахиня каждый час ожидала наступления смерти. Ей представлялось уже, как ее оденут в черную рясу, повяжут голову и положат бумажный венчик на лоб. В ее мертвые руки дадут отпускную молитву, в которой будет написано: «Раба Божия Гликерия». «А я была рабою греха! Какая ложь!» – воскликнула она. Стоявшая у кровати больной сестра Досифея спросила: «Что с вами, мать?» «Ничего, родная, я занята своими мыслями», – ответила больная. «Но как же долго не идет Терентий?» — продолжала думать Гликерия. «Он непременно должен указать мне выход из моего положения. Больше не могу!» В последнее время монахиня много раз видела во сне у своей постели человека, который строго глядел ей в глаза и, указывая вверх пальцем, говорил: «Он все знает, покайся, он простит». Терентий все не шел. Больная уже теряла надежду увидеть его. «Хоть бы Надя молилась за меня, она чистая перед Господом», — думала она дальше. «Но так мне и надо, распутница. Почему не остановилась в свое время? Иди же, проклятая, в огонь вечный!» При последних словах она вздохнула всем телом и горько заплакала, закрыв лицо руками. «Мать Гликерия!» — тихо сказала вошедшая послушница. «Там какой-то человек говорит, что вы хотели его видеть». «А как его имя?» — спросила монахиня. «А я не знаю, мать», — равнодушно ответила послушница. Монахиня взглянула на Надю, тихо притаившуюся в уголке кельи. Та поняла взгляд своей госпожи, и через несколько минут в келью монахини вошел простой смиренный баптистский наставник из села Лужище. Мать Гликерия взглянула на вошедшего, и ей представилось, что она видит ангела небесного. Все ее тело затряслось, слезы крупными каплями покатились по щекам на подушку, губы судорожно задергались, и она начала тихо шептать: «Господи, я недостойная грешница! Я хуже разбойника! Я прелюбодейка!» Грех за грехом исповедовала она устами. Слыша покаяние и не зная, что предпринять, Терентий опустился на колени около постели больной и начал вслух молить Господа о прощении кающейся грешницы. Кончив молитву, он услыхал сзади себя детский голосок Нади. Она благодарила Господа, что он услышал ее молитву и прислал дядю Терентия к больной грешнице. Когда Надя кончила, мать Гликерия, лежа на кровати, громко на всю келью воскликнула: «Благодарю тебя, Владыка Господи, за этого ангела, через которого ты послал спасение твоей заблудшей овце!» Слезы и вздохи прервали ее речь, и она не могла уже произнести ни одного слова. Радость непонятная и мир духовный наполнили ее сердце. Но гроза уже надвигалась. На беду кто-то заинтересовался приходом незнакомого человека. На больную Гликерию уже мало кто обращал внимание, и не только на ее духовное состояние, но и на ее близкую смерть. Мало ли что бывает, одни уходят, другие приходят. Вообще было бы естественно никому не обратить внимания на посещение кем-то больной, так как можно было предположить, что это просто какой-нибудь родственник пришел. Но в скучной однообразной монастырской жизни всякая мелочь занимает. Так случилось и теперь. Покаяние Гликерии перед простым человеком, его молитва, а также необычная молитва девочки-сектантки – все это было подслушано у дверей кельи и до того всех возмутило, что об этом было тотчас сообщено монастырскому начальству. Оно собралось в келью больной, а затем вскоре появилась и полиция. Дерзкого баптиста Терентия отправили из кельи прямо в тюрьму. Грешницу-монахиню Гликерию, нашедшую прощение у Господа, признали сумасшедшей, так как она очень радовалась и неумолчно славила Господа за помилование. Надю же из монастыря отправили в детскую исправительную колонию. Глава 3. Детские молитвы Нади. На дворе за высокую каменную стеною вокруг большого белого дома были слышны детские голоса. Большие железные ворота всегда были закрыты. Над воротами была огромная вывеска со словами «Исправительная колония». Огромный двор, занимавший 1,5 квадратных версты, был разделен на 2 отдельные половины. Дом стоял как раз посредине. Внутренняя стена, разделявшая двор, была не каменная, а просто решетка из толстых железных прутьев. Южную часть двора занимали девочки, а северную – мальчики. Все дети, которые находились в этой колонии, были осуждены властью, кто за воровство, кто за драку, на разные сроки – на 1, 2 или 3. Девочек было мало, да и то больше тех, которые не имели родителей, а таковых можно было найти множество во всех больших городах России. Мальчики ручными орудиями обрабатывали землю. Одни лопатой копали, другие железными граблями боронили. Для девочек тоже было довольно много различных занятий. Все эти юные арестанты работали с 6 часов утра до 12 часов дня с перерывом в 30 минут на завтрак. Обед с отдыхом продолжался 2 часа. После обеда приходили учителя и учили детей читать и писать. Тихоныч, старый надзиратель колонии, попеременно появлялся то на дворе девочек, то на дворе мальчиков с кнутом в руках и беспрестанной площадной бранью ругал как детей, так и помогавших ему младших надзирателей. Каждый день отправлял он по несколько детей в карцер, одних только под простой арест, а других и под строгий. Карцер был один и тот же, но разница заключалась в том, что при простом аресте дети не получали ни одеяла, ни постели, а только нижнее белье, причем спали прямо на грязных нарах. При строгом же аресте, кроме сказанного, дети лишались еще и супа, и им давались только черный хлеб и холодная вода. Если же кто из детей случайно попадал под горячую руку Тихоныча и получал кнутом по спине, то это не шло в счет. Тихоныч много лет прослужил в этой должности, а потому большинство из его бывших питомцев можно было узнать по сохранившимся у них на спинах большим рубцам от его кнута. Начальник исправительной колонии любил Тихоныча за строгость и разумное управление испорченными детьми. Все служащие колонии боялись Тихоныча как огня. Кнут Тихоныча иногда опускался и на спину кое-кого из надзирателей, таких же служащих, как и он сам. Этот кнут наводил грозу не только в колонии, но и на квартире Тихоныча. «Привыкнешь бить собаку, будешь бить и детей». А тут было еще ближе – от детей до детей. Жена Тихоныча тоже была украшена несколькими хорошими рубцами. Словом, он был строгий надзиратель. По воскресеньям в эту тюрьму приезжал батюшка, и всех детей тогда сгоняли в церковь. Батюшка любил Тихоныча с одной стороны за хорошее воспитание детей, а с другой – за то, что он всегда посещал церковные службы и исполнял там должность дьячка. Тихоныч имел хотя и дикий, но зато очень громкий бас. Как запоет бывало «Господи помилуй», так все дети в ужасе начинали оглядываться по сторонам. Им все чудилось, будто он снова бранится. Так протекала однообразная жизнь в колонии, полное преступлений со стороны одних и страшных страданий со стороны других. Но вдруг это однообразие нарушилось. В колонии появилась одна новая особая арестантка. С эшелоном бродяг привезли худенькую, не по летам высокую девочку. Когда их представили начальству, то вид этой арестантки почему-то сразу обратил на себя внимание старшего надзирателя. Она была совсем не похожа на прочих арестанток. К тому же в канцелярии колонии не были получены сведения о ее вине, за которую она была прислана к ним. На вопрос начальника колонии, грамотна ли она, девочка вежливо ответила: «Да, барин».
2: «За что ты попала?» – спросил ее начальник.
1: Девочка смутилась. Через минуту она ответила: «Мне не сказали, за что они меня посылают к вам».
2: Начальник широко открыл глаза и минуты две молча испытующе смотрел на спокойное лицо арестантки. Он не привык, чтобы ему говорили правду.
3: «Да ты украла что-нибудь на базаре! Или в карман кому-то забралась, наверное, так ведь?»
2: «Нет, барин, я никогда этого не делаю!» Начальник переменил тон и спросил.
3: «В каком суде тебя судили?»
2: «Я не была ни в каком суде».
3: «Да кто же тебя сюда прислал?»
2: «Не знаю», – спокойно ответила девочка. Допрос продолжался еще немного, пока шел прием и осмотр новоприбывших. По окончании приемки начальник приказал Тихонычу разместить новых арестантов по камерам, а сам занялся своими делами в канцелярии. В эту ночь ни начальник, ни надзиратель почему-то не могли спать спокойно. Неизвестная арестантка с кротким и ясным личиком не давала им покоя. Утром Тихоныч пришел в тюрьму, разъяренный от плохо проведенной ночи, и ходил как зверь. Громкая его брань была слышна далеко в обоих дворах, и все дети-арестанты и даже младшие служащие тюрьмы заблаговременно скрылись кто куда мог, чтобы только не попасть на глаза надзирателю. Тихоныч пришел во двор девочек и встретился там с надзирательницей Фионой. «Здравствуйте, Тихоныч!» – по обыкновению приветствовала его надзирательница.
3: «Здравствуй!» –
2: коротко прохрипел тот и направился дальше. Но Фиона остановила его и спросила.
3: «Тихоныч, что это за новая арестантка в 14-м номере, которую вчера привезли?» «А что?» – спросил старый тюремщик. «Да она какая-то странная. Вчера далеко за полночь все стояло у койки на коленях с закрытыми глазами, и я наблюдала, как молитвенно шевелились ее губы. Да и вид-то ее совсем отличный от других арестанток. За что она прислана?»
4: «А кто ее знает за что? На нее и постановление еще не получено. Странная она какая-то. Я из-за нее всю ночь спать не мог».
2: Начальник приехал к 12 часам дня, когда дети, возвращаясь с работы, направлялись в столовую на обед. Он спросил Тихоныча.
3: «Где та новая арестантка, которая прислана без постановления?»
4: «Она работала на огороде, ваше благородие», – ответил надзиратель.
2: С минуту о чем-то подумав, но ничего не сказав, начальник пошел в канцелярию. Отношения новой арестантки к другим были столь кроткие и привлекательные, что ее товарки по судьбе, которые сперва с удивлением посматривали на нее, скоро стали с нею дружиться и откровенно беседовать. Все свое свободное время она проводила в серьезных разговорах с девочками-арестантками. Старая надзирательница Фиона спросила одну из них.
3: «О чем эта девочка все говорит с вами?»
5: «О!» – отвечала девочка. «Она рассказывала нам о Христе, как Он за нас страдал, как искупил нас от греха и как теперь ходатайствует за нас перед Отцом Небесным о наших преступлениях».
3: «А откуда она все это знает?» – спросила Фиона.
5: «Я не знаю, тетенька, но она нам так говорила и так хорошо, что слезы у нас сами собой из глаз лились, и на сердце нам стало легче. А как вспомнишь прежние дела и жизнь, так становится больно на душе и думаешь, какая я злодейка!»
2: И по раскрасневшимся щекам рассказывавшей девочки покатились слезы, которых старой надзирательнице еще никогда не приходилось видеть, как разве только после хорошей порции Тихоныча кнута.
3: «Странные беседы в этом доме завелись», подумала надзирательница и решила позвать к себе новую арестантку и поговорить с нею наедине.
2: Беседовали они очень долго. После этой беседы старая надзирательница совершенно переменилась. О чем была беседа, неизвестно, но надзирательница стала серьезно задумываться о своих пусто и глупо проведенных годах без Бога. Теперь у кровати новой арестантки можно было видеть на коленях при слабом свете керосиновой лампы и другую фигуру, которая, обливаясь слезами, вместо слов только всхлипывала. Прошло некоторое время, и начальник вошел в свою обычную тюремную колею. В конце концов, он считал ниже своего достоинства уделять свое внимание какой-то девочке, да к тому же и арестантке. На какое-то время ему удалось успокоить свой взволновавшийся и смутившийся дух. Но не то было с Тихонычем. Он почему-то перестал браниться и даже время от времени стал забывать дома свой кнут. Однажды он спросил Фиону, что она думает о новой арестантке. Та без всяких колебаний ответила: «Это Бог по своей неизреченной милости прислал к нам ангела своего для спасения нас от нашей ужасной греховной жизни. Надя – святая девочка». Тихоныч и сам уже понял это, хотя он еще ни слова не слыхал лично от Нади. Ему очень хотелось поговорить с ней, но как это сделать, он не мог придумать. В этом желании помог ему сам Бог. Однажды Тихоныч не мог уснуть. Устав ворочаться сбоку на бок, он оделся и пошел в тюрьму. Обошел отделение для мальчиков, там было тихо и спокойно. Только дежурный надзиратель, сидя в коридоре на сундуке с детским бельем, тихо дремал, по временам сильно качая головой. Тихоныч ничего ему не сказал и тихо прошел в отделение для девочек. Подошел к 14-му номеру, заглянул туда, но койка Нади была пуста. «Где же эта девочка?» – подумал он. Он направился по лестнице вниз в комнату старой надзирательницы Фионы. По дороге он услыхал за одной дверью негромкий разговор. Бесшумно открыв дверь, он увидел в этой комнате, не имевшей ни одного окна, несколько человек на коленях. Молитвы их возносились к престолу Небесного Отца. Среди молившихся была старая надзирательница Фиона, загадочная арестантка Надя и четыре других арестантки, которым уже истекал срок заключения. Тихоныч хорошо знал этих разбойниц, как он их всегда называл. Но теперь эти распущенные девочки, всегда говорившие разные глупости через решетку во двор мальчиков, стояли на коленях и молились. Из их уст неудержимым потоком лились чудные молитвы, какие Тихоныч слышал первый раз в жизни.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В книге Второзаконие, в 5 главе, 32 стихе читаем следующие слова. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Снова мы свернули с дороги прямой, и замок сомнения стал нам тюрьмой. Отчаяние стало вдруг нами владеть, и мы не могли уже радостно петь. Господь же рассеял сомнения тьму, и снова поем мы во славу Ему. А путнику, брату, теперь говорим: с пути уклоняться страшись, пилигрим.

Возлюбленные, пишет апостол Петр в первом послании, в 4 главе, с 12 стиха. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 главе, говорит: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священного Писания. Но, оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных масштабах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано, читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас пьют за проступки? Но если делает добро и, страдая, терпите, это угодно Богу. Страдать за добро — вот к этим страданиям мы даже призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдающий как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте».

За одно только претерпление, злословие, за имя Христово верующие уже имеют обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на них. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за свою верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11

столь велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующее во втором послании Коринфянам 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. Когда мы смотрим не на видимое, но невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан. Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, и огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдание не инородное качество для святых, а родное и даже обетованное Богом. Поэтому и сказано: не чуждайтесь. И чтобы никто не изнемог и не упал под тяжестью страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели, Писание учит нас, как и молодого служителя Тимофея, которого Павел наставлял: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узнай».

избытка его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. В итоге в страдании заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силой, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христово. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы. Неважно, от кого исходят эти гонения. Преследует ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповеди Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали душу учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов 14:22. Будем помнить, что временное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. И как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Истина, которая нас освобождает».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Но, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. Прежде чем в последний раз взглянуть на истину, которая противостоит лжи сатаны, давайте вспомним две важнейшие мысли этой передачи. Ложь порабощает нас. Истина нас освобождает. Мы говорили, что порабощение начинается с того, что мы прислушиваемся ко лжи, которую внушает нам сатана. Мы не видим ничего страшного в мирском мышлении, которое с ревом врывается в нашу жизнь из телевизионных программ, фильмов, музыки, книг и журналов. Мы не сознаем, как ложные взгляды могут изменить наш образ мыслей. Вот почему Бог обещает особое благословение тому человеку, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, 1 стих. Как только с нашего позволения сатанинская ложь проникает в разум, мы начинаем размышлять над ней. Если мы сразу же не отвергаем ложное мышление, позволяем ему проникнуть в наш разум, то рано или поздно мы поверим лжи. А ведь наши убеждения неизбежно ведут к соответствующим действиям. На основании наших поступков формируются привычки, которые в конечном счете ведут к порабощению. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Работая над этой передачей, я обнаружила, что и сама верю в некоторые виды лжи. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Сегодня я могу позволить себе поменьше общаться с Богом. Я не могу контролировать свои эмоции. Я поступаю так, потому что очень устала, потому что меня постоянно отвлекают, потому что мне так много нужно успеть. Я больше так не могу. В моменты спешки, отчаяния и боли Бог вновь и вновь сеял истину в моем сердце. Когда я слышу истину, размышляю о ней, верю и покоряюсь ей, Дух Божий освобождает меня, мои эмоции успокаиваются, и я уже могу смотреть на свои обстоятельства с Божьей точки зрения. Чем дольше я верю в Бога, тем больше меня восхищает сила истины. Мы рассмотрели разные виды лжи, которые внушает нам сатана, и изучили истину, которая противостоит ей. В наших двух заключительных передачах я хочу выделить 22 истины, которые, на мой взгляд, особенно важно принять современным женщинам. Я и сама постоянно возвращаюсь к ним, они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Первая истина. Бог благ. Благ и благодетелен Ты. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 68 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 1 стих. Когда светит солнце, на вашем банковском счете есть деньги, вы здоровы, и все думают, что вы чудесный человек. Легко верить в Божью благость и доброту. Но когда вы теряете работу, когда оказывается, что ваш любимый человек неизлечимо болен, когда в вашей церкви происходит ужасный раскол, или ваш муж говорит вам, что больше не хочет жить с вами под одной крышей, на сцене появляется враг и заставляет вас усомниться в Божьей благости. Но независимо от обстоятельств, независимо от наших эмоций и мыслей, Бог благ, и все, что Он делает, благо. Вторая истина. Бог любит меня и желает мне только добра. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Бог любит нас не потому, что мы милые и достойные люди, а потому что Бог есть любовь. Мы не можем заслужить Его любовь. Мы не можем понять Его безусловную любовь, но если верим в нее и принимаем ее, она преобразит нашу жизнь. Бог благ и любит нас, а значит, хочет, чтобы мы испытали радость жизни, которую Он задумал для нас. Он знает, что мы сможем обрести истинную и вечную радость только в Нем. Он так любит нас, что настаивает, чтобы мы пришли к Нему. Ведь только так мы можем ощутить настоящее удовлетворение. Третья истина. Христос полностью принимает меня. Через Него Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы были мы святы и непорочны перед Ним. Из любви Своей к нам назначил Он нам быть усыновленными Собою через Иисуса Христа. Таковы были Его цель и желания.
Он сделал это, чтобы воздавали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Послание Ефесянам, 1 глава, с 4 по 6 стих. Может быть, вас отвергли родители, ваш супруг, друг или ребенок. Но если вы верите во Христа, то приняты в Нем. Нам не нужно стараться, чтобы Он принял нас. Не нужно для этого покорять все духовные вершины. Мы вообще ничем не можем заслужить благоволение святого Бога. Однако мы, падшие, приговоренные к смерти, недостойные грешники, можем стоять перед Богом чистыми и невиновными. Он уже принял нас. Почему? Потому что Бог принимает Иисуса, чистого, безгрешного Сына Божьего, а мы сокрыты в Нем. Четвертая истина. Один Бог может составить мое счастье. Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Может быть, вы знаете этот стих еще с детства, но верите ли вы в эту истину? Верите ли вы на самом деле, что Он ваш пастырь? В Нем у нас есть все необходимое для покоя и счастья. Пятая истина. Богу можно доверять. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Бог сдерживает свои обещания. Он обещал никогда не покидать и не оставлять нас. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание Евреям, 13 глава, 5 стих. Он обещал, что оправдает наше доверие. Время от времени мне приходится напоминать себе: Бог ни разу не подводил меня, а значит, не подведет и сейчас. После многих лет борьбы и страданий женщина по имени Колин нашла утешение в этой истине. Я впервые поверила, что Богу можно полностью доверять. Я свободна теперь, мне не нужно искать свое место в этом мире. Я могу отдыхать, сознавая, что Бог владеет этим миром и будет вести, учить, защищать, утешать меня и дарить радость. Шестая истина. Бог не совершает ошибок. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Книга пророка Исаии, 46 глава, 10 стих. Люди могут совершать серьезные ошибки, которые способны полностью изменить нашу жизнь. Но Бог всегда достигает своих вечных целей, и этому не в состоянии помешать никакие человеческие ошибки. Если мы во Христе, то покоимся в Его руках. В нашей жизни может произойти только то, что Бог сам допустил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина, которая нас освобождает». Даже когда Иов испытывал невыразимые страдания, Бог держал ситуацию в своих руках. Для того, чтобы прикоснуться к Божьему слуге, сатане пришлось получить разрешение самого Бога. Бог определяет интенсивность и продолжительность страданий, которые встречаются на нашем пути. Он не делает ошибок в жизни своих детей. Кто-то сказал: «Божья воля — это то,
что мы тоже бы выбрали, если бы знали все, что знает Бог. Оказавшись в вечности, мы оглянемся на земную жизнь и воочию увидим то, что до этого принимали на веру. Бог все сделал правильно. Седьмая истина. Божьей благодати довольно для меня. Но Господь сказал мне: благодати моей должно быть достаточно с тебя, так как сила моя крепче всего, когда ты слаб. И поэтому с радостью великой я хвастаю свою слабостью, чтобы сила Христова пребывала во мне. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Я дитя Божье, а потому никогда не попаду в обстоятельства, на которые не хватит Божьей благодати. Там, где умножается грех, тем более преизобилует благодать. Когда я немощна, Бог силен. Когда я утомлена, Он полон сил. Когда у меня не остается сил, Божьи силы неистощимы. В каких бы обстоятельствах мы сейчас ни были, для нас будет достаточно Его благодати. Что бы ни случилось в нашей жизни завтра, через год или 50 лет, и тогда Его благодати будет достаточно для нас. Божьей благодати довольно, чтобы справиться с воспоминаниями, травмами и неудачами трудного или унизительного прошлого. Его благодати хватит на целую жизнь в одиночку или на 50 лет брака с ужасным человеком. Божьей благодати достаточно для матери-одиночки, которая растит 4 детей. Его благодати довольно для матерей 3 дошкольников или 3 подростков. Его благодати довольно для женщины, которая заботится о своих престарелых родителях, для матери, чьи дети выросли и покинули родительский дом, для женщины, переживающей серьезные перемены в жизни, для вдовы, живущей на государственное пособие, и для инвалида в доме престарелых. Нам необходимо повторять самим себе истину, необходимо повторять ее друг другу. В любой период жизни, при любых обстоятельствах, Его благодати довольна. Ее довольно для меня, ее довольно и для вас. Восьмая истина. Кровь Христа может покрыть любой грех. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Нет ни одного греха в моем прошлом или будущем, который не может быть прощен и покрыт кровью Иисуса. Это не должно поражать в нас легкомысленное отношение к греху. Напротив, осознание того, что наш грех требует пролития крови Господа Иисуса, должно сокрушать и смирять наш дух, побуждать нас идти путем послушания, опираясь на силу Святого Духа, пребывающего в нас. Псалмопевец понимал, что его грех велик, но понимал и то, что милость Божья кающимся грешникам больше греха. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобою. Псалом 129, 3 и 4 стих. Девятая истина. Крест Христов может одолеть мою грешную плоть. Зная то, что наш старый человек распят с Ним, чтобы было упразднено тело греха, чтобы мы уже не служили греху, как рабы, ибо умерший оправдан от греха. Послание Римлянам, 6 глава, 6 и 7 стих. Благодаря смерти Иисуса Христа и моему воссоединению с Ним, я освободилась от власти греха. Я больше не раба греха. Если я грешу, то не потому, что не могу противостоять греху, а потому что сознательно подчиняюсь своему бывшему хозяину. Но истина заключается в том, что я могу не грешить. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. Десятая истина.
мое прошлое не должно причинять мне боль. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Я очень люблю отрывок, в котором Павел говорит об этом верующем, у которых было темное прошлое. Он напоминает им, что грех действительно отдаляет нас от Бога, а затем уверяет, что Христос может очистить и обновить даже самого безнадежного грешника. Возможно, в прошлом вы изменяли мужу, убивали, были алкоголичкой или лесбиянкой. Может быть, вы делали аборты или распутничали, были рабыней похоти, гнева, чревоугодия или гордыни. Но во Христе вы уже не та, кем были прежде. Вы совершенно другой человек. Вы раскаялись в грехах. Вы омыты кровью Христа, отделены для Его святого дела и провозглашены праведной в глазах Бога. Свидетельство одной женщины. Лиза написала мне, как истина избавила ее от мучительных воспоминаний прошлого. Чем оправдать эгоизм, который побудил меня совершить тот аборт? Как можно простить себя за убийство? Ничего уже нельзя изменить. Бог мог наказать меня бесплодием, но Он этого не сделал. Он мог сделать так, чтобы мои дети родились больными или инвалидами, но Он не сделал и этого. В течение 27 лет я чувствовала, что без наказания мне нет прощения. Но я покаялась в грехах и отдала свою жизнь Господу, и теперь принимаю Его прощение. Теперь стыд сменился благочестивой печалью. Тогда, много лет назад, я как бы запечатала свое сердце. Я поклялась, что никогда больше не буду никого любить. Теперь Бог сорвал эту печать. Победа! Я снова свободна, я могу любить людей и позволять им любить меня. Наше прошлое, детство или боль, причиненная нам, и боль, которую мы причинили людям, все это не должно быть препятствием на пути к преодолению лжи и греха. По Божьей милости это даже может стать очередным шагом к плодотворной духовной жизни. 11 истина. Божие Слово может руководить мною, учить и исцелять меня. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Псалом 106, 20 стих. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» — Псалом 118, 105 стих. Многие верующие сегодня потеряли уверенность в силе Слова Божьего, в Его способности радикально и навсегда менять жизнь, вызволять людей из рабства и являть волю Божью. Писание считается всего лишь одним из многих источников истины или же крайним средством, к которому прибегают только тогда, когда ничего уже больше не остается. В действительности же Слово Божье живо и действенно. Оно исцеляет наши измученные сердца и несет мир нашим измотанным душам. Оно свет на нашем пути. Какой бы ни была наша нужда, какими бы ни были обстоятельства, Слово Божие в состоянии удовлетворить наши потребности, и оно в состоянии помочь нашим любимым и близким. Страдающие люди не нуждаются в нашем мнении и предложениях. Им нужно знать, что говорит Бог,
Им нужно знать Его повеление, Его обетование и Его пути. Если мы хотим по-настоящему помочь людям, то должны указать им на истину, а потом в молитве, с любовью, научить их применять ее в конкретной ситуации. Проблема не в том, что мы не можем слушаться Бога, не можем простить своих родителей, которые так глубоко ранили нас, не можем любить коллегу, не можем благодарить Бога посреди бури, не можем быть довольными, живя в однокомнатной квартире. Суть проблемы не в том, будем ли мы слушаться Бога. Чаще всего мы просто не хотим прощать, не желаем любить, отказываемся благодарить Бога и довольствоваться тем, что Он дает нам. Послушание — это выбор, который мы делаем, полагаясь на сверхъестественную силу Бога. Силой Святого Духа мы можем решить простить, позволить Ему любить окружающих через нас. Мы можем решить благодарить Бога при любых обстоятельствах и оставаться довольными.

Время нашей передачи сегодня подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Буду очень рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу на тему о радости во Христе Иисусе.

Я буду читать сегодня место Священное Писание из Евангелия Луки, 10 главы. Буду начинать с 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, не радуйтесь тому, не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Главная мысль – радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Как известно, каждый проповедник готовится задолго до проповеди, и еще на той неделе я стал готовить то, что сегодня желаю предложить вам. И вчера на собрании немало был удивлен, и даже приятно удивлен, что один из братьев читал это же место Священное Писание. Он тоже читал: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Видимо, это не просто совпадение наших взглядов, наших мыслей, наших желаний, но в этом, видимо, есть и воля Господня. Итак, предлагаю вам место Священного Писания, которое уже и прочитал, предлагаю для вашего внимания размышления на эти стихи. Евангелист Лука описывает торжество учеников Христовых, посланных подвое, чтобы они пошли в те места, где Иисус решал быть с ближайшими учениками в скором будущем. И эти 35 групп из 70 учеников были посланы Иисусом для того, чтобы известить людей о скором приходе Господа. Они были посланы как бы агнцы в общество волков, то есть туда, где бы они могли засвидетельствовать о приходе Иисуса Мессии. Они не должны были брать с собой ничего того, что могло бы им помочь или обременить. Зато Иисус Христос дал им великую силу и право, что именно? Это нести мир, исцеление больным именем Его, говоря всем, что приблизилось Царство Божие. Через определенное время 70 посланников Христовых возвратились и с радостью говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Попытайтесь, пожалуйста, представить себя самих на месте этих 70 учеников. Вот кто-то из вас вошел в какое-то селение или город, увидел людей и сказал бы слова приветствия: «Мир вам» или «Дому вашему мир», «Мир дому сему», как мы обычно говорим. И вас бы приняли, угостили обедом, дали бы отдохнуть, и вы, помня свое посланничество, объявили бы людям о скором приближении Христа и Иисуса, носители Царства Божия. И у вас была бы возможность выполнить поручение Господа, исцелить кого-либо из больных, находящихся рядом. И какое счастье принесли бы в этот дом вы, или, может быть, в это селение. Люди бы моментально узнали об Иисусе, о Его силе, о Его спасении. Люди узнали бы и о том, что вы, лично вы, именно вы получили силу Иисуса для исцеления больных. И вы, лично вы воспользовались этим правом исцелять, и исцеляли бы, и радовались этому. Что бы вы чувствовали после таких событий? Вам бы захотелось, конечно, сделать еще что-то более и более замечательное. Наверное, так чувствовали себя и эти 70 учеников. Однако, как мы говорим в народе, аппетит приходит во время еды. И они, войдя, так сказать, во вкус, стали делать даже более того, что им было поручено. То есть они произносили имя Господа Иисуса и повелевали бесам покинуть человека бесноватого, больного. То есть очистить душу от одержимости дьявола. И тем самым принести человеку еще большее счастье, чем тому человеку, который был исцелен от какой-то немощи или болезни. Да, для этого
И для того, чтобы изгнать беса из человека, нужна сила Иисуса, сила в имени Его. Я знаю людей, которые посвящали себя на служение именно изгнания бесов или исцеления от болезни. Однако не всякому Иисус Христос дает право пользоваться Его именем для подобного служения. И те, кто брали на себя такую смелость изгонять бесов или исцелять болезни, часто оказывались в очень затруднительном положении, когда бес, живущий в человеке, объявлял во всеуслышание всем, обнажал пороки тех целителей, которые пришли к нему исцеляться или целить. Этот бес обличал их, разбивал их веру, позорил их, как несостоятельных для такой славной миссии изгонять бесов. Не то чтобы он покинул бы одержимого, но иногда бывали случаи, мы знаем, он сам изгонял из дома таковых. Так было, например, и во время

первохристианства. В 19 главе мы встречаем такой случай, когда это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Об этом написано в 19 главе. «Но злой дух, мы дальше читаем, сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Что это, было только один раз? Ничего подобного. История знает о множестве таких случаев, когда бес торжествовал над теми, которые дерзали изгнать его. Итак, мы прочли это место Священного Писания, напоминающее нам об этом. Мое мнение на этот счет таково. Дар Иисуса Христа, дар исцелять или изгонять бесов, это редкий и великий дар. А значит, не каждый может обладать им или иметь его. Это первое. Второе. Если Господь кому-либо из служителей своих и дает этот дар, то, конечно же, Он подсказывает ему, для какой определенной цели Он дает этот дар человеку. То есть человеку должно быть совершенно открыто его посланничество, так как это было в первохристианской церкви. Например, с человеком по имени Анания. Господь сказал ему: «Анания, иди на улицу прямую и в доме Иудином спроси Савла Тарсянина, возложи на него руку, чтобы он прозрел». И так было. Так было и делали многие ученики. Третье. Этот род, как говорит сам Господь, изгоняется постом и молитвою, а значит, с хорошей предварительной подготовкой тех людей, кому Бог дает эту силу изгонять. И четвертое. Пренебрегающим Словом Божьим в этом вопросе и дерзающий самолично изгнать беса или исцелить какого-то больного не будет успешен, но сам он может очень многим рисковать. Я не скажу больше, что даже и получить беса. Но обратимся к нашему первому месту Священного Писания. Итак, напоминаю. Евангелиста Луки, 10 главы, место мы с вами читали. О том, как 70 учеников возвратились с радостью к Господу и говорили: «Господи, об имени Твоем поминуются нам духи». То есть мы имеем силу изгонять бесов. Так мы читаем в этом месте Священного Писания. Однако, давайте мы обратим внимание вот еще на что. На ответ. Иисуса Господа нашего своим ученикам ответ был таков. «Не радуйтесь тому, что духи, то есть бесы, повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В 18 стихе он говорит, как видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Я вспоминаю место Священного Писания, 14 главу пророка Исаии, и параллельно это место Священному Писанию, 28-ю, пророка Иезекииля. Эти два места говорят, что случилось на небе и как был низвержен сатана. Но это, мы должны понимать, было когда-то в древние времена, в котором еще тогда людей не существовало. Однако для нас не главное то, чтобы мы имели силу изгонять бесов. Главное для нас должно быть совершенно ясно в следующем. Мы должны радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Заметьте, что когда говорил Господь эти слова, еще Он не страдал. Лишь в последующих главах Евангелист Лука говорит о страданиях. Здесь же, в 10 главе, он говорит об этом случае, когда 70 учеников возвратились и радовались. Но тогда уже, до вознесения своего, уже перед восшествием на небо, Господь сказал ученикам: «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле».
Итак, идите.

научить, и вы знаете, об этом мы можем читать в 28 главе Евангелия Матфея. Это было прямо перед Вознесением. Иисус Христос мог так сказать, потому что Он Своей смертью лишил сатану силы державы смерти. Он лишил сатану всех прав на человека греха, ибо Он, Господь, умер невинно за весь род человеческий. И сокрушение сатаны послужило законным основанием для освобождения нас от рабства, от угнетения. И дало нам право, заметьте, дало нам право вступать в борьбу с сатаной. Итак, Бог оставляет за церковью право контролировать человеческую деятельность на земле. Не сатане дано это право, нет, но церкви Иисуса Христа. Бог дает право первенства, ибо это тело Его, церковь есть тело Иисуса Христа. И здесь мы видим, Иисус Христос занимает главенствующее положение в иерархии Вселенной. Почему? Потому что Он же глава тела Своего. Не просто формально, не философски, не аллегорически, как иногда люди понимают, но абсолютно органически. Я хотел бы прочесть место Священного Писания в послании Ефесянам, в первой главе. Об этом мы читаем с 22 стиха. «И все покорил под ноги Его, то есть Христу, и поставил Его, Христа, выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем», говорит апостол Павел. Эта связь тела и головы не символ, не пустая философия, не организационная даже связь, но органическое единство, заметим это. Каждая частица тела Христа, каждый христианин, то есть в отдельности, живет единой жизнью всего тела. То есть каждый рожденный от воды и духа, каждый рожденный от Слова Божия и Духа Святого, каждый погруженный в сферу влияния Духа, другими словами, крещенный Духом Святым, отделенный от мира, как член живого организма, сокрыт во Христе, принадлежит органическому единению и имеет чудесное право быть чадом Божьим, иметь небесную прописку, имя которого записано на небесах. Вот истинная радость наша. Посмотрим на духовный прообраз Христа и Церкви, главы и тела, который нам открыт на примере первой семьи Адама и Евы, первого человека и его супруги. Книга Бытия говорит, что когда Бог сотворил человека, то Он не нашел себе подобной спутницы жизни. И это не было ошибкой Бога, что Он не создал человеческую пару вместе, как это Он раньше создавал и делал среди животных. В этом был особый план, который должен стать прообразом Христа и Церкви. Господь навел на первого человека глубокий сон и взял ребро его, из которого сотворил ему помощницу, жену, которую пробужденный от сна Адам назвал костью от костей своих. Он признал в ней себе подобного человека. Ева была органически, заметьте, Ева была органически связана с Адамом. Почему? Потому что они стали двое одной плотью, как и написано об этом. Второй человек с неба, Иисус Христос, также был погружен в глубокий сон смерти. И его ребро на Голгофе было обнажено острием копья, и из раны, из тела его, из раны, нанесенной копьем, мы читаем в Слове Божьем, текла кровь и вода. Другими словами, сон Адама был нужен для того, чтобы вызвать к существованию совершенно новое и в то же время соответственно Адаму творение, то есть жену его, Еву. А сон смертного тела Иисуса Христа, второго Адама, как говорит апостол, человека с неба, был также необходим, чтобы восставить в воскресении своем и представить новое творение Церковь Иисуса, иметь совершенно новое творение, вполне соответствующее по Духу Ему же самому Христу. То есть речь идет о невесте, о Церкви Его, о теле Его.

Пятый нам об этом говорит. И здесь, на земле, мы во Христе Иисусе имеем все права Царства Божия. И что Церковь свяжет на земле, мы читаем, то будет связано на небе, а что она развяжет на земле, то будет развязано и на небе. Это слова самого Иисуса Христа, главы этой Церкви. Поэтому-то я и говорю, что судьбы мира находятся в руках безвестных святых его. И мы, как свет мира, как соль земли, имеем великое влияние на равновесие духовных сил в мире. Да, действительно так. Именно Церкви Христос дал права и силу, и власть, которую Он имел до Своего вознесения с земли. И если бы не присутствие Церкви на земле сегодня, то сатана, как сказал один человек, уже в первый день по воскресении, по вознесении Христа, всю землю превратил бы в ад. Действительно. Но Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И уже, как описывает евангелист Марк, в день вознесения подтвердил то, что он и сказал. Я хочу обратить ваш слух именно на это место. Прочту 16 главу Евангелия Марка, 16-17 стих. Господь говорит, 17-18, «Уверовавших же будут сопровождать знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». В Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем о тех правах и силе и власти наступать на змей и скорпиона, на всю силу вражью, и ничто не повредит нам, как мы читаем. И первое и второе место, они очень перекликаются. Это и в буквальном смысле нами прочитанное, а главное в духовном смысле, есть то, что мы имеем власть от Иисуса Христа, самого Сына Божия, наступать на всякую вражью силу тьмы, сатаны, ибо Иисус Христос победил уже его своею силою, потому что смерть его принесла победу не только Иисусу, но и нам всем. Однако Иисус Христос обращает наше внимание на то, что является второстепенным, но ясно говорит нам: радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Второстепенное именно то, что бесы могут повиноваться нам, исцеление мы можем делать, но главное, что Господь желал бы, чтобы мы подтверждали в своей жизни, это то, чтобы мы радовались тому, что имена наши написаны на небесах. Вот что ценное, вот что важное. Сегодня очень люди, многие желают видеть чудеса и творить эти чудеса, но надо сказать, о многих из них можно совершенно точно, безошибочно сказать, что они далеко стоят от Бога. Ну что же, значит, мы не должны увлекаться второстепенным? Да, действительно. Мы должны только смотреть на то, что Господь нам дал. Не хвалиться тем, что мы имеем право изгонять бесов, творить чудеса, потому что это может делать и кто-то другой. Но я бы не хотел, чтобы меня неправильно поняли. Действительно, мы можем по дарованной силе, по дарованной благодати от Господа совершать это, но только тогда, когда Господь нам это даст. Людям трудно определить иногда, какой силою, Божьей силою или силою дьявола человек творит чудеса. Ибо и маги, и колдуны, и волшебники, и чародеи, и шептуны, и ворожеи, и сегодня еще, как и раньше, еще в дни фараона и Моисея, творят чудеса. Нет, не это должно быть мерой или критерием нашей принадлежности Господу Богу или небу. Нет, не это. Но что же? Именно то, что мы имеем небесную прописку, именно то, что имена наши записаны на небесах, вот что нас должно поднимать ввысь. Какое же счастье, что на небесной перекличке Иисус каждого верующего, дитяти Его, назовет по имени, произнесет перед ангелами, перед миллионами спасенных имя Твое.

твое брат Иоанн, Петр, твое имя сестра Мария, Елена. В малом, он скажет, вы были верны мне, над многим теперь я вас поставлю. Мы знаем, что сегодня имеют люди дерзновение творить большие чудеса. И скажем, это хорошо или плохо? Скорее всего, на мой взгляд, это очень плохо. Плохо именно потому, что они забывают о главном. Они спросили бы себя лучше прежде, их имя записано на небесах или нет. Но как я читал в одной книге, одна женщина говорит, а мне лишь бы творить чудеса, пусть это будет сила дьявола или Бога, мне все равно. Конечно, Бог не может сдружить с теми людьми, не может иметь общения с теми людьми, которые думают о чудесах, которые желают прославить имя свое. Он не поддерживает таких людей и не одобряет их действий. Итак, дорогие мои братья и сестры, мы прослушали вот эту проповедь о том, что для нас важное, что для нас главное и что для нас второстепенное. Давайте мы обратимся от второстепенного к главному. К чему же? К тому, чтобы следить за собой, не потерять этого права, не творить чудеса, знамения, но нет, не потерять право быть на небесах. Чтобы мы хранили свою жизнь, чтобы мы служили Богу так, чтобы Он радовался, смотрел на нас, чтобы Он всегда был в любой момент готов принять нас, потому что наше имя записано там, на небесах. Итак, дорогой друг, если ты, лично ты сомневаешься, что Христос Иисус простил тебе грехи твои, и что ты еще не спасен, что имени твоего еще пока нет в книге жизни, еще ты не имеешь небесной прописки, реши свой вопрос сегодня же, сейчас же. Не откладывай это на долгое время, даже не откладывай это на завтра или, может быть, на сегодняшний вечер. Прямо у радиоприемника ты можешь сказать Господу: «Господи, я желаю, чтобы имя мое было записано в Твою книгу, которая есть книга жизни. Проси у Него прощения, молись Ему, потому что, когда ты доверишься Ему, когда ты пожелаешь получить эту прописку, Он возродит тебя духовно, потому что Он простит тебя, ибо Он любит тебя. Он для того и приходил на землю, для того и умер на кресте, чтобы дать тебе право на прощение, на спасение, на жизнь вечную, а не для того, чтобы обязательно наградить тебя силою изгонять бесов или исцелять какую-то болезнь. Подумай о себе, о своем будущем». Дорогие братья и сестры, я не хотел бы, конечно, чтобы вы неправильно меня поняли, но я очень бы хотел, чтобы вы верно истолковали смысл вот этого места Священного Писания, то, что я уже сказал, и чтобы понимали главное. Не будем гоняться за чудесами. Не будем идти в те места, где показывают нам эти чудеса. Потому что часто можно видеть, что эти чудеса творятся не во славу Божью, а во славу человеческую. И если это делается, то там Бога нет. Да и аминь этому. Потому что Господь говорит: «Славу моей не отдам другому». Эта слава принадлежит только Ему одному. И пусть Господь благословит каждого из нас радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Будем готовы к встрече с нашим Господом. Да прославится Он в жизни нашей во всем. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Каратаевы на даче у Марии Петровны. Мария Петровна накрывает стол к ужину.
1: Да. Только с краю вам предупреждено.
2: Да, забывайте. Ну вот, у меня все готово. Давайте-ка быстренько к столу. Пожалуйста, к столу. Ох, какая ароматная картошка.
1: Да.
2: Ох, прелесть. Да, молодая картошка.
1: Все пахнет очень хорошо. Но мы, наверное, поблагодарим Бога, попросим благословения за это.
2: Да.
1: Господи, благодарим Тебя, дорогой наш Спаситель, за эту пищу, за все, что Ты, Господи, посылаешь нам. Да прославится и в этом Твое святое имя, что Ты посылаешь такие хорошие урожаи. Мы все принимаем это во славу Твою и также на пользу нашего тела.
2: Да.
1: Аминь.
2: Ой. Какой богатый обед ты наготовила, Мария.
1: Да,
2: картошка, овощной салат прямо с грядки, свежая рыба, только что с озера. А картошечка какая красивая, да? Рассыпчатая,
3: ой,
2: желтая.
3: Вкусная, вот попробуйте.
1: А мы уже с Сережей пробуем.
2: Ай-яй-яй.
3: А я-то думаю, кто тут похозяйничал? Вот кожура на столе-то здесь.
2: Да, скрытое всегда становится явным.
1: Видишь, Сережа, ты, наверное, очень плохо убрал наши следы. Заметили сразу.
2: Да.
4: А я, по-моему, все убрал.
2: Плохо убрал. Да, я еще не пробовала, но уже представляю, какая она на вкус. Какая перец.
3: Пожалуйста, вот салат.
2: Спасибо.
1: Ай, ну все же это хорошо, хотел же. И второй раз.
2: Вот вы хитрецы какие, а?
4: Еще клубника, и горошина третья будет.
1: Но ты такой думаешь о клубнике.
4: И тоже свежая, прямо с огорода.
1: Ты что, сама и нарвала, да?
4: Нет.
5: Да, настоящий пир горой. А я вот подумал, что было бы, если бы человек различал только один какой-то вкус. Тогда, наверное, было бы безразлично все это разнообразие.
2: Да.
3: Да, это... Есть же больные такие, у них совсем нет различия вкуса. Они очень страдают этим.
4: Конечно, это было бы совсем неинтересно. Было бы как в фантастике. Проглотил таблетку. Или высосал тюбик. И больше ничего кушать не надо. Потому что таблетки все... Тоже надо человеку.
5: Да.
2: Интересно было бы совсем.
3: Да.
5: Если человек не научится беречь и содержать окружающую среду в чистоте, то очень скоро может быть так случится, что придется перейти к синтетическому питанию, так как все продукты будут заражены.
3: Да.
2: Да-да. Тем более мы сегодня должны благодарить Господа за все вот эти свежие продукты, которых сейчас он у нас полно на столе.
1: Да, это верно.
2: Только вот не помним быть благодарными постоянно за все его милости.
1: Да, подумать только, как быстро мир дошел до времен, описанных в Откровении Иоанна. Там ведь сказано, что вода будет отравлена. Да и вообще рассказано о всяких бедствиях.
3: Да.
1: Во времена нашей молодости о таком даже разговора не было. Mm-hmm. Никто и представить не мог, что это возможно и даже может случиться уже при нашей жизни.
5: Библия тем и удивительна, что в ней еще задолго до появления таких понятий, как гигиена и санитария, уже о них говорилось. Mm-hmm. И если бы все народы придерживались Библии, то, наверное, избежали бы многих-многих бед.
2: Да, это так. Да, конечно.
3: Возьми, Ирина, хлебушку.
2: Спасибо.
1: Например, по закону Моисеева свинья считается нечистым животным. Евреи не ели и сейчас не едят свинину.
2: Да.
1: Все другие народы смеялись над евреями, что они придерживаются этого указа.
3: Да.
1: Но теперь в наше время обнаружено, что свинина была особенно опасна в те времена, то есть в тех условиях.
3: Да.
2: Интересно.
5: Ну, потому что это тогда мясо никто не обследовал. А в нем имелись эти тригинеллы, круглые глисты, которые вызывают тяжелое заболевание у человека. Эти глисты встречаются также и у многих других животных, относящихся к нечистым.
2: Надо же, как интересно, я не знала об этом.
1: Да, евреи строго соблюдали все законы и постановления о чистоте, данные Моисеем.
2: Да, вот, наверное, поэтому среди них и не было разных эпидемий, которые постоянно вспыхивали среди других народов,
3: да,
2: правда?
3: Да.
2: Вот эти другие народы было. Обвиняли евреев в том, что они как будто околдовали их.
1: Да, Бог, видите, предусмотрел это нужным для этого народа.
3: Да.
2: Возьми еще картошку.
3: Да, подкладывайте еще.
1: Да спасибо, я тоже возьму немножко еще.
2: Вот, дедуля, возьми.
1: Спасибо.
5: В то же самое время среди некоторых других народов познания в медицине были такие примитивные, что они верили таким рецептам, как, например, это египетский рецепт.
2: Что это за рецепт такой еще?
5: А вот это для удаления занозы или лечения ран от воспалений.
3: Ну что же они?
5: Они советовали сделать такую мазь. Взять кровь червей, вскипятить и вылить в керосин. Затем убить крота, сварить его и смешать с керосином. Потом добавить в нее ослиный навоз и смешать с коровьим молоком. И вот такой мазью смазывать рану.
3: Ой, Вадим.
1: Это докрицея.
4: Фу, ну и тему выбрали для разговора за столом.
5: Ну это же правда.
4: И не хочет, так пропадет аппетит.
2: Правда, Верочка.
3: Да, тему нужно поменять.
2: Ну, действительно. Ну, интересный рецепт.
4: Я тоже могу рассказать интересные истории про крота.
3: Ой, нет, только хватит, не за столом. Хватит истории. Потом давай договоримся, потом расскажешь. А теперь вот давайте подкладывайте салат.
1: Спасибо,
4: там будет неинтересно.
2: Нет, Сереж, не надо больше. Да.
1: Правда, Сережа, не надо.
2: Да.
1: Давай-ка лучше о чем-нибудь другом поговорим.
2: Да.
1: А я вот думаю, что, наверное, пойду на рыбалку после обеда.
2: Хорошая идея.
4: Я тоже пойду с тобой, дедушка.
1: Нет, Сереженька, я пойду один. Иногда так хочется побывать наедине с природой, наслаждаться красотой и полной тишиной, размышляя о Боге.
2: Давай, Сереженька, дадим дедушке возможность отдохнуть, побыть одному.
5: Конечно, пусть ходит развеется. А то здесь только народу, да еще собака с кошкой. А чем ты, дедушка, собираешься ловить? Удочкой или спиннингом?
1: Давно уж не приходилось рыбачить. Пожалуй, попробую спиннингом. Может, не забыл еще.
3: Ой, пап, взял бы лучше удочку.
1: О, нет.
3: Еще кувыркнешься в воду вместе со спиннингом.
1: Не бойся. Я хотя и старый, но силы у меня еще есть.
4: Да, дедушка, и правда, такой сильный еще.
1: О, спасибо. Вот она понимает.
3: Ну и что? А мало ли что может случиться. Да еще один-то идешь.
2: Да, может, Вадим бы пошел.
1: Что вы так беспокоитесь? Все будет хорошо. Я ведь не на другую планету отправляюсь, а всего лишь на озеро.
3: Ну вы только послушайте его. Вот уж космонавты тебя точно не возьмут. Ну ладно, иди.
1: Ну, спасибо.
3: Что ж с тобой поделаешь? Оденься только потеплее, пап.
1: Ну, это уже вы всегда меня так учите.

0: Что ты там, Вадим, так усиленно читаешь?
1: Да вот, готовлюсь к молодежному разбору слова. Мы теперь решили, что будем каждый по очереди проводить разбор. На этот раз моя очередь.
0: Ну, это замечательно. Ведь тогда у каждого сейчас есть возможность поучаствовать. Это просто замечательная идея.
1: И знаете, тетя Мария, среди нас обнаружились настоящие таланты. Просто удивительно. Некоторые сестры настоящие проповедницы. Не говоря уже о братьях.
0: Да что ты говоришь?
1: О, смотри, дедушка.
0: Где?
1: Вон там. И чего он так ковыляет?
0: Смотри.
1: Как будто у него что-то неверно так идет. Чего он так рано приходит?
0: Ты смотри, что там?
1: Уж и рыбу поймал, что ли? И идет так как-то странно. О, дедушка. Ничего себе!
0: Что с тобой случилось?
1: Вот, да-да-да.
2: Что же со мной случилось? Да вот видите, что случилось со мной.
1: Ну, дедушка, ты такой смешной сейчас. Ну, прямо как катушка с нитками. И замотан леской.
0: И правда.
2: Вот видите, как иногда бывает, а? Понадеялся на свои силы. Да не тут-то было.
1: Да что тогда случилось-то? Что ты такой?
2: Да собака там еще с крючком бегает, надо бы отпустить.
0: Ты что, собаку поймал?
2: Запутается там еще в кустах где-то. Скорее надо отцепить ее.
0: Ну, Сереж, я сбегаю, отцеплю.
1: Дедушка подумал, что это рыба.
2: И надо же такому было случиться.
1: Да как же это так угораздило?
2: Да и сам-то толком не пойму.
0: Ну ладно, что случилось, то случилось. Давай-ка я лучше тебя размотаю, милый мой.
2: Ну, это, наверное, будет лучше.
0: Вот как замотался. Ой, да даже распутать невозможно.
1: Я ножик принесу, да?
0: Принеси ножик, Вадим, да, надо разрезать. Или ножницы лучше. Все.
3: Я снял крючок с собаки.
0: Ну и слава богу. Теперь ничего страшного нет.
2: Собачка живая осталась.
4: Расскажи нам, дедушка, как это тебе, мистер Рыбы, собака на крючок попалась?
1: Вот уж, наверное, сердитая.
2: Да вот и не знаю даже, откуда она взялась, эта собачка. Она, наверное, подумала, что я с ней играю. Сначала хотела поймать крючок, а потом нечаянно зацепилась за него. И стала бегать вокруг меня.
1: Ну вот.
2: И вот видите, все она наделала.
0: Я больше тебя одного и не пущу. Надо было бы хоть Верочку взять с собой.
5: Да, дедуля, ну как же так, а? Надо было или Верочку, или Вадима взять. Вот
2: да,
5: видите?
2: Было бы хорошо, но слишком рано похвалился. Теперь, ну что поделаешь? Есть что есть, вы видите теперь. Рыбалки у меня не получилось.
1: Да.
5: Не получилось, видно. Рыба-то вся, наверное, разбежалась от такого.
1: И собака сердитая.
2: Да и рыбаки, наверное, испугались.
4: Ничего, дедушка, ты совсем не виноват. Виноваты животные.
5: Да.
2: Вот защитница моя, вот умница. Уж дедушка она внучка.
5: Ай, к тому же такое с каждым из нас ведь могло бы случиться.
2: Да,
5: всякое
2: да,
5: бывает в жизни.
3: А ты, дедушка, молодец. Другой на твоем месте. Наверное, страшно рассердился бы и ругался бы.
5: Да, обычно люди так ругаются в таких случаях,
2: да.
5: Что...
2: Да, детям Божьим не следует давать волю гневу. Нужно сдерживать себя. В этом и заключается освящение наше.
5: Да. Хотя и трудно порой сдерживаться. Да. Ты сам, Сережка, знаешь это, наверное, да?
2: Раньше, до уверования, в таком случае я бы страшно выругался. Да не только выругался, прыгал бы от злости.
1: Да, хотя бы было бы трудно прыгать.
5: Да, на таким образом.
3: Вот бы мне тоже измениться. И научиться не спрыгивать, как порох.
5: Да, Сережке бы терпение не помешало бы немножко.
2: Господь
5: побольше.
2: Поможет тебе, Сережка. Если только ты дашь возможность Духу Святому владеть и руководить тобой.
5: Да.
2: Но если будешь давать волю своему характеру, то Бог насильно никогда не будет тебя менять.

Вот таким необыкновенным рыбаком оказался сегодня дедушка Петр Иванович. Вместо рыбы поймал собаку. Но он оказался необыкновенным и в другом смысле. В положении, в котором другие рыбаки вышли бы из себя и выругались, дедушка только немного посетовал и посмеялся над своей неуклюжестью. Я живо помню, как еще маленьким мальчиком начал ходить на рыбалку за лососями. На реке обычно было много рыбаков. И не раз меня удивляло поведение взрослых и якобы здравых мужчин. Над рекой иногда прямо гремело от ругани рыбаков. Можно было подумать, что кто-то сломал ногу или кого-то резали ножом. Но нет, у кого-то просто лосось клюнул, но не зацепился за крючок. В отношении Петра Ивановича дело обстоит иначе. Он христианин. Он получил новую натуру, и над ним господствует другой хозяин. Его воля и мир чувств принадлежат Богу. Читая любое литературное произведение, мы характеризуем героев положительными и отрицательными. Положительные почти всегда творят добро, отрицательные, наоборот, зло. Когда положительный герой побеждает, мы радуемся. Когда отрицательный, мы начинаем волноваться и переживать за положительного. И какое облегчение мы чувствуем, когда рассказ или другое какое-то произведение имеет хорошую концовку, когда добро побеждает зло. Библия говорит, что все люди, включая тебя и меня, родились со злой и греховной натурой. Наша греховная натура — это тот отрицательный герой, это та часть в нас, которая производит нас к совершению зла. Как в одном из выпусков журнала «Спутник», в статье о молодежи и рок-музыке, один молодой человек искренне признается: «Мне все время кажется, что во мне сидит какой-то зверь». Когда человек открывает свою жизнь Богу и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, он получает новую духовную натуру. Эту новую духовную натуру мы можем назвать положительным, добрым героем в книге нашей жизни. Когда мы даем волю нашей старой греховной натуре, наша духовная натура слабеет и терпит поражение, а старая укрепляется. Только через действие Духа Святого подкрепляется наша новая натура, и мы становимся способными побеждать все искушения старой натуры. Подобно отрицательным героям, старая натура никогда полностью не побеждается. Но под обличающим действием Духа Святого она становится все слабее и слабее, пока не в силах будет владеть нами. Метод, которым положительный герой, наша возрожденная Богом натура, побеждает, Библия называет освящением. Процесс этот начинается с обращения человека к Богу, с момента его духовного рождения. Дедушкой Петром Ивановичем владеет новая натура. Это значит, что в жизни Петра Ивановича был день, когда он признал свою греховность, когда он понял, что он находится под властью своих греховных плотских привычек и инстинктов, что он вынужден делать то, чего не желает. Он осознал, что есть Спаситель, который силен разорвать все узы греха и плотских привычек. Петр Иванович понял, что Иисус Христос пошел на крестную смерть, приняв на себя также наказание за его грех, и что через веру в очищающую кровь Иисуса он может стать новым человеком, свободным от проклятия греха. Итак, в тот день дедушка Каратаев отдал свою жизнь Богу, опустился на колени пред своим Создателем и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Когда Петр Иванович Каратаев уверовал, он, как говорит Библия, родился свыше. Он стал чистым и оправданным пред Богом, благодаря пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Но это не значит, что он стал безошибочным, больше не способным грешить человеком. Нет. С этого момента начался процесс освящения,
и он будет продолжаться до последнего дня его жизни. Освящение включает в себя оставление поведения прежнего ветхого человека и облечение в нового человека. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Ветхий человек — это наша развращенная натура, которую каждый из нас наследовал в момент своего рождения в этот мир. Новый человек — это та новая натура, которая рождается в человеке в момент его уверования в Бога и принятия его как Господа и Властелина в свою жизнь. Ветхий человек — это та склонность в нас, которая побуждает нас служить себе, сатане и греху. Новый человек, которого родил в нас Дух Святой, стремится служить Богу, друг другу, и стоять за то, что истина. Освящение означает, что человек умертвляет дела своей старой жизни, то есть свои греховные дела, не желая больше грешить. Итак, пишет апостол Павел, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. И дальше в послании к римлянам апостол Павел добавляет, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Освящение также означает святой образ жизни, который получил свое начало в жизни человека в момент его рождения свыше. Из рождения свыше исходит новое хождение с новыми стандартами, новыми целями, новыми мотивировками и жизнь праведная, благочестивая, здравая. Процесс освящения или духовного роста христианина можно сравнить с оздоровительным действием сока дерева, который поднимается вверх по дереву. Когда сок поднимается, он выжимает прочь все мертвые листья, которые упорно держались за ветки всю зиму, несмотря на холода и ветры. Таким же образом, Дух Святой выжимает из нас все плотские похоти и греховные привычки нашего ветхого человека, чтобы мы жили освященной и преданной Богу жизнью. Но не каждый человек согласен с тем, что он нуждается в исправлении, или, как Библия говорит, в освящении. Почему человеку трудно с этим согласиться? Я поясню таким примером. Предположим, что вы вошли в ярко освещенную комнату. Ваша одежда и вы сами освещены ярким светом. Если бы на вас был белый костюм, и на костюме было бы хотя бы одно маленькое грязное пятнышко, то все находящиеся в комнате увидели бы его. Но если вместо освещенной комнаты вы пойдете на темную улицу, никто ничего не будет знать о пятне. Его никто не увидит. Таким же образом, чем ближе мы приближаемся к святому Богу, тем больше мы осознаем свою греховность, и тем больше мы начинаем жаждать освящения. Если вы говорите, что вы не нуждаетесь в очищении, то это просто значит, что вы никогда в жизни не приближались к Богу, вы никогда не знакомились с Его Словом. Библия говорит, что все согрешили. Некоторые грешат больше своими делами, другие — безбожными мыслями, своим безразличием или бунтовским отношением к Богу. Поэтому каждый человек нуждается сперва в духовном рождении, рождении свыше, и потом в освящении. Библия говорит, что прямыми результатами освящения являются родившаяся любовь к Богу. Человек с радостью начинает подчиняться воле Божьей. Самоотвержение. Мы полностью начинаем признавать господство Иисуса Христа в нашей жизни. Мы начинаем жить под контролем Духа Святого, не оскорбляя Его. Мы уже ненавидим грех и скорбим, когда случайно совершаем грех. И мы начинаем приносить плод Духа. Жизнь наша будет складываться, как красивая симфония с ее прекрасными гармоническими созвучиями. Гармония в семье, в отношениях с другими людьми и с самим собой.
Все это возможно, когда Бог, наш Создатель, станет центром нашей жизни. Или в обратном случае, наша жизнь может сложиться как вдохновленная из глубин, дьявольская дисгармония, как грязная греховная песня, если грех будет царствовать в нашей жизни. Может быть, и ты, мой друг, подумав о своей жизни сейчас, скажешь: «Моей жизни далеко до красивой симфонии. Жизнь моя наполнена грехом и страданиями. В моей жизни победу одерживает этот отрицательный герой. Зло побеждает». Возможно, друг мой, ты боишься, что твоя жизненная история так и закончится победой зла. Может, ты говоришь: «Для меня нет больше никакой надежды, нет избавления. Я как птица в клетке». Мой друг, слушай, что Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Христос пришел, чтобы разрушить все дела дьявола в твоей жизни. Никакой грех и никакие цепи не смогут остаться целыми под разрушающим действием Божьей силы. Абсолютно все твои грехи уже оплачены на Голгофском кресте, на котором 2000 лет тому назад распяли Сына Божьего Иисуса Христа. Все твои грехи оплачены без исключения. И сегодня Христос силен извлечь тебя из тьмы и поставить на твердую скалу спасения. Отдайся Ему, мой друг. Дай Ему стать твоим Господом, твоим Спасителем, и ты обнаружишь, что воистину Бог жив. Бог верен Своему Слову. Он исполняет Свои обетования. Да поможет тебе Дух Святой открыться Иисусу Христу и верой принять Его в свое сердце. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостола» 2 главы, стихи с 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Сошествие Святого Духа в прошлом может много рассказать нам о том, как Он действует в наше время. Святой Дух остался по сей день тем же, кем был в начале, ибо Он – вечно неизменный Бог. Что Он делал раньше, Он способен делать и сегодня. Его сила не уменьшилась, как говорит пророк Михей. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Мы нанесем великое оскорбление Святому Духу, если предположим, что в наши дни Он не так силен, как прежде. Хотя мы не можем, да и не должны ожидать сегодня чудес, сопровождавших сошествие Святого Духа, тем не менее мы можем и должны ожидать повторения того, что символически было отражено в видимых чудесах. Мы вполне можем рассчитывать на духовные чудеса. Пятидесятница, согласно еврейской традиции, была днем, когда был дан закон. И если в день, когда был дан закон, люди увидели явление великой силы на горе Синай, то в день, когда было дано Евангелие, обладающее намного большей славой, мы вправе ожидать еще более могущественное проявление Божьего присутствия. И если в момент зарождения евангельской церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа, то разве не должны мы ожидать такого же и даже большего явления Его силы по мере развития и роста Его церкви? Закон отошел в прошлое, но Евангелие пребудет вовек. Чем ближе день тысячелетнего царства, тем ярче оно сияет. Поэтому я считаю, что вплоть до второго пришествия Христа мы можем ожидать повторения всего, совершенного Святым Духом в тот день, за исключением видимых чудес. Не забывайте, что Пятидесятница была праздником первых плодов. В это время Богу приносили первые снопы зрелой пшеницы. Если в самом начале евангельской жатвы мы так ясно увидели проявление силы Духа Святого, то разве нет у нас полного права надеяться увидеть бесконечно больше по мере того, как жатва увеличивается, и все больше колосьев связываются в снопы? Если первый день жатвы был так прекрасен, то как велика должна быть сама жатва? Сегодня я не намерен рассуждать об истории сошествия Святого Духа. Я хочу показать, какое значение это событие имеет для нас, призванных в последние дни свидетельствовать об истине. Отец послал нам Утешителя, чтобы Он обитал в нас до возвращения Господа. Святой Дух никогда не оставлял Церковь, ибо по молитве нашего Спасителя Он пришел обитать с нами вечно. Дар Святого Духа не был временным, и явление Его силы не было однократным. Святой Дух здесь, и мы должны почитать Его божественную деятельность среди нас. Если Он перестает действовать, мы должны исследовать себя, чтобы увидеть, что мешает Ему, что оскорбляет Его в нас, заставляя удерживать свою божественную силу. Да даст Бог, чтобы наши рассуждения сегодня утром помогли нам укрепиться в вере Святого Духа и обновиться в любви к Нему, чтобы мы могли увидеть, как Он, словно в первые дни, совершает свою миссию среди людей. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на символы, которые были даны нам Святым Духом в день Пятидесятницы для наставления. Их было два. Шум, как бы несущегося сильного ветра, и огненные языки. Рассмотрим эти символы по отдельности. Ветер — символ Бога, а значит и Святого Духа. В Ветхом Завете Бог часто открывал Себя под видом дыхания или ветра. Как многие из вас знают, в древнееврейском языке эти два понятия обозначались одним словом. То же самое относится и к греческому языку. Поэтому переводчикам не так-то просто догадаться, когда Христос в беседе с Никодимом имел в виду ветер, а когда дух. Некоторые переводчики на протяжении всего отрывка употребляют слово «ветер», в то время как другие, имея на это не менее веские причины, «дух». Греческое слово могло означать и то, и другое, и даже оба эти понятия одновременно. Из всех материальных объектов ветер самый духовный на вид. Он невидим, неуловим, таинственен. Поэтому люди считали, что он является наилучшим образом духа. В известном видении Иезекииля поле с сухим костями, о Духе Божьем говорится как о ветре, который пришел по слову пророка, оживил истлевшие останки, превратив их в людей. В буре шествие Господа. Так Он являет Себя на деле. Господь отвечал Иову из бури. Так Он являет Себя людям, когда наставляет их. Обратите внимание, что в день Пятидесятницы сошествие Духа сопровождалось звуком, шумом как бы несущегося сильного ветра. Хотя Святой Дух, спасая людей, может действовать тихо, тем не менее Он нередко использует звук. Я буду последним, кто станет критиковать собрания, на которых нет ничего, кроме святой тишины, ибо я желаю, чтобы у нас появилось больше уважения к молчанию. В тишине развивается внутренняя жизнь. Но Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божия, ибо вера от слышания. Мы слышим шум как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений, для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти, к тому, что должно было пробудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемо торжественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук, как бы несущегося сильного ветра, вызывающий благоговейный ужас? Звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот нисходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный Дух, Дух Божий, не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять. Он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше самим Богом. Святой Дух — это дыхание Бога. Сила Святого Духа — это сила, исходящая прямо от Бога. Итак, таинственный ветер наполнил горницу, в которой находились ученики. Обычный сильный несущийся ветер был бы ощутим и за пределами комнаты, и, возможно, даже разрушил бы весь дом, и те, кто в нем находился, могли пострадать. Но этот порыв небесного ветра, наполнив и не разрушив дом, благословил находившихся в нем, не причинив им вреда. Этот символ указывает на то, что Святой Дух дает верующему духовную жизнь так же, как воздух дает обычную жизнь всем людям. Святой Дух оживотворяет нас в самом начале. Затем Он поддерживает нашу духовную жизнь, питает нашего внутреннего человека, помогает ему расти и достигать совершенства. Дыхание ноздрей человека Божьего — Святой Дух. Святое дыхание дано было верующим не только для того, чтобы пробудить их к жизни, но чтобы наполнить их в избытке жизненной силой. Огромными глотками они пили небесную жизнь, ощущая, как энергия, сила и огонь распространяются по их душам. Святое вдохновение посетило их, ибо они были исполнены Святым Духом. Припоясавшись силой, они вступили в новую, более возвышенную жизнь, которая была неведома им раньше. Без сомнений, этот ветер был также необходим, чтобы указать на всепреодолевающую силу Святого Духа. Каким бы легким и нежным ни казался нам воздух, но если привести его в движение, то можно ощутить нечто живое рядом с собой. И если движение воздуха ускорится, то кто скажет, на что способен разбуженный великан? Ветер становится бурей, штормом, ураганом, торнадо, циклоном. Мало что может сравниться с силой по-настоящему разбуженного ветра. И хотя Святой Дух находится в презрении у людей, которые даже не верят в его существование, стоит ему взяться за дело со своей всей силой, и вы увидите, на что он способен. Он приходит тихо. Его дыхание похоже на приятный легкий ветер, который осторожно качает головки цветов, не мешая даже самым маленьким насекомым заниматься привычным им делом. И это дыхание успокаивает наши сердца. Он приходит как усиливающийся бриз, и мы ощущаем прилив сил и рвения, поднимаем паруса и летим, обгоняя бурю. Он может прийти с еще более великой силой, и тогда мы падем ниц, слыша громовые раскаты, когда он своей могущественной властью нарушает ложный покой человека и разрушает убежище лжи. Как быстро рушится уверенность в завтрашнем дне плотского человека, хотя еще вчера она была подобна скале. Обличая во грехе, Святой Дух с корнем вырывает надежду человека, хотя она выглядит как непоколебимый 300-летний дуб. Кто может выстоять перед ним? О, если бы в эти последние дни мы увидели сильный несущийся ветер, сокрушающий ливанские кедры, сметающий на своем пути все, что противостоит ему.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
0: Вторым видимым знаком сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Когда Соломон закончил строительство прекрасного святого храма, то символом посвящения его Богу был огонь, сошедший на закланную жертву. А когда еще не было храма, Господь обитал в скинии, являя себя в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью. Бог наш есть огонь поедающий. Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Поклонимся Ему в почтении. Языки пламени, почивавшие на голове каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться его. Они ощущают жар божественного огня, но им ничего не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Этот символ также показывал, что Святой Дух просветил людей, ибо огонь дает свет. Дух истины наставит вас на всякую истину. На них пребывал Дух Света, поэтому отныне они перестали быть несмышленными детьми, а превратились в учителей Израиля, наставников-язычников, которых им предстояло привести ко Христу. Но огонь не только дает свет, он воспламеняет. Языки пламени говорили о том, что апостолы должны были гореть любовью, пылать рвением и самоотречением, о том, что к людям они должны были обращаться не на холодном языке сухой логики, а со словами страстных призывов, убеждая их прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Огонь означал вдохновение. Вот-вот они должны были начать свою проповедь под воздействием Святого Духа. О, благословенный символ! да даст Бог каждому из нас понять его смысл до конца, да почиет огненный язык на каждом служителе Божьем. Пусть огонь внутри нас все больше разгорается, уничтожая грех, превращая нас в жертву всех.

на многих из них в день Пятидесятницы сходят не огненные языки, а языки в виде цветов. Но Пятидесятница апостолов — это огонь, а не цветы. Какие изысканные проповеди мы слышим сегодня! Какая новизна мысли, какой поэтический язык! Это совершенно не в стиле Святого Духа. Мягко и спокойно текут сладкие речи о достоинстве человека, о его свободной воле, с которой не совладает даже Господня воля, о достижениях нравственного прогресса в нашем столетии. Ужас наказания за грех затушевывается, провозглашается спасение падших ангелов, включая даже сатану. Эти сатанинские проповеди полны змеиного коварства. Они обманчивы, как вкрадчивые слова, соблазнившие Еву. Святой Дух призывает нас проповедовать по-другому. Вы можете вложить в свои слова столько эмоций, напряжения, страсти, сколько хотите. Но не думайте, что вы добьетесь успеха при помощи правильно построенных предложений и сложных слов. Все это скорее пригодится тем, кто вводит людей в заблуждение, чем тем, кто хочет передать людям послание от Всевышнего. Стиль Святого Духа характерен тем, что он втолковывает людям истину самым понятным и неотразимым способом. Его слова просты, но пламенны, незамысловаты, но проникновенны. Святой Дух не написал ни одного холодного или блеклого предложения во всей Библии, и никогда он не обращался к людям с безжизненными словами. Он благословлял и будет благословлять пламенные речи. Итак, перед нами два символа. Святой Дух приходит как ветер, который переносит произносимые нами слова, и как огонь, который расчищает дорогу провозглашаемой нами истине. Наши слова наполнены жизненной силой и огнем. Они летят на крыльях Святого Духа, попадая в людей подобно огненным стрелам и зажигая в них желание приблизиться к Богу. Если Святой Дух сойдет на любого из нас для того, чтобы сделать способным к служению, то мы не только сами наполнимся жизнью, но сможем и другим передавать жизненные силы. Сойдите на нас прямо сейчас, о сильный несущийся ветер и огненные языки! Ибо мир нуждается в этом. Мир гниет от греховной болезни и нуждается в исцеляющем ветре. Мир погружен во мрак ночи. Ему нужен яркий факел истины. Человек не имеет ни здоровья, ни света без тебя, о благословенный Дух. Сойди на этот мир через твоих слуг. А теперь соедините эти два символа. Представьте ветер и огонь вместе. До сих пор я говорил о них как об отдельных явлениях, и вы видели силу и одного, и другого. Но каковы они вместе? Несущийся сильный ветер сам по себе ужасен. Кто противостанет ему? Прекрасные суда налетают на скалы, гонимые ветром. Гордые лесные великаны склоняют смиренно свои головы под напором ветра. А чего стоит один только огонь? Кто противостанет ему, когда он пожирает свою добычу? Но пусть теперь ветер и огонь объединят свои усилия. Вспомните пожар в старом Лондоне. Когда загорелись первые дома, пламя было совершенно невозможно потушить, потому что ветер раздувал огонь, и ничто не могло выстоять перед быстро несущимся потоком огня. О Боже, пошли нам Святого Духа именно так! Пошли нам и дыхание духовной жизни, и огонь неугасимого рвения, пока народ за народом не подчинятся Господу Христу. О Ты, являющийся нашим Богом, ответь нам огнем, мы молим Тебя. Пошли нам в ответ и ветер, и огонь, тогда мы увидим, что Ты истинно Бог. Царство Твое еще не пришло, и дело стоит. О, да будет Тебе угодно послать ветер и огонь. Ты совершишь это, когда мы будем единодушны, когда мы все будем верить и ждать, когда

Мы все будем подготовлены молитвой. Господь, сделай так, чтобы мы осознанно ждали Твоего сошествия. Во-вторых, братья мои, давайте вместе задумаемся над непосредственными результатами сошествия Святого Духа. Ибо эти символы были даны не напрасно. Было два непосредственных результата. Во-первых, было наполнение. Во-вторых, был дан дар прорицания. Я обращаю ваше особое внимание на первый результат. «И наполнил весь дом, где они находились». Но я веду речь не столько о наполнении дома, сколько о наполнении людей. И исполнились все Духа Святого. Когда они начали говорить, то даже те, кто вначале смеялся над ними, заметили, что они наполнены. Правда, им показалось не духом, а вином. Но так или иначе, все обратили внимание на необычную наполненность этих людей. Мы ничтожны, пустые люди по своей сути, и от нас нет никакой пользы, пока мы такими остаемся. Нам надо быть исполненными Святым Духом. Святой Дух всегда действует в таком порядке. Сначала исполняет человека, затем дает ему прорицать. О, если бы мы с вами были сейчас исполнены Святым Духом! Исполнены. В тот момент они не были обессилены, опустошены, не были близки к смерти, как случается порой с нами. Исполнены. Ни для чего другого в них не осталось места. Они были в такой мере объяты небесной силой, что для желаний плоти не осталось места. Страх был изгнан, все неземные мотивы были забыты, Дух Божий, заполнивший их существо, вытеснил из них все постороннее. У них было много недостатков и слабостей. Но в тот день, когда они были исполнены Духом Божьим, в них не было заметно ни одного порока и изъяна. Они стали другими людьми. Люди, наполненные Богом, прямая противоположность тем, кто наполнен собственным «я». Из полной церкви будет изливаться спасение народом, но никак не из пустой. В первую очередь, мы, как церковь, жаждем исполнения Святым Духом. Дар прорицания придет тогда сам собой.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Думаю, вы согласитесь, что иногда обычный добрый поступок может стать поворотной точкой в жизни человека. Так было и с героем нашего рассказа. Он все время пытался превзойти других, стать лучшим. Но успех не мог дать ему истинного покоя и заполнить пустоту в его душе. Настоящая радость и утешение пришли к нему только тогда, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Остается всего 2 минуты до конца матча. По-прежнему ничья. Сумеют ли красные дьяволы забить победный гол? Вот они атакуют. Какая напряженная игра. Шеридан передает мяч Огдену. Кажется, он не успевает. Но нет, вот он с мячом обходит одного защитника. Второго вратарь бросается ему под ноги. Но поздно. Мяч ударяется о штангу и влетает в ворота. Какой гол! Просто невероятно!
1: Какой парень не почувствовал бы себя на вершине блаженства в подобной ситуации, когда весь стадион приветствует тебя аплодисментами и чуть ли не боготворит? Но почему-то герой нашего рассказа не смог ощутить себя по-настоящему счастливым. Что же омрачало его радость? И сейчас мы предоставляем Роберту Огдену возможность в рамках передачи «Освобожденные» рассказать вам об этом.
2: Мы жили в штате Нью-Йорк. У меня было 3 сестры. Родители наши очень добрые, заботливые, материально были очень хорошо обеспечены. Но в глубине души я чувствовал, что одни только вещи, даже самые лучшие на свете, не могли дать человеку истинного удовлетворения. Папа был очень занят по работе, и поэтому у него оставалось мало времени на то, чтобы побыть, пообщаться с нами. И мне ничего не оставалось, как искать признания и одобрения у своих друзей. Однако, когда я был в 4-м классе, папа научил меня играть в шахматы.
3: Король – это самая главная фигура, Боб. Цель игры заключается в том, чтобы поставить ему мат. Если король оказывается под боем и ему некуда уходить, то это называется матом. Самая сильная фигура – это ферзь. Она может ходить как ладья по линиям, и как слон по диагоналям. Король может ходить в любом направлении, но только на 1 клетку за 1 ход.
4: Выходит, он очень слабый.
3: Да, и постоянно нуждается в защите.
4: А как ходит конь?
3: Конь ходит буквой «Г». Он может прыгать через другие фигуры.
4: А пешка?
3: Пешки ходят только на 1 клетку вперед, но изначального положения могут быть продвинуты и на 2.
4: Так выходят, они самые слабые из фигур.
3: В общем, да. Но если они дойдут до последней горизонтали, то могут превратиться в ферзя.
4: Получается, я могу иметь сразу несколько ферзей.
3: Да, конечно. Это необычайно интересная игра, но нужно быть очень внимательным и стараться не ошибиться.
4: Вау! Я хочу научиться играть в шахматы.
2: Я очень любил соревноваться, добиваться превосходства над другими. И поэтому шахматы стали моим главным увлечением. Помимо шахмат, я ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. А еще я играл в бейсбол. Уже тогда я задумывался над смыслом жизни и изо всех сил старался добиться успеха. Мои друзья играли в ансамбле, и я решил к ним присоединиться. Я выбрал для себя французский рожок.
5: Как у тебя дела с французским рожком, Боб?
4: На нем очень трудно играть.
3: Ну, это самый сложный инструмент в нашем ансамбле.
4: Почему же мне об этом не сказали?
3: Так ты и не спрашивал.
4: Я не могу даже находить на нем правильные ноты. Я брошу его.
5: Потерпи, Боб. Вот увидишь, в конце концов у тебя все получится.
4: Я уже с ним целый год мучаюсь, и никакого толку. У меня ничего не выйдет.
5: А зачем ты выбрал этот инструмент?
4: Я не хотел быть как все. Мне было нужно что-то особенное.
3: Вот. Этими трудностями ты и расплачиваешься за свою оригинальность, Боб. Кстати, твоя сестра тоже оригинальна. Она выучила наизусть расположение всех глав в Ветхом Завете.
5: Какая умница!
2: Я страшно испугался. Моя младшая сестра могла в чем-то превзойти меня. Какой позор! Я окажусь в глазах окружающих полным ничтожеством. Я должен был во всем быть первым, и поэтому начал заниматься с удвоенным рвением. Я выиграл конкурс в воскресной школе, полностью освоил французский рожок, пользовался каждым удобным случаем, чтобы потренироваться с мячом, и записался в шахматный клуб.
6: Ты делаешь успехи, Боб.
4: Да, но я все еще не могу победить Тима.
6: Но кому-то из нашей команды так или иначе все равно придется сесть за доску с этим пятиклашкой.
4: Согласись, он играет очень здорово. Настоящий вундеркинд.
6: Да, не хотел бы я проиграть этому коротышке.
4: Я тоже. Но смотри, вот Бобби уже проигрывает. Вот это да. У его противника уже 3 ферзя.
6: Кажется, здесь все ясно. Пора сдаваться.
4: Да, положение крайне безвыходно.
6: Стой. Бобби дал шах.
4: Так это же мат, фантастика, как это получилось?
6: Не знаю, это что-то невероятное.
4: По крайней мере, мне придется играть с Бобби, а не с этой малявкой.
3: Ну, как турнир?
4: Папа, представляешь себе, я выиграл!
3: Ну что ж, поздравляю тебя с победой, сынок.
4: Если б ты только видел, папа, в последней игре я оказался на грани поражения, но подстроил хитрую ловушку, и Бобби в нее попался. Я перешел в контратаку и поставил ему мат.
3: Так, интересно. Ну, дальше что?
4: Я выиграл все партии, а наша команда стала чемпионом школы.
3: Ну, Боб, ты у нас такой молодец, а?
4: Только от всех волнений у меня голова разболелась.
3: Ничего, пройдет. Я думаю, игра стоила свеч. Главное, что ты победил.
4: Просто я не хотел проигрывать, папа. Ненавижу поражение.
2: Но почему достижения, подобные этому, не способны нас долго радовать? Некоторое время я наслаждался своей победой, но затем пришло разочарование. И чтобы не терять смысл своей жизни, мне пришлось искать возможность каких-либо иных свершений. На первом году учебы в колледже я смог попасть в футбольную команду и успел даже отличиться, забив важный гол. Но футбольный сезон закончился. Зато начались соревнования по легкой атлетике, и я усиленно к ним готовился.
7: Привет, Бобби!
8: Привет!
7: Ты сегодня останешься на занятия по шахматам?
8: Конечно!
7: Кстати, мистер Стенсон покажет нам сегодня сицилианскую защиту.
8: Отлично! Она нам пригодится для встречи с Форданом.
7: Это точно.
8: У него уже международный рейтинг.
7: Ты знаешь, я думаю, что мы не победим.
8: Но мы сможем побороться за командную победу.
7: Согласен. Ты знаешь, я бы ни за что не захотел садиться с ним за доску.
8: Ай!
7: Что случилось, Бобби?
8: Спина!
7: Подожди, я позову учителя, подожди!
2: В тот год из-за травмы спины ни о каких занятиях спортом не могло быть и речи. В то время я начал задумываться о реальности существования ада и рая. Но религия не могла дать мне той уверенности в себе, к которой я так стремился. Я по-прежнему усердно занимался музыкой, шахматами и учебой. Мне удалось прекрасно выступить в одном большом музыкальном конкурсе, но все равно вопрос о смысле всего этого оставался для меня неразрешимым. Я не решался ни с кем поделиться своими проблемами, потому что боялся насмешек и непонимания.
7: Все, Бобби, я выиграл!
2: Поздравляю!
7: Ну ладно, успокойся. В следующий раз тебе повезет больше.
2: Извини. Никак не могу научиться контролировать свои эмоции.
7: Ну, я не вижу ничего плохого, чтобы иногда выпустить пар. Особенно, когда проиграешь.
2: Но мне кажется очень важным уметь держать себя в руках в любой ситуации.
7: Ну ладно, ладно, успокойся. Кстати, давай поиграем в шахматы.
2: Давай.
7: Кстати, Бобби... Как тебе наша новая учительница в воскресной школе?
2: Она в порядке. Я представляю, как нелегко ей учить таких оболтусов, как мы.
7: Да. Бобби, ты веришь в то, что существует рай?
2: Хотел бы я там оказаться за все свои мучения. У меня белые.
7: Да. Твой ход, Бобби.
2: Нам нужно как следует потренироваться, чтобы выиграть у Фордана.
7: Ты шутишь. Мы ему мальчики для битья.
2: Но это мы еще посмотрим.
9: Боб, просто не знаю, как могло так получиться, что твой концерт и шахматное соревнование начинаются в одно и то же время.
10: Да, ну, понимаете, хуже всего то, что и то, и другое будет в разных городах.
9: Ладно. Не волнуйся, я попрошу, чтобы тебе разрешили сыграть первую игру заранее. Поезжай на концерт, а потом присоединяйся к команде.
10: О, это было бы просто здорово, мистер Стенсон.
9: Ну, ребята?
6: Да?
9: Готовы ли вы к мартовским соревнованиям?
6: Не волнуйтесь, тренер, все будет нормально.
10: На этот раз, я думаю, мы сполна рассчитаемся с Форданом.
9: Да-да. Я заметил, что он довольно часто играет защиту Каракан.
6: А что это за дебют?
9: Она похожа на сицилианскую защиту. Будет неплохо, если вы уделите ей особое внимание.
10: Я старательно изучал защиту моего соперника, а затем испытывал ее в тренировочных партиях. И вот начались соревнования. На второй день только 4 человека из нашей команды не имели поражений. Наш лучший игрок встречался в третьем туре с Форданом и попал в страшный цейтнот. Да, похоже, Тим проиграет по времени.
7: Подожди, может быть, он еще успеет. Ему осталось сделать всего лишь пару ходов до контроля.
10: Да навряд ли. А вот, все, у него упал флаг.
7: Какая жалость. В дебюте у Тима было больше преимущества.
10: Да, если бы он играл немного быстрее, то мог бы выиграть.
7: Бобби?
10: Ну?
7: А знаешь, что означает этот проигрыш?
10: Знаю. Теперь мне предстоит играть против Фордана.
7: Да, Бобби. И ты должен выиграть во что бы то ни стало. Это наша последняя надежда на первое место, Бобби.
10: Я чувствую себя словно Давид перед Голиафом.
11: В этой партии на карту было поставлено все. И честь нашего учебного заведения, и надежды моих друзей, и мои личные амбиции. Эта игра решала судьбу первого места. У меня были белые фигуры. Как, кстати, оказалось то, что я внимательно изучил дебют моего соперника.
10: Мне все еще не верится, что я смог заставить Фордана сдаться.
12: Поздравляю, Боб!
6: Бобби, мы все страшно боялись, что ты не заметил того выигрышного хода.
10: Да, я видел, вы сидели как на иголках.
6: А чего ты не сделал раньше этот ход, а?
10: Да у меня на часах еще оставалась куча времени, и я хотел удостовериться, что Фордан не поставил мне какой-то хитрой ловушки. Ну, помните, как в прошлом году, помните?
6: Да,
12: прекрасная победа, Боб!
10: Ой, спасибо, мистер Стенсон. Я воспользовался вашим советом и тщательно изучил любимую защиту Фордана.
11: Я понимал, что, несмотря на это поражение, Джек все же был сильнее меня. Но все равно я очень радовался своей победе. Папа и мама тоже очень обрадовались моему успеху. Действительно, это было событием. Ведь не каждый день удается выиграть чемпионат США среди юниоров. Но какой в этом был смысл? Как и царь Соломон, я почувствовал, что все суета-сует. Я закончил школу и летом работал на папином заводе. Пришла осень. Я поступил в колледж. На первом курсе я играл на французском рожке сразу в двух группах. В ансамбле духовых инструментов и в оркестре. Вот там я и познакомился с Бетти, которая играла соло на рожке. Она придала новый смысл моей жизни.
13: Что ты собираешься делать после окончания колледжа? Будешь заниматься бизнесом вместе со своим отцом?
10: Нет. Знаешь, раньше я хотел стать юристом, но сейчас думаю в будущем работать преподавателем физкультуры. Ну, конечно, денег так много не заработаешь, но зато это интересно.
13: Тогда я рада за тебя.
10: А я рад, что встретил тебя, Бетти. Ты знаешь, мне всегда чего-то в жизни не доставало. И сейчас я понял, мне не хватало тебя.
13: Ты пугаешь меня, Боб.
10: Почему?
13: Ты всегда такой настойчивый.
11: А я такой во всем? А как же иначе можно добиться успеха?
13: А разве это так важно?
11: Ну, конечно! Нужно знать, чего ты хочешь, и изо всех сил стараться добиться желаемого. А сейчас я знаю. Мне нужна ты, Бетти. Я был по уши влюблен и находился в том смятении души и неистовом волнении сердца, которое приносит с собой влюбленность. Летом мы разъехались к своим родителям. Я несколько раз приезжал к Бетти в гости. О, как тяжело мне было с ней расставаться. Без нее жизнь мне казалась совершенно пустой и бессмысленной. Начался новый учебный год. Я чувствовал себя ужасно неуверенно. Почва буквально уходила у меня из-под ног. Чтобы попробовать хоть как-то разобраться в своих проблемах, однажды я зашел на службу в часовню колледжа.
14: Иисус сказал: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». Разве это не чудесная весть для нашего обезумевшего и метущегося мира, мира суетного и суматошного, сбившегося с ног в поисках призрачного успеха? В этом мире, где все перевернулось с ног на голову, лишь Бог один не изменит. Лишь в Господе вы сможете обрести единственную надежную опору. Благая весть состоит в том, что Бог любит вас. Любит так сильно, что послал своего единственного Сына умереть на кресте ради вашего спасения, освободить вас от проклятия греха и смерти. Прекратите тщетные попытки спастись, надеясь на свои собственные силы, учит нас Иисус. Вы не сможете таким образом снискать расположение Господа. Только уверовав во Христа, вы получите божеский дар спасения. Если вы еще вчера не знали, попадете ли на небо, то теперь вы сможете знать это совершенно точно. Все, что вам нужно сделать, это помолиться и попросить Иисуса Христа войти в ваше сердце, стать вашим личным Господом и Спасителем.
11: Это было просто невероятно. Именно этого я искал все прошлые годы. Меня охватила такая неописуемая радость, что я с трудом дождался конца проповеди. После службы я остался и обратился в молитве к Господу, прося Иисуса войти в мое сердце и в мою жизнь. Вопрос, который мучил меня с детства, наконец-то был разрешен. Я был готов начать новую, прекрасную жизнь. Но впереди меня ожидали еще тяжкие испытания.
13: Боб, мне кажется, нам не нужно больше встречаться.
11: Но почему, Бетти?
13: Ты слишком торопишь события, вот и все.
11: Но, Бетти, я ведь люблю тебя, ты понимаешь, я люблю тебя.
13: Я тоже люблю тебя, Боб. Но мне еще рано замуж. Пойми, мы еще слишком молоды.
11: Ты меня просто убиваешь.
13: Если мы созданы друг для друга, то все равно почувствуем это. Я думаю, что разлука обойдет нам только на пользу.
11: Но мне и так ясно, что мы созданы друг для друга. Бетти, неужели ты в этом сомневаешься?
13: Я не знаю. Я не могу так, ты слишком торопишь меня.
11: Прошло около месяца. Мы встретились еще несколько раз, но затем Бетти снова порвала со мной. Она получила спасение еще в ранней юности, ведь папа девушки был священником. И это во многом объясняло ее поведение. Но для меня такие переживания казались совершенно невыносимыми. Душа моя разрывалась на части. Весной, во время пасхальных каникул, мы объехали несколько штатов с концертами. Как же трудно мне было видеть Бетти и не иметь возможности общаться с ней, как прежде. Каждый вечер мы выступали в церкви, проводили ночь в семьях прихожан, а на следующее утро снова садились в автобус и ехали дальше. Последний концерт мы давали в Нью-Джерси. Я остановился у людей, дочь которых была парализована.
5: Вот это будет в вашей спальне, Боб. Одежду можете повесить сюда.
11: Спасибо. Спасибо вам за ваше гостеприимство.
5: Вы так красиво играли. Вам понравилась поездка?
11: Да. Знаете, было очень много интересного. Ну, просто мы устали от постоянных переездов.
5: Если хотите, можете спуститься в гостиную и посмотреть с нами телевизор.
11: О, спасибо вам. Вы знаете, мне редко это удается из-за постоянных занятий.
5: Если вы любите игры, наша дочь просто обожает шахматы.
11: Правда? Я тоже. Я с удовольствием сыграю с ней.
5: Тогда идемте. Она будет очень рада.
11: Мы сыграли несколько партий, и я дал девочке несколько полезных советов. Перед тем, как заснуть, лежа в кровати, я ощутил бесконечную благодарность этим людям за их радушие. И на следующее утро, перед отъездом, мне захотелось как-то поблагодарить их. Я думал о бедной девочке и мечтал помочь ей. Помочь почувствовать себя хоть немножечко счастливее. Спасибо. Все было очень вкусно. Большое вам спасибо.
5: Нам было очень приятно познакомиться с вами.
11: И мне тоже. Знаете, я хотел бы попросить вас об одном одолжении.
5: Пожалуйста.
11: Вот мои шахматы. Я прошу вас, пусть они останутся в вашей дочери. Не смогли бы вы передать их ей, когда я уеду?
5: Что вы? Может, не стоит?
11: Нет-нет, я прошу вас, пожалуйста. Знаете, с этими шахматами мне всегда сопутствовала удача. Может быть, они как-нибудь помогут и вашей девочке.
5: Она будет просто на седьмом небе от радости.
11: Женщина проводила меня к автобусу. Мы попрощались. Я положил вещи в багажник и поднялся в салон. Мне страсть, как хотелось сесть рядом с Бетти. Но я не решался подойти и прошел к заднему сиденью. Но бороться с чувством было выше моих сил. Я подошел к Бетти и спросил, не против ли она, чтобы я сел рядом с ней. И с того момента у нас все пошло на лад.
13: О чем ты думаешь?
11: А помнишь тот последний день поездки?

0: Говорил, что был благодарен Господу, что он дал тебе возможность отдохнуть.
1: Да. Так вот, в тот день я подарил дочери приютивших меня людей свои шахматы.
0: Да?
1: Да.
0: Боб, это был поступок с твоей стороны. Я-то знаю, как много они для тебя значили.
1: Вот именно это и дал мне понять Господь. Понимаешь, шахматы стали идолами.

0: И мне кажется совсем не случайно, что когда я отказался от них, Всевышний снова соединил нас.
1: Думаю, что ты прав.
0: Господь желает, чтобы мы полностью посвятили себя Ему, Бетти. И если у нас есть что-то превыше Бога, то мы обречены на неудачу. О, как бы я хотел убедить в этом маму и папу. Я не терял надежды и неустанно молился о своих близких. И через год они получили спасение. Мы с Бетти поженились и начали преподавать в библейском колледже. Бог подарил нам 2 сыновей и 3 дочерей. Я служу Господу вместе со всеми нашими детьми. Они выросли настоящими христианами. Я организовал в интернете сайт для шахматистов, где обращаюсь к ним с благой вестью. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь.

Дорогие друзья, если вы хотите найти подлинный смысл вашей жизни, не ждите. Пригласите Иисуса Христа войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас. Обратитесь к Господу с молитвой вместе с нами. Боже, я никогда не смогу сам заслужить тот бесценный дар спасения, который Иисус мне предоставил своей смертью на кресте. Благодарю Тебя, Господи, за эту жертву, совершенную ради меня. Благодарю Тебя, Господи, что Ты простил мои грехи. Измени мое сердце, Господи. Помоги мне последовать за Христом. Я хочу познать Его. Я мечтаю стать таким, как Он. Во имя Его я молюсь. Аминь. Возрадуйтесь, братья. Вера в кровь Христа приведет вас к вечной жизни в единении с Господом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Послушайте комментарии одного читателя книги «Иисус. Наша судьба». Действительно, очень замечательная книга и написана таким доступным языком. И истории, и вопросы, рассматриваемые в ней, актуальны и сегодня для каждого. Кто прочитает эту книгу, не потеряет, а приобретет. Напоминаю вам, дорогие наши радиослушатели, в прошлой передаче мы говорили, что Иисус – добрый пастырь. Иисус – властелин жизни. Чудесное описание того, что человек может пережить у креста Иисуса Христа. Прощение грехов – это значит, что Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих долгов снята. Я освободился от своей тяжести. Прощение грехов – это может подарить только Иисус. Я должен еще пояснить, почему я верю в Иисуса. Вы ведь все уже однажды испытали, каким бесконечно одиноким можно себя чувствовать и какой пустою бывает жизнь. Тогда вы вдруг ощущаете, что вам чего-то недостает. Но чего? Я вам скажу, вам недостает живого Спасителя. Для вас самое большое достижение в жизни, когда вы, подобно детям, сможете сказать, что принадлежите к овцам Иисуса Христа. И имейте доброго пастыря. Это самое большое достижение в жизни. Стремитесь к тому, чтобы вы могли это сказать. Почему верю в Иисуса? Потому что Он мой добрый пастырь, мой лучший друг, мой живой Спаситель. Для чего нужен Иисус? Хочу сказать вам еще вот что. Иисус – властелин жизни. Тема нашей передачи сегодня – «Для чего я живу?». Итак, для чего я живу? Или для чего я на этой земле? Или в чем смысл моей жизни? Однажды в Эссене я услышал по телефону взволнованный голос одного промышленника. «Господин пастор, приезжайте!» Я спешу к нему. Он встречает меня словами «Мой сын застрелился». Я знал этого юношу. Он был студентом. Он имел все, что душа желает. Он был здоров, красив, молод и богат. Он давно имел личный автомобиль. Он не был запутан в каком-то либо вздорном деле. И этот молодой человек пускает себе пулю в лоб. В письме, которое он оставил, было написано: «Я ухожу из жизни, потому что не вижу в ней смысла». Потрясающе! Как видите, вопрос о смысле нашей жизни очень важен. Он так важен, потому что жизнь у нас только одна. Поверьте мне, миллионы людей в момент смерти думают: «Ах, как хотел бы я еще раз начать все сначала! Я бы все делал иначе!» Жизнь дается нам лишь один раз. У нас только одна единственная жизнь. Если она потеряна, то потеряна на веки веков. Я говорю это совершенно серьезно. Для чего же я, собственно, живу? Во-первых, друзья мои, существует очень много поверхностных и опрометчивых ответов на вопрос «Для чего я живу?». Много лет тому назад я получил все эти поверхностные и опрометчивые ответы одновременно. Это было в 1936 году, во время диктатуры Гитлера. Студенты из Мюнстера просили меня поговорить с ними на эту тему. «В чем смысл моей жизни?» И они мне сразу сказали, что не хотят слышать лекции, но желают дискутировать со мной на эту тему. «Хорошо», — сказал я. «Тогда начинайте. В чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» А так как дискуссия, как сказано, состоялась во время диктатуры Гитлера, один из них, конечно, тотчас встал и объяснил: «Я для своего народа. Это как лист и дерево. Лист ничего не значит, дерево – все. Я существую для своего народа». На это я ответил: «Хорошо. А для чего дерево существует? Для чего существует народ?» Пауза. Этого он тоже не знал.
Понимаете, подлинный вопрос остался неотвеченным. Тогда я им сказал: «Люди дорогие, вы не должны давать такие ответы, которые только обходят вопрос, отодвигают его назад. Итак, в чем смысл моей жизни? Для чего я живу?» — спросил я снова. Тогда другой объяснил: «Я существую на свете для того, чтобы исполнить свой долг». «Друг», — сказал я, — «в том-то и дело. В чем же мой долг?» «Я считаю своим долгом преподнести вам Слово Божие. Матильда Лутендорф своим долгом считает отвергать Бога. В чем же долг?» Однажды служащий высокого ранга сказал мне: «Господин пастор, по секрету, я целыми днями переписываю документы, но если бы они все сгорели, то жизнь бы продолжалась. Я страдаю от того, что я в сущности совершаю такую бессмысленную работу». Что такое долг? Тысячи эсэсовцев погубили сотни тысяч людей. Когда же они предстают пред судом, то будут утверждать: «Мы выполняли свой долг, нам это было приказано». Неужели вы верите, что долг человека может заключаться в том, чтобы погубить других людей? Этому я не могу верить. Итак, я сказал студентам: «В том-то и дело, в чем мой долг? Кто может мне это сказать?» Вот мы и опять застряли. После этого молодые господа стали больше задумываться над ответами. Затем один из них встал и гордо разъяснил: «Я происхожу из старого дворянского рода. Я могу назвать своих предков до 16-го поколения. Большое родословие. Разве это не смысл жизни? Не цель жизни? Достойно продолжать это родословие?» И я смог ответить только так: «Друг, если не знаешь, для чего жили эти 16 поколений, то стоит ли добавлять к ним 17-е?» Видите, как много поверхностных и опрометчивых ответов. В наших газетах часто можно видеть объявление о смерти, над которыми помещается ужасный стишок: «Лишь труд был в твоей жизни, себя совсем забыв, отдать все своим ближним, то высший долг твой был». Вам это знакомо? Я каждый раз содрогаюсь, когда это читаю. Мне думается, это же объявление о смерти лошади, не правда ли? Всю жизнь работает лишь лошадь. «Лишь труд был в твоей жизни. Это же ужасно!» Нет, не в этом смысл нашей жизни. Другой студент мне объяснил тогда: «Знаете ли, я хочу быть врачом, спасать жизнь людей. Разве это не прекрасно?» Я возразил ему: «Хорошо, но если вы не знаете, зачем человек живет, то спасать жизнь человеку не имеет никакого смысла». Поймите меня правильно и не распространяйте обо мне слух, будто я сказал, что не стоит спасать жизнь людям. Я имею в виду, что в конечном счете это не является ответом на наш вопрос о смысле жизни. Меня это потрясло тогда. Даже образованные люди, все они были студентами, в наши дни живут, не имея понятия, для чего они существуют на свете. Вас, по-видимому, раздражает форма моей речи. Я, конечно, мог бы использовать напыщенные фразы с многими иностранными словами, но тогда вы, определенно, через полчаса заснули бы. А поскольку я этого очень боюсь, то лучше говорю так, как разговаривают на улице, при встрече с друг с другом. Это вам ясно? Благодарю. Вот видите, когда все это испытываешь однажды, стоит мне только намекнуть, как получаешь ответ, подобный тому, который я слышал тогда в Мюнстере от студентов: «Жизнь вообще не имеет глубокого смысла. Мое рождение – простая случайность. В этом нет никакого смысла. Поэтому самое лучшее – брать от жизни все, что можно». Возможно, самым большим искушением для человека является мысль: «Моя жизнь бессмысленна. Она не имеет никакой цели.
если бы мои родители не поженились, я не был бы зачат и рожден. Я живу здесь чисто случайно. В сущности, моя жизнь полностью бессмысленна. А у кого жизнь тяжела, тот в такой момент близок к самоубийству. Зачем мне продолжать свою жизнь, если все является случайностью и бессмысленностью? То не лучше ли положить всему конец? Знаете ли вы, что число самоубийств в Западной Германии больше, чем количество жертв дорожных происшествий? Знаете ли вы, что около 50% самоубийц – молодые люди в возрасте до 30 лет? Это потрясающие показатели нашего времени. Мы больше не видим смысла в жизни. Я часто разговаривал с людьми, которые мне жаловались. Жизнь такая бессмысленная, что я закончу ее или развлечениями, и наслаждениями, или самоубийством. Тогда я спрашивал, а если она все еще имеет смысл, а вы ее проживете так, как будто она не имеет смысла? Как вы предстанете в конце? В Библии есть стих, который пронизывает насквозь. Он гласит так: «Человеку надлежит однажды умереть, а потом Божий суд». Как видите, нужно знать это слово из Библии, чтобы спросить со всей серьезностью, зачем я живу? Как мы сможем предстать на Божий суд, если упустили смысл своей жизни? Ясен ли вам теперь этот вопрос? Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи «Для чего я живу?».

Во-вторых, кто же может мне дать ответ на вопрос, зачем я живу? Кто? Церковь? Нет. Пастор? Нет. Он находится в таком же положении, как и вы. Профессора? Философы? И они не смогут ответить нам на вопрос, для чего я живу. Только один может нам сказать, для чего мы живем. Тот, кто нам дал жизнь, кто нас создал, Бог. Разрешите мне привести следующий простой пример. Захожу я однажды в квартиру. В ней сидит эдакий добрый молодец и что-то мастерит из проводов и лампочек. Я спрашиваю его, что за адскую машину ты мастеришь тут? Что это будет? Он мне, конечно, объяснил. Но должен признаться, я ничего не понял и подумал, в этом никто другой не разберется. Только сам мастер может сказать, что будет и для чего. Точно так и с нашей жизнью. Только тот, кто нас создал, может сказать, для чего он нас создал. Это значит на вопрос, для чего я живу? Мы можем получить ответ только путем откровения. Бог должен нам это сказать. Если бы я до сих пор Библию не читал, то этот вопрос должен был бы привести к Библии. Я больше не выдержал бы, если бы не узнал, для чего я тут в этом проклятом мире. Вам кажутся слова «проклятый мир» слишком резкими? Но это слова из Библии. Если бы вы полгода общались с пастором большого города, вы бы знали, что я имею в виду. Этот мир находится под страшным проклятием. Я не смог бы в нем жить, если бы не получил ответ через откровение Божие. В Библии Бог дает нам ответ на вопрос о смысле жизни. Я знаю людей, которые высокомерно говорят, «Библию мы все равно не будем читать». На это я могу ответить так. Я могу поручиться, что вы еще никогда серьезно не размышляли над вопросом «Для чего я живу?». Но безрассудство – широко распространенная болезнь, и если бы она вызывала боль, то весь мир был бы наполнен криком. Я хочу дать вам ответ из Библии одним предложением. Бог создал нас для того, чтобы мы стали Его детьми. Как Отец очень хочет отразиться в Своем Сыне, так Бог создал человека по образу Своему. Бог хочет, чтобы мы стали Его детьми, которые с Ним беседуют, с которыми и Он может беседовать, которые Его любят и которых Он любит. А молитесь ли вы, как горько бывает отцу, когда его дитя годами с ним не беседует? Точно так же и человек без молитвы, ведь он не беседует со своим небесным отцом. Видите, Бог хочет, чтобы мы были Его детьми, которые с Ним беседуют, которых Он любит и которые Его любят. Вот для чего мы здесь на свете. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я говорю не о церкви, не о догме, не о религии и тому подобном, но о живом Боге. А Он создал вас, чтобы вы стали Его чадом. Являетесь ли вы им? Мы должны быть детьми Божьими, но по своей природе мы ими не являемся. В начале Библии сказано, «Бог сотворил человека по образу своему», а затем Библия сообщает о весьма великой катастрофе. Человек был создан в полной свободе, и вдруг он решает воспротивиться Богу. Он берет от плода, что означает «я хочу быть независимым, я могу жить без Бога». Понимаете, Адам никогда не сомневался в существовании Бога, но он от него освободился. «Я веду свою жизнь по своему усмотрению. По этому поводу я должен рассказать вам одну историю. Недавно один мужчина спросил меня на улице. «Пастор Буш, вы все время говорите о Боге, но я его не вижу. Скажите мне, как мне найти Бога?» И я ему ответил. «Послушайте внимательно. Представьте себе, что существует машина времени, посредством которой я мог бы уходить на тысячелетия вперед и назад. Итак, с помощью машины времени я ухожу в начало человечества.
Однажды вечером я гуляю по райскому саду. Вы же знаете историю грехопадения. Там за кустами я встречаю Адама, первого человека. «Добрый вечер, Адам!» Приветствую я его. «Добрый вечер, пастор Буш», — отвечает он мне. «Ты удивляешься встрече со мной?» Спрашиваю я и объясняю ему. «При смене декораций мирового театра я ошибочно попал сюда, в Эдемский сад». «Ну а почему ты такой задумчивый?» — спросил Адам. «Тогда я ему отвечаю. Ты знаешь, я сейчас раздумываю над вопросом, который мне задал один человек, а именно, как найти Бога?»

большинству людей вы откладываете вопрос о Боге в долгий ящик. Его не отвергают, но ему и не принадлежат. Бог вам не враг, но и не друг. Таким образом, самая важная проблема нашей жизни остается нерешенной. Один швейцарский врач в своей книге утверждает, что если у человека не решены жизненно важные вопросы, то он страдает душевно. «Мы здесь на Западе больны Богом», — продолжает он. «Мы не отвергаем Его, но и не принадлежим Ему. Мы просто не хотим Его иметь. Поэтому Бог является нашей болезнью». Да, я согласен с этим. Когда я повсюду слышу, современный человек не интересуется Богом. Я только могу ответить, что современным человеком дела обстоят неважно. Но ведь и я им являюсь, но интересуюсь этим вопросом и не считаю, что я устарел. Если современный человек всерьез не заинтересован в своем спасении, то дело очень плохо. Хочу привести простой пример. Представьте себе ученика-повара. Однажды шеф говорит о нем. Он совершенно не интересуется поварским делом. Я спрашиваю, а чем же он интересуется? Шеф отвечает, пластинками и девушками. Что ж, говорю я, тогда вам придется теперь, учтя это, вести разговор только о пластинках и девушках. Нет-нет, возразил шеф, если этот парень не интересуется поварским делом, то он ошибся в своем призвании, вы понимаете? Наше призвание – стать детьми Божьими. И если современный человек этим не интересуется, то он ошибся в своем призвании как человек. Тогда нет никакого смысла говорить с ним о всевозможных и невозможных вещах, которые его, может быть, интересуют. Но я не перестану повторять. Вы лишь тогда станете человеком, когда вы станете чадом живого Бога. В следующей передаче мы рассмотрим тему «Ответ Бога на вопрос всех вопросов».

Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Так знай же, человек,

Вы слушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Я боюсь, что я не устаю. Так зачем же мне и начинать христианскую жизнь?
2: Прощает ли Бог все грехи? Или есть грехи, которых Бог не прощает?

Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в священном

Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну и присоединились к нашему классу для изучения доктрин Библии. Мы изучаем доктрину о Боге. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Игорь Николаев и Константин Левшеня. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, или лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, послушаем пение.

0: Мы изучаем свойства или атрибуты Бога. Как мы уже говорили, атрибуты Бога разделяются на природные и нравственные. К природным свойствам относятся неизменяемость, всеведение, всемогущество, вездесущность и вечность Бога. Кроме этого, мы уже изучали о святости, о любви и праведности Бога. Мы сегодня продолжаем говорить о верности Бога. Пожалуйста, дайте определение верности Бога.
1: Верность Бога – это то качество Бога, которое указывает на Его постоянство в слове и в действии, так что на Него можно полагаться без всякого сомнения.
0: Хорошо. Пожалуйста, объясните происхождение слова «верность».
2: Слово «верность» происходит от слова, корень которого значит «подпирать» или «поддерживать». Когда оно употребляется в отношении Бога, оно значит, что Бог есть тот, на кого мы можем опираться без всякого страха. Он есть тот, кому мы можем положительно доверяться.
0: Что говорит нам Слово Божье о верности Бога?
1: Слово Божье говорит нам, что верность Бога велика.
2: Верность Бога достигает небес.
1: Верность Бога включает все Его дела.
0: Как проявляется верность Божья? Верность Божья проявляется в сохранении завета Его со Своим народом.
2: Третья книга Царств, глава 8, стихи 23, 24 и 56. «И сказал Господи Божий Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, что говорил ему, что изрек ты устами твоими, то всей день совершил рукою твоею. Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек через раба своего Моисея».
1: Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов».
0: Он исполняет каждое слово. Ни одно обетование не может быть неисполненным. Верность Божья проявляется в защите и освобождении своих слуг во время испытания и борьбы.
2: Первое послание Петра, 4 глава, 19 стих. «Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро».
1: Псалом 88, 21 и 29 стихи. «Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен».
0: Он проявляет свою верность, несмотря на неверность народа своего.
2: Второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Первая книга Царств, 12 глава, стихи 20 и 22. «И отвечал Самуил народу, не бойтесь, грех этот вам и сделан, но вы не отступайте только от Господа. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего».
0: Наша безопасность основана на Его верности, а не на нашей собственной. Безопасность овцы зависит от верности пастуха. Верность Бога проявляется в недопущении своим детям быть искушаемыми сверх сил и в облегчении участи своих детей во время искушений.
1: Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».
0: Верность Бога проявляется в сохранении своих детей от лукавого.
1: Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого».
0: Верность Бога проявляется в утверждении своих детей.
2: Первое послание Коринфянам, 1 глава, стихи 8 и 9. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны». И второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих опять. «Но верен Господь, который утвердит вас».
0: Верность Бога проявляется в освящении своих детей.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 по 24 стихи. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие».
0: Верность Бога проявляется в наказании своих детей, когда они сходят с пути.
2: Псалом 118, стих 75. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости, то есть по верности, Ты наказал меня».
0: Верность Бога проявляется в прощении исповеданного греха и в очищении своих детей от всякой неправды.
1: Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: Не доверять, что исповеданные грехи прощены, значит не верить, что Бог говорит правду. Верность Бога проявляется в ответе на молитву.
2: Псалом 142, стих 1. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по правде Твоей».
0: Окончив размышления о верности Бога, сделаем перерыв и послушаем пение «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель».

0: Обратим наше внимание на еще одно нравственное свойство Бога – милосердие Бога. Это означает любовь Бога к послушным и непослушным сынам человеческим. Ибо Он, Бог, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих. Милосердие или милость связаны с виной. Милосердие Бога понуждает его искать добра виновному перед ним человеку. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Ефесянам 2 глава, 4 и 5 стихи. Бог возлюбил мир. Он полон милосердия и сострадания. Детям своим Он дарует потоки благословений. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Послание к Римлянам, 8 глава, 32 стих. Вместо заслуженного наказания и смерти Бог дарует нам жизнь, здоровье и все необходимое для жизни. Прочтем еще несколько мест Священного Писания, которые говорят о милосердии Бога.
1: Книга Второзакония, 4 глава, 31 стих. «Господь, Бог твой, есть Бог милосердный». Псалом 61, 13 стих. «И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». Псалом 85, 15. «Но ты, Господи Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». И Псалом 102, 8 стих. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив».
2: Бог милостив, но кого милует Бог?
0: Бог милует кого хочет.
1: Послание к Римлянам, 9 глава, 15 стих. «Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». И 18 стих. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает».
0: Нужно помнить, что хотя Бог имеет право миловать кого хочет, Его милосердие таково, что Он хочет миловать всех, кого может в соответствии, то есть не противореча со своими атрибутами.
2: Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
0: Бог милует любящих Бога.
1: Второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Исход 26. «И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои».
0: Бог милует боящихся Бога.
2: Псалом 102, 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». И 17 стих. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его».
0: Бог милует ходящих пред Ним всем сердцем своим.
1: Вторая книга Паралипоменон, 6 глава, 14 стих. «И сказал, Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим».
0: Бог милует сознающихся в преступлениях своих и оставляющих их.
2: Притчи Соломона, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».
0: Бог милует уповающих на Господа.
1: Псалом 31, стих 10. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость».
0: Бог милует призывающих Господа.
2: Псалом 85 и 5 стих. «Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем призывающим Тебя». Послание к Римлянам, 10 глава, 12 и 13 стихи. «Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
0: Бог милует свой страдающий народ.
1: Книга пророка Исаии, глава 49, стих 13. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих».
2: Как проявляется милосердие Бога?
0: Мы должны твердо уяснить, что Бог абсолютно независим в определении своих благословений. Итак, кого хочет, милует. Послание к Римлянам, 9 глава, 18 стих. Мы также должны помнить, что Его желание и воля распространить милосердие на все творение. Милосердие Бога проявляется в прощении греха, когда он исповедан и оставлен.
1: И вот что говорит нам книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Книга Исход, 34 глава, 7 стих. «Сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех».
2: Книга пророка Иеремии, 3 глава, 12 стих. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Книга пророка Михея, 7 глава, 18 стих. «Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать».
0: Все грешники, даже не раскаявшиеся, находятся в окружении Его милосердия. Его милосердие свято. Оно не может защищать грех, но может простить его. Божье милосердие есть город-убежище для раскаявшегося, но ни в коем случае не убежище для самонадеянных. Искренне раскаивающиеся получают прощение. Нельзя самонадеянно уповать на милосердие Бога. Оно открыто для тех, кто оставляет грех. Это единственный путь получения прощения. Теперь пришло время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Я боюсь, что я не устаю. Так зачем же мне и начинать христианскую жизнь?
0: Мы не можем и не должны полагаться на свою собственную верность, но на верность Бога. Он, Бог, проявляет свою верность, несмотря на неверность народа своего. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Наше спасение основано на верности Бога, а не на нашей собственной. Безопасность овцы – зависит от верности пастуха. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 28 и 29 стихи. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего».
2: Второй вопрос. Прощает ли Бог все грехи, или есть грехи, которых Бог не прощает?
0: На кресте Христос умер за грехи мира, за все грехи. Своей смертью Христос искупил весь грех. Господь возложил на Него грехи всех нас. Мы читаем Исаии 53:6. Но Бог прощает только исповеданный и оставленный грех. Искренне раскаивающиеся получают прощение. Нельзя самонадеянно уповать на милосердие Бога. Оно открыто для тех, кто оставляет грех. Это единственный путь получения прощения. Притчи Соломона, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Пчелка. Однажды я в поле сорвал василек, ненастно так было, темнело, и вот, приложив к букету цветок, увидел, там пчелка сидела. Она не могла уже в улей лететь, чтоб греться с подругами вместе, и, видно, готова была умереть, трудясь на ответственном месте. Вот так эти малые пчелки живут. Все лето в полезном полете, лишь смерть обрывает горячий их труд. Они нам пример в работе. Должны мы во имя Христа для людей трудиться, как пчелы на поле. Блажен, кто умрет за работой своей, исполнивший Божию волю.

Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совесть и укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром сред людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, не светит он во тьме, где грань добра и зла, не властью внешнею, а правдою самою, князь века осужден, и все его дела».

неузнанный Иисус. Христа Иисуса люди не узнали, когда Он в храм ходил и с ними рос, пришел к Своим, свои Его изгнали. Эммануил для них был слишком прост. Росток в земле, иссохшей и безводной, муж скорби не имеющий величия, таким явился в мир единородный, царь всех царей без царского отличия. И был отвергнут, был людьми неузнан, его речей они не разумели, был путь его непониманием устлан. Хотел собрать, они не захотели. У моря утром после воскресенья стоял Иисус, лучи с волной играли. Ученики ж, пережив потрясенье, воскресшего Иисуса не узнали. Ах, как бывает это часто с нами! Под гнетом скорби, духом изнывая, мы бедствуем и боремся с волнами, воскресшего Христа не узнавая. Друзья, не в том ли наше назначение, чтобы всегда Христа узнать и понять, узнать Христа в период отвержения, когда Его неузнанного гонят, узнать Христа тогда, когда Он в храме взирает на церковное служение, когда проходит Он между рядами с божественно великим сожалением, узнать Его, когда мы в испытании и путь борьбы в нас отдается болью. Он к нам тогда подходит со страданием, с божественно великою любовью. О, пусть всегда в душе живет стремление познать Его и силу воскресения, лишь во Христе и жизнь, и оправдание. Сосредоточим же на Нем внимание.

Я счастлив. Я счастлив тем, что я здоров, что надо мной надежный кров, что у меня друзей не счесть, и пенсия от власти есть, что у меня немало книг, и я ценю минуту миг, что с детских лет пишу стихи, топчу в лесу седые мхи, что угощать люблю друзей, простых людей, а не князей. Годами я преклонен, стар, но в сердце молодости жар. И слово грустное «старик», как будто бы совинный крик. Быть может, людям я смешон, я жив, и тем вопрос решен.

Письмо миру. Твоим детем я от рождения был. О, грешный мир, теперь забыт ты мною. Ведь для тебя лишь одного я жил, тебе служил, я помню, всей душою. Законов я твоих не преступал, тебя не огорчать ни в чем старался. Малейшие желания исполнял, чтоб ты доволен мной остался. Да, честно я тебе тогда служил, ты ж заплатить хотел мне тенью ада. Насколько неразумней всех я был. Нет, нет, мне платы той не надо. Меня святых стремлений ты лишил, хотя ты все культурой прикрывался. В раба несмысленного превратил, что пред тобой я преклонялся. Я испытал все радости твои, источники их в похоти, в разврате. К источникам тем шли стопы мои. Я, правда, не дошел, решил, что хватит. Ты и сейчас зовешь меня с собой. Нет, мир, тебе меня уж не заметить в своих рядах. Я больше уж не твой. С чем я расстался, мне теперь не встретить. Не буду больше я рабом твоим. Я для тебя уже навек потерян. Быть может, буду я рабом твоим, но Богу своему я буду верен. Вернулся я б к тебе, коль дать ты смог награду лучшей жизни в небе вечной, или радость больше, чем дает мне Бог, уж в этой жизни краткой, скоротечной. Быть может, ты бы и пообещал, да грешному тебе ведь неприлично мечтать о том, чтоб лучшее ты дал, земной мне может быть награды вечной. О, мир! Тебя так жалко мне, что опустился ты так очень низко, что ты оставил Бога в стороне, но не забудь, что воздаяние близко. Детей твоих я и сейчас люблю, но только дел теперь их ненавижу. Глядя на их распутство, я скорблю, ведь с каждым шагом они к аду ближе. Последуй же примеру моему, решись пред Богом пасть, ты в сокрушение, оставь в стороне неверия тьму, и для тебя от Бога есть прощение. Поверь, не пожалеешь никогда, ведь сам Господь тебя в объятия примет, хоть ты и попирал его всегда, а Он, простившийся все, тебя обнимает. Ах ты, смеешься, смейся до конца. Что же, видно уж судьба такая, не сделать из тебе небесного жильца, и для тебя закрыты двери рая. О, мир, тебя так жалко мне!

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

может, час, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Матфея 24:7. «Ты сказал, будет так, глады, моры и войны. Ты сказал, будет так, глубь морская застонет, всколыхнется земля и разбухнет от крови. Ты сказал, будет так, грех ваш этого стоит, будет страшно дышать, муж ребенком заплачет, будем в горы бежать, но и горы не спрячут. В этот день над землею суд небесный свершится, отчего же в покое так бездумно нам спится? Может, день, может, год, может, час всего дан нам, долго терпит и ждет наш великий Создатель, и взывающих нас еще милует небо. Может, день, может, час до Господнего гнева». Галина Вольф.

уронила ноченька звездный полушалок. Вечер. Да, уже почти ночь, все спят. Ушел в нашу спальню и мой муженек. Устал он тоже, очень устал. Вместе мы читали Библию, еще посидели, попили чаю, поговорили, и он ушел. Ему завтра ни свет, ни заря на работу. Начались мои самые любимые часы. Я одна с Иисусом. Мне даже кажется, что и он присел напротив за моим длинным кухонным столом. Как брат, как сильный и добрый брат. Ему я могу рассказать даже то, что не всегда могу доверить самой себе. Перед ним могу расклеиться и всплакнуть, могу положить ему голову на плечо, и он, всемогущий, отрет мои слезы. Вы, может, и не поверите мне, но это именно так. Такое счастье и какая уверенность в жизни ощущать, что с тобой, такой незаметной, в этом огромном мире, рядом с тобой, сам Бог, Творец Вселенной. Он создал эти прекрасные звезды, эту бесконечность, и он любит и заботится обо мне. Как хорошо мне в эти минуты! И пусть ноют мои усталые руки и ноги, мне очень хорошо, на груди самого Бога отдыхает моя душа. Эти часы — это не только мое отдохновение от трудов. Начинается мой другой труд, труд моего сердца. Все ли верно я сделала днем? Все ли мои дорогие шли вместе со мной за Иисусом? Или кто-то из них запнулся и остановился на дороге, а то и свернул в сторону, соблазнившись яркой оберткой греха? Призывала ли я Божью мудрость? Или пыталась своим маленьким умишком решать проблемы, как часто встающие передо мной в каждом моем суетном дне? Трудно быть честной с самой собой. Все время хочется оправдаться, переложить хоть часть промахов, недовольных окриков и рядовых ошибок на обстоятельства, на плохое самочувствие, на кого-то, кто не вовремя путался под ногами. Но ведь рядом со мной, в этой моей ночной кухне, сам Иисус. И Он знает обо мне больше, чем я сама о себе знаю. И нельзя ослабеть мне в искренности. И вовсе это не суд над самой собой, это анализ. Это подведение итогов еще одного моего суетливого и в то же время доброго дня. Этот день дал мне Господь, дал в нем всего понемногу и радости материнских, и забот, и слезинок. Все у меня есть, а главное, есть Он, мой Бог и Спаситель Иисус. И совсем не в одиночку решаю я свои проблемы. И если ошибаюсь, то не получаю того, чего заслуживаю. Бог, Отец Небесный, смотрит на меня через моего Спасителя Христа, и Его кровь омывает меня от всякого греха. И предстаю я перед моим Отцом чистая. Есть ли выше милосердие? Есть ли богаче награда? Есть ли драгоценнее любовь? Ну вот и поговорила я с моим Иисусом. Распрямилась моя душа, отдохнуло тело. Завтра новый день, и от меня потребуются силы, чтобы идти самой за моим Господом и вести моих по трудной, благословенной дороге веры и любви. А сам Господь даст им твердую надежду на Него и поможет без оглядки довериться Его всесильной и благотворной воле. Пора спать. Доброй вам ночи, яркие звездочки, просыпанные по всему небу нашим великим Творцом и Создателем. Оставляю я вас до утра. Радуйте тех, кто любуется вами, и говорите им о величии и бесконечности Бога. Уронила ноченька звездный полушалок. Все дела окончены, все я отрешала. Суетилась, бегала, спорила, мирилась, со своими бедами снова молча билась. И устав, и выстояв, ночь отважно трачу. С незаметной пристани путь мой к небу начат. Встречу я с молитвою
и шторма, и штили, в Господе сокрытая, сильная в бессилье. Этот материал я написала, читая ваши письма, дорогие многодетные и не очень многодетные сестры. Просто я встала рядом с вами и услышала ваше сердце, а потом мне очень захотелось, чтобы вы услышали мое. Стихотворение и размышления Галина Вольф.

засияют неземные краски. Ночью звезды мерцают, манят вдаль за собой, песню мне напевают о любви неземной, и луна, словно дева, нежный свет изольет, молча лунным напевом песню им подпоет. Слыша песню вселенной, к сердцу радость прильнет, что меня кто-то любит и меня кто-то ждет. Вся природа ликует, шепчет: Бог есть любовь. Он разумно все создал, Бог нам жизнь всем дает. Можно Бога увидеть в быстрой горной реке, и зимой в снегопаде, и в ночной тишине. Он весной пробуждает мир животных от сна, и цветы расцветают, зеленеет трава. Воробьи, шалунишки, словно споря, шумят, норы роют зверушки для детей и малышат. Посмотрю на деревья, все они хороши, только это не люди, нет в деревьях души. Но весною чудесно оживает земля, на деревьях заметно зеленеет листва. Вся природа прекрасна, жизнью дышит она. Он и мне жизнь дарует, Бог великий, любя. В это доброе утро расцветает земля, и во всем Божья мудрость. Он создал и меня. Алла Киблер.

0: Стихотворение в исполнении автора Элла Роткин.
1: Христос мой любимый, Христос дорогой, прими мою душу под кров свой святой, в обитель святую, где столько добра, и всем хватит места. Но только тогда, когда в покаянии колени склонишь, увижу сияние, и ты в нем стоишь. И вот на коленях пред Господом я прошу в покаянии, прости ты меня, прости, что грешила я в жизни своей, теперь она стала навечно твоей. Желание не скрою, дай силы ты мне быть вечно с тобою, а не в вечном огне.

Господь мой, где найти мне столько слов, чтобы полнее выразить признание за мир Твой безграничный, за любовь, за высочайший дар небес призвания? Как чудно для нас ведение Твое, постичь его умом своим не в силах. Ты знаешь слабость,

и бессилие мое, и как меня от них избавить, я просила. Тебе известно состояние наших душ, ты знаешь наши горести, заботы, ты хочешь радость нам дарить и благодать, увидеть в нас плоды твоей работы. О Боже наш, Господь Иисус Христос, в твоей крови мы обрели спасение, веряем полностью тебе мы жизнь свою. Умножь в нас веру, милосердие, смирение, любовь, мир, радость, благость, кротость и терпение. Регина Штихлин.

светлом небе. Бог — прибежище из рода в род, на земле унылой и печальной. Он хранит и любит свой народ, и любовь его всему начало. Прежде чем блеснуть, луч солнца смог, прежде звезд лучистых в синем небе. Он от века и до века Бог, и вообще не быть с ним лучший жребий. Год идет за годом, мы летим, наши дни погаснут, словно свечи. В светлом небе будет встреча с ним, верным распахнет объятия вечность. Мы узрим его во всей красе, засияют неземные краски, и забудут там печали все, кто жил с волей Божией согласно. Надежда Рудакова, Россия.

любви прошу. Я кричу: Иисус, что есть силы? Я прошу лишь Тебя, помоги. И пока не стою у могилы, от погибели убереги. Одиноко бывает и больно, и обидно, и грустно до слез. Но жалеть себя хватит, довольно, измениться мне нужно всерьез. Только Ты, о Господь, меня знаешь, только Ты видишь сердце мое, и из милости снова спасаешь, и жизнь вечную даром даешь. Ты прости, что живу бесполезно, при Твоем позволении жить, принимая Твой дар безвозмездно, благодарной хочу Тебе быть. Дай мне силы полезной быть ближним, и любви прошу в сердце мое, чтоб почувствовать радость от жизни, от присутствия Твоего. Катарина Кох.

мне просто. Не боюсь никого, я шагаю по пыльной дороге в камнях. Все будет в порядке, я знаю, ведь это не просто так. Не просто стучит дождь в окошко, не просто длиннее вечера, не просто я мерзну немножко от серого мокрого дня. Не просто день создан не дважды, не просто деревья шумят, не просто войду я однажды в вечно цветущий твой сад. Не просто день дан мне судьбою, не просто ромашки цветут, и снег белый лютой зимою знобит, что мурашки идут. Не просто живу я на свете, стою по утрам и дышу, ведь я не одна на планете и жизнью своей дорожу. Я просто лишь Божье создание, я просто творенье его. Лидия Мастель.

преображение. Близорукая религиозность. Мой сосед по дому Стас Тихоня, тщательно скрывающий свое прошлое, говорит, что верует и даже иногда крестится. На этом его религиозность заканчивается. И иногда мы встречаемся по пути в магазин, где он затаривается эликсиром бодрости. Тогда рассказываю ему о Боге, о том, что он каждого человека любит и спасти желает. Однажды Стас вдруг на полпути остановился и с напускной иронией воскликнул: «Ну, научи!» Объяснил ему, что первым делом надо бы с Божьей помощью бросить пить, покаяться, потом за Библию взяться, в которой подробно и исчерпывающе растолковано, что такое хорошо и что такое плохо, и что надо делать, чтобы освободиться от объятий дьявола и пойти по пути исправления, спасения. Однако Стас по сей день ничего относительно своего вечного будущего не предпринял. Предложим все же, что он обратится к Богу. Что же дальше? Этим вопросом не один думающий человек задавался, но ответа, за редким исключением, увы, не находил. Спросить у священника как-то неудобно. Бог молчит. Молчит ли? 66 богодухновенных книг оставил нам Отец наш Небесный для назидания, становления, чтобы для Царства Его годны были. Кто достоин венца? Спасение наше в руках породившего нас и совершается, если сами об этом попросим, по милости Его. Заново духовно рожденный человек не есть еще безгрешная душа, совершенная во всех отношениях. В Библии мы читаем: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Нечистый не может предстать пред лицом Всевышнего. Отсюда и призыв ходить во свете, что означает жить праведной жизнью, свидетельствовать, служить, терпеть унижения, как терпел их сам Господь. Во свете значит в Иисусе Христе. Но вот как достичь таких высот? Досягаемы ли они вообще? Достойный пример учеников Мессии, тысяч мучеников Христа, показывают, что досягаемо. Почти все апостолы, например, как и Христос, ради распространения благой вести погибли. Все Писание дано нам для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, пишет апостол Павел Тимофею. В Библии есть места, которые представляют собой настоящие программы действия. Все желающие жить праведной, поистине христианской жизни, наполненной миром, благодатью и любовью, имеют возможность проконсультироваться у пророков и апостолов в бренном теле. Второе послание Петра начинается именно со ссылки на то, что мир и благодать будем иметь во всей полноте лишь через познание призвавшего нас. Еще Павел подчеркивает, что в познании Христа источник духовной силы и духовного роста. Письмо к Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 10. Итак, условие спасения – вера. Деяния 16:31. А жить во Христе уже сейчас, в смертном теле, и быть светом и солью, сможем, познав того, кто дарит мир, кто есть и свет, и правда, и жизнь вечная, и путь, ведущий в эту божественную жизнь. Господь же помогает нам, пока мы затворены в бренных наших телах, уберечься от господствующего в мире растления похотью. Плотские наклонности чреваты последствиями.
И тут можно с облегчением вздохнуть, ибо верующий в Иисуса Христа имеет в своем распоряжении весь необходимый арсенал средств для успешного процесса освящения, постепенного уподобления природе и характеру Сына Божьего. 7 ступенек. Вера наша должна проявляться в действии, в делах, учит Библия. Последовательность предпринимаемых в этом направлении шагов изложена во втором послании Петра, в 1 главе, в стихах с 5 по 9. Он перечисляет здесь 7 качеств, которыми Бог поощряет старания доверившихся Ему без остатка. Таковые есть христиане духовные. Сильные в слабости своей, они молятся, просят у Отца помощи, усердно исследуют Священное Писание, дабы призвание и избрание их стали очевидными и послужили благословением для других. Приходит и уверенность в невидимом. Известный мессианский теолог Давид Штерн пишет: «Единственный способ быть уверенным в том, что войдем в вечное царство нашего Господа и Избавителя, Мессии, Иешуа, это позволить Богу действовать через нас, по мере того, как мы развиваем в себе качества, перечисленные во втором послании апостола Петра, в 1 главе, стихах с 5 по 7, в скобках, комментарий к Еврейскому Новому Завету, издательство Силоам, Москва, 2004. Привожу названные там ступени духовного роста. Первое. Добродетель, то есть моральное совершенство, уподобление характеру Бога. Вторая. Рассудительность, глубокие знания, мудрость, приобретаемая в процессе изучения слова. Третье. Воздержание, смирение, контроль самого себя, своих чувств и поступков. Четвертое. Терпение, то есть стойкость, непоколебимая выносливость при бедах и скорбях. Пятое. Благочестие, что означает набожность, благоговение перед Творцом, сохранение себя неоскверненным. Перечисленные здесь 5 добродетелей относятся в основном к внутренней жизни и к личному отношению ко Всевышнему. Это программа минимум. Следующие 2 проявляются в отношении к ближнему, которого следует любить. Эта заповедь дается нам труднее всего и потому является собой программу максимум. Итак, 6. Братолюбие, то есть братская привязанность, практическая забота о братьях по вере и об ищущих Бога. 7. Любовь, что означает желание высшего блага для всех людей, совокупность совершенства, краеугольный камень всего нашего созидания. Похожие цепочки необходимых верующим качеств можно найти и в других местах Писания. Например, в послании к римлянам, в 5 главе, в стихах со 2 по 4, в 8 главе римлянам, в стихах с 29 по 30. Примечательно, что симфония благодати и добродетели берет свое начало со слова «вера» и завершается всеобъемлющим словом «любовь». Без любви о совершенстве нашем, о плоде духа и рассуждать нечего. Только тот, кто верует и любит, имеет живую надежду на наследство нетленное, чистое, неувядаемое. Наследство, приготовленное святым на небесах. Дефицит любви. Если оценить современное христианство с библейских позиций, то боюсь, большинство из нас не приблизилось и к середине апостольской программы возрастания в духе. Мы не бежим к финишу, а ползем. Да еще с перерывами, порожденными грехами. Не боимся Бога. Отсюда и мудрости не настает. Даже премудрый Соломон,
не образец для стремящихся к чистоте, а трагическая фигура, кимвал, звучащий для всех поколений в качестве предупреждения. Помните? Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всякую веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Первое письмо к Коринфянам, глава 13, стих 2. Без любви на Царство Небесное рассчитывать несерьезно. Плотское не унаследует духовное. Несовершенные в любви и все сомневающиеся, боящиеся. Хотя кто из нас, положа руку на сердце, может сказать, что не испытывает дефицита любви? Кто? Дорожка без ковров. Путь духовный, учит Библия, не усеян цветами, и не застелена эта дорожка коврами. Сопротивление сатаны настолько велико, что немногие на пути этом узком удержатся. Матфея 7:14. Но Господь сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Теперь мы, призывающие имя Его, и укрепившиеся могуществом Его, и облегшиеся властью Его, и все оружием Божьим, можем смело стоять против козней дьявольских, против мироправителей тьмы века сего и духов злобы поднебесной. Реальный шанс. Так или иначе, у нас, верующих в Иисуса Христа, есть реальный шанс вырасти в подлинных святых. Каждый христианин, осознает он это или нет, выбирает путь к Богу. Активный, то есть духовный, или пассивный, который без привлечения, можно сказать, плотским или душевным. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Читаем послание к Римлянам, 8 главе, 6 стихе. Люди, верующие в Иисуса Христа, но отождествляющие себя со старым своим естеством, Богу угодить не могут. Нет духа, нет уверенности, что мы есть дети Божии. Римляне 8:16. О каком тогда преображении можно говорить? Как видим, плотское хождение лишено перспектив на небесное будущее. Зато сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Жизнь свою можем сохранить на века лишь на пути духовного своего преображения в образ вечного. От одной ступени обновления к следующей, пребывая в полной зависимости от Святого Духа Его. Пока готовил этот материал, мой сосед Стас вернулся в Россию. Но обо всем этом, обо всем, что здесь изложено, и о многом другом, он может прочесть в Библии, которую я ему подарил. Может. Станет ли? Будем молиться за тех, кто откладывает Библию и день своего спасения в долгий ящик, и за тех, кто Бога и Слово знают, но бездействуют. Их Господь спрашивает: вы все еще спите и почиваете? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 45. Итак, пророк.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: И я снова расправлю крылья. Впервые в алтаре. Эдуард Курат. Стихи прислал Михаил Кенью. Тюремное братство. Львов. Украина.
1: Боль, причиненная тобой, вернула меня к жизни снова. Не просто быть самим собой, сдержать обещанное слово. Сойти не просто с колеи, сложней выслушивать упреки. Не знать, где враг, а где свои, и слыть по жизни недалеким. Так сложно, если полон двор высокопарнейших задумок, сказать словцо, чтоб всплыл топор, услышав щепок недоумок. Опять не понял я людьми, с собою снова недопонят. Попробуй, время догони, но а оно меня догонит. Подними глаза, посмотри вперед. Бог тебе сказал, сделай поворот. Отступи от зла и шагни к нему. Все скажи, как есть, Бог развеет тьму. Что же ты сидишь? Он уже позвал. Выходи на свет, покидай подвал. И не бойся слез, если они есть. Их отрет Христос. Да, сегодня, здесь. Подними глаза, посмотри вперед. Именно тебя Он сейчас зовет. Ты прими Христа, не смотри на нас. Может быть, теперь твой последний час. Подними глаза, посмотри вперед. Иисус Христос и сейчас живет. Он готов всегда помогать тебе. Подними глаза, что ж ты, как во сне.
2: Дай пройти через это поле, переплыть через эту реку. Дай в твоей оставаться воле, быть твоим мне всегда человеком. Если хочешь, чтоб я отказался от чего-то, то дай мне смелость. Если хочешь, чтоб я оказался где-то там, то дай, чтоб хотелось. Если ж я обопрусь на эго, не оставь, не позволь заблудиться. В сердце пламень, на голову снега, что угодно, но чтоб возвратиться. Среди всех голосов и событий дай на мелочи не отвлекаться. Проведи тропка ярких открытий, чтобы в сеть суеты не попасться. Не оставь день, когда тело слабость, силы к жизни мне парализует. Духом нейтрализуй усталость. Вдохнови, пусть твой ветер подует. И я снова расправлю крылья, разорву темноты оковы, поднимусь с придорожной пыли, полный сил и к сражениям готовый. Я выбрал путь и приближаюсь к водопаду. Меня влечет, мне страшно, но плыву. Все громче шум, мне ж в неизвестность падать, в реки или небо кануть синеву. Взлечу, не утону по Божьей воле, ведь столько плыл, не для того, чтоб ночь меня скосила, как травинку в поле, коса срезает, удаляясь прочь. Откуда чувство миссии явилось в моей пустой тогда еще душе? Не от тебя ли, кто дарует милость, и сам над всем поставленный уже? Теперь среди ночей и дней несчастных твоя рука ведет по суше и воде, ведет своих, кто раньше был несчастным, сквозь ночь, сквозь боль, но к Господу, к себе. И в каждый день, как в неизвестность делать, мне суждено тобою каждый шаг, и как в атаку лобовую смело я в ночь шагну, и мне не страшен мрак.
0: Дожидаясь рассвета, я сердцем томлюсь. Дожидаясь рассвета, лежу и молюсь, задаваясь вопросом, когда же, когда на иссохшую землю прольется вода, когда? Ну когда ж пробужденье нахлынет волна, и разорвана будет мольбой тишина, что почувствовал жажду и стремление к борьбе, сам с собою борюсь я, устремляясь к тебе. Когда? И когда это будет, я негромко спою, и от счастья заплачу, и душу мою через край переполнит блаженный покой. О, откройся же многим, мой Господь, Боже мой!

0: простые стихи. Мое исповедание.
1: Бездонное безоблачное небо, без края, без начала и конца. Ты сотворил все мудро и умело, во всем я вижу вечного Творца. Путей твоих не счесть, я это знаю, и мысли обо мне твоих не счесть. Тебе, Господь, всем сердцем я взываю, тебе лишь воздаю хвалу и честь. Ты так прекрасно жизнь мою устроил, дал путь спасения, очистил от грехов. Ты душу спас и сердце успокоил, излил надежду, веру и любовь. Как бесконечна благодать твоя и милость, чтобы описать их мне не хватит слов. Вся жизнь моя в тебе преобразилась с тех пор, как я ступил на путь Христов. Тебя, мой Боже, буду вечно славить, благодарить за Сына Твоего. Ты помогаешь мне пути исправить, взирать на Господа спасения моего. Я пред лицом Твоим себя смиряю, Отец Небесный, Сын и Дух Святой. Познать Тебя всем сердцем я желаю, как познан сам от сотворения Тобой. Ты возродил меня для вечной жизни, и путь стернист, и труден этот путь. Ты светишь мне, ведешь к своей отчизне, и сил даешь идти и не свернуть. И знаю я, всегда со мною рядом, Спаситель, вечно любящий Христос. Он жизнь моя, надежда и отрада, Он есть ответ на каждый мой вопрос. Враг строит мне преграды, ставит сети, и кажется, нет сил, и не дойду. Приду к Иисусу, Он мне путь осветит, отрет мне слезы, отведет беду, вновь утвердит, чтобы я не колебался, и силы, что иссякли, обновит. Весь путь земной, что мне еще остался, хочу всем сердцем Господу служить. Хочу нести я людям весь благую. Бог любит каждого, не меньше, чем меня. И оттого всем сердцем я ликую. И эта радость лишь растет день ото дня. Аминь.
0: Виталий Гольдман.
2: Прощение. Вспомни, сколько тебя он прощал. Не напомнил ни разу тебе, как из грязи тебя он спасал. Где погряз ты в грехах и во тьме. А тебя он с любовью омыл, раны сердца твои обвязал, и с любовью тебя он простил, отчего не прощаешь и ты. В сердце как бы ударить больней, брата, что не покорен тебе, и грешишь все сильней и сильней, все святое сложив в стороне. И забыл ты, наверное, то, что Христос свою кровь проливал за тебя, за меня, за Него, что любовью покрылося все. Без любви нет и в сердце Христа, без Христа нет и жизни, лишь тьма, без прощения в душе пустота, и спасения нет без Христа. Ира Бехтольд. День склоняется мой уж к закату, но я путь свой еще не свершил. Мой отец за великую плату мне тропинку домой проложил. Часто сил не хватает, слабею, ураган заметает тропу. Помоги, мой Господь, умоляю, без тебя я домой не дойду. Дом небесный, отчизна родная, сколько там уже близких сердец, ты помог им добраться до рая, ты и мне помоги, мой отец. И я знаю, осталось немного, и меня ты к себе отзовешь. Хоть нелегкая эта дорога, все равно ты домой доведешь. На пороге, как сына ты встретишь, проведешь в тот желанный покой, и обнимешь, и ласково скажешь: отдыхай, сын, пришел ты домой. Любовь Шумилина, Киргизстан.
3: Мой первый стих. Готовые стихи читать легко, но ведь над ними чадо Божие трудилось. И это нам не всем дано, лишь некоторым счастье то открылось. Мне часто задают вопрос такой: не я ли сама стихи слагаю? Попробую начать, совсем простой, но как получится, еще не знаю. Господь сказал, что бесталантных нет, Он всем дал из любви таланты, кому читать, кому писать или петь, но чтобы с прибылью вернулись и таланты. Сижу и думаю, гляжу в окно, и что я вижу? Небо голубое! Кто сотворил его давным-давно? не только небо, все Творец построил, и свет, и воздух, небо, и луну, и солнце, чьи лучи нам греют душу. Все то Его, и я благодарю, и в сердце радостное пение слышу. Лидия Штранская.

Тихие беседы. Что есть человек? Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Трудно человеку самому удовлетворительно ответить на вопросы, серьезно касающиеся его земной жизни. Спрашивает ли он себя, кто я? Сможет ли правильно определить свое отношение к жизни? И должен будет признаться, что не сможет. Жизнь его проходит в борьбе за выживание. Сравниваю человека с песчинкой в море, подчеркивая его незначительность в безграничной вселенной. Ему постоянно твердят: «Ты всего-навсего животное, тебя постигнет та же трагическая участь, ты умрешь». Сегодня век атома и электроники – когда наука и техника достигли небывалого прогресса, и космос стал для человека реальностью, ему приходится смириться с тем, что он действительно является немощным и мизерным существом. Он также вынужден признать, что его свобода предельно ограничена. Он не в состоянии выбирать, где и когда ему родиться. Он не может предотвратить болезни и старость. Как же ему быть в таких стесненных обстоятельствах? Ведь он появляется на свет Божий, чтобы быть обреченным на смерть. А ему очень хочется жить, причем счастливо и вечно. Но он знает, что лишен такой возможности, живя в греховном мире. И он обречен прозябать всю свою жизнь в постоянных заботах и беспокойстве, и в страхе ожидать неминуемой гибели. Что же делать? Как быть? Но Бог не желает смерти грешного человека, и любящий Бог предоставил грешнику выход. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

Некто мудро сказал: «В этом мире ты нечто особенное. Ты сегодня – это дар тебе от Бога, а ты завтра – твой дорогой подарок Богу. Ты сегодня – это тот грешник, которому Бог дарует возможность высвободиться из смерти ценою жизни своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Бог заплатил за тебя, грешника, цену превыше всех цен на свете. Ты живешь на земле благодаря тому, что Бог подарил тебе жизнь. В этом смысле ты сегодня – это дар тебе от Бога. Однако Господь определил человеку срок жизни на земле в среднем 70-80 лет, чтобы за этот отрезок времени человек смог убедиться в том, что он грешный, слабый, горемычный и смертный. И если он хочет быть счастливым, сильным и вечным, то ему необходимо принять дар от Бога, приготовленный людям на Голгофском кресте, дар жизни вечной, счастливой, небесной. Когда человек сделает этот шаг, тогда он переходит от смерти к истокам жизни вечной. Тогда он становится достоянием Божьим. Будучи блудным сыном, он возвращается к своему Отцу Небесному. В этом смысле обновленный человек является для Отца Небесного своего рода подарком. И Бог радуется, что смерть его возлюбленного сына была оправданной, принесла плод спасения обратившемуся к Богу грешнику. Так Бог любит и ценит человека, свое творение. Иисус Христос – великий Творец. Он участвовал в сотворении первого человека. Более того, погибающего грешника он преобразует в святого праведника. Однажды Микеланджело, известный художник и скульптор эпохи Возрождения, увидел на строительном участке большой кусок забракованного мрамора и попросил строителя, чтобы тот отдал камень ему. Удивленный строитель объяснил, что эта глыба мрамора ни для чего не пригодна, она вся в трещинах. Скульптор же, смотревший на эту глыбу по-другому, ответил: «В нем заключен ангел, я хочу освободить его». И скульптор создал из этой забракованной глыбы мрамора классический шедевр искусства. Христос не только сотворил человека, он является и великим скульптором души человека. Господь спасает и преобразует падшее творение в свое святое дитя. Осознает ли человек жертвенную любовь Бога? Ценит ли он ее? К сожалению, в большинстве своем люди не ценят любви Божией и то, что Бог приготовил для них, для их вечной и счастливой жизни. Поступая так, они сами не ценят себя. Они по своей врожденной греховности легкомысленно относятся к себе. В этом-то и заключается великая трагедия человечества. Если жизнь человека сегодня является даром Божьим, а завтра может стать ему подарком, то он обязан со всей серьезностью относиться к самому себе и к своей жизни. Он – уникальное Божие творение. Ведь вся история человечества состоит из жизней отдельных уникальных личностей, и каждая из них не похожа на другую и никем не заменима. Даже отпечатки пальцев одного человека не повторяются ни в ком из других людей, когда-либо живших или живущих на земле. Человек должен знать, что в его жизни нет ничего случайного. С самого его появления на свет, при любых обстоятельствах, все, что в нем есть, и вся его жизнь свидетельствуют о бесценном даре Божьем. И человек должен благодарить и молить Господа Бога, чтобы жизнь его стала истинным благословением Господним, которую он преподнес бы в жертву своему Творцу. Но тут человеку необходимо иметь божественный разум и силу, чтобы в покаянии обратиться к Богу и отдать себя всецело в его святые руки. Моисей прекрасно понимал это и молился своему Господу, прося у него мудрости. «Научи нас, как исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89:12. Приобретя мудрость Божью, человек будет знать,
как должно проводить свою жизнь. Он познает Божью волю и его путь. В человеке, имеющем мудрость Божию, все увидят его причастность к Царству Небесному. В этом заключается великая истина Божьей мудрости. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Псалом 110:10. Человеку в земной жизни необходимо руководствоваться Божьей мудростью, и лишь мудрость, ведущая к святой жизни, является истинно Божией. Сам по себе человек в Божьих глазах ни к чему не пригоден, ограничен, немощен, но с помощью Господней он сможет обрести мудрость свыше. Бог даст ему свою мудрость, как он дал ее Соломону, который просил ни славы, ни богатства, а только разум. И Бог дал ему и мудрость, и богатство, и славу. Бог дает все это человеку, но ради этого человеку надлежит посвятить себя Богу и совершать дела Божьи с любовью и усердием. Тогда человек не будет духовно ослабевать и стареть. Время может на его теле оставить свои следы. Но если человек охладеет духовно, потеряет любовь к Богу и надежду на вечность, то старческие морщины появятся на его душе. Тело стареет, это неизбежный процесс в жизни человека. Но в святой жизни, с неугасимой Божьей надеждой, сокрыта мудрость христианина, наследующего небесную вечность, которая силой берется. Недостаточно того, чтобы грешник обратился к Богу и принял водное крещение по вере. Никак нельзя в своей текущей жизни остановиться на этом, не продвигаясь вперед и не продолжать усовершенствоваться в подобие Христова. «Кто стоит на месте, того поток жизни относит назад», — гласит народная мудрость. Недаром Псалом 110:10 говорит не только о начале мудрости, но и разуме верном. Разум верный, Господний, действующий, усовершенствующий, приобретает тот, кто исполняется повелением Божьим. Вот главное и последнее повеление, благодаря которому Христос продолжает строить свою церковь. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 6:15. Божий человек обязан беспрекословно исполнять все в первую очередь. Такой человек называется воитом Божьим. Его назначение и задача – вести духовное сражение против козней врага душ человеческих. Поле этого сражения – не только обширный бушующий греховный мир, в котором живет человек, но и в первую очередь его собственная душа. И если же он не готов во всякое время и на любом месте сражаться против врага в себе, то он уже капитулировал перед ним и не является Христовым воином. «За одного битого двух небитых дают», — гласит народная мудрость. Битый, опытный воин, — это тот, кто постоянно активно готовится к сражению, участвует в нем и побеждает. «Царство небесное силою берется», — и употребляющие усилия восхищают его. Матфея 11:12. Что есть человек? Он по природе своей негодный грешник. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Римлянам 3:12. Но он также является личностью уникальной, творением Божьим, и Бог любит его. С Божьей помощью он может родиться выше, стать его славным воином, послушным и верным слугой. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Николай Танкин, Австралия.

наедине с Библией. Дни важнее звезд. Христос в своей Нагорной проповеди сказал так много поучительного, что на основе этого и поныне весь христианский мир имеет хорошие обычаи и законы, которые приносят много земных и небесных благословений. Но, к сожалению, мы еще так часто забываем, что жизнь людская, как трава, и что небесные благословения дороже земных. Поэтому заботы житейские часто похищают в нас надежду на небесного Отца, от которого фактически все приходит, и от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Ибо земля полна произведений Его, и бесчисленные пресмыкающиеся животные и люди, все они в свое время ожидают от Бога пищи. И если Он нам дает, мы принимаем и насыщаемся благом, но когда Он отнимает дух наш, мы умираем и в персть возвращаемся. Он возвращает человека в тление и говорит: «Возвратитесь, сыны человеческие». Как наводнением уносит их, они как сон, как трава, которая утром цветет, а вечером засыхает. Псалом 89. Итак, если это неоспоримо верно, то стоит ли чрезмерно заботиться и суетиться о земном? Конечно, нет, потому что Христос лучше нас знает и советует нам прежде всего искать Царство Божие и правды Его. Матфея 6:33. Остальное же все является второстепенным, и Господь говорит, что это все приложится нам. Что пользы, если человек все свое короткое благодатное время на земле расходовал только на маловажные вещи, которые он все равно не в состоянии сам без Бога существенно изменить к лучшему? Например, свой рост, здоровье, одежду и пищу. Но душа ведь больше пищи и тело, одежды. Поэтому, как разумен совет Господа, что лучше, когда дело Божие у нас на первом плане, затем земное. Возьмем хотя бы ту заповедь, которая гласит: «Шесть дней работай, а седьмой день Господу Богу твоему». Исход, 20 глава. Но как печально, когда в этот седьмой день человек, хотя и не работает, но посвящает его не Господу, а какой-нибудь пивнушке, которая со дня на день губит душу его. Так на похороны одного видного коммерсанта в знак соболезнования собрались заслуженные деятели, чтобы проводить своего друга в последний путь. После похорон один из друзей напомнил, что в последний вечер в клубе их умерший друг говорил: «Друзья, через 20 лет большинства из нас уже не будет здесь». Остальные в это время, задумавшись, молчали. «Через 20 лет, — так говорил он, — но уже через несколько дней они стояли у его могилы. Все они были почетными людьми своего города, но нигде Слово Божие не говорит, что слава человеческая является пропуском в вечную небесную страну. Дорогой читатель, где вы думаете быть, когда вы умрете? Этот серьезный вопрос вы уже здесь и сегодня должны решить. Будете ли вы с Господом в раю? Будете ли вы с Сыном Божиим, который достоин принять славу и честь, потому что все по Его воле существует и сотворено? Или вы будете с погибшими, которые отвергли владыку царей земных и угодили в погибель с осужденными? Вы можете выбрать только одно из двух. Третьего не существует.
Ваша вечная судьба уже решена в день смерти. Где вы будете проводить вечность? Многие охотнее считают звезды на небе, чем свои дни, хотя последнее важнее первого. Сегодня вы еще можете привести в порядок свои отношения с Богом. Конечно, не в последний вечер, притом в клубе или пивнушке, потому что ни музыка, ни танцы вам счастья не дадут, а только обманут. Христос только один дает отраду и мир святой душе. Поэтому покайся и вечно живи, и да благословит всех нас Господь. А за вечное спасение, совершенное им на Голгофе, мы прославим его во веки вечные. Якоб Вибе.

0: не нужен нам ваш резонанс. Возлюбленные дети Божии, слезами наполняются мои очи, и сердце сжимается от боли, как от удара в него, когда сталкиваюсь с рубрикой «Резонанс» в вашей газете. В Иакова 3:2 Бог предостерегает нас от учительства, ибо Он знает, что много мы согрешаем словом и языком. Язык наш, как маленький огонек, вроде не страшный, а сколько может разжечь. Сколько критики, возмущений, недоумений, невоздержанности в адрес обвиняемых. Бог сказал: «Язык от гиены и исполнен смертоносного яда. Ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему». 2 года я тоже выписываю эту газету, считая ее нужной для нас, для всех, и эллинов, и иудеев. Но по мере того, как все чаще печатаются резонансы на чье-то письмо, тем труднее мне их принимать. В этот раз я очень сильно опечалилась. Мне больно за Божье дело, которое Он хочет сам совершать в этой газете. Мы приоткрываем дверь дьяволу. Почему моя реакция такая? Господь дает нам великолепную возможность испытать что угодно Ему, а не нам, испытывать духов. От Бога ли они? Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Поэтому и мой дух возмутился, и ему не было покоя, ибо увидела то, что не угодно моему Господу. Я не литературовед, но помню, что в школьной программе по русскому языку мы разбирали слово и находили в нем корень, суффикс, окончание. Корень «рез» или «резон». Такой же корень есть и в слове «резь» – «резки». А вот корень «резон» есть абсолютно в другом слове. Например, «резонный». Вы видите, какая разница в значениях этих слов «резь» и «резонный». Много писать не буду, а подведу итог. В нашем случае слово «резонанс» обозначает «резкий» с корнем «резь». Значит, это слово не может находиться в Божьем сосуде, ибо оно имеет глаголы вечной жизни, а сатана, соответственно, все извращает. Это как и антоним, например, черно-белый, любить, ненавидеть, убить, дать жизнь. Я думаю, верующим известен дух, который использует слово «резонанс». А теперь как мы поступим? Будем его кормить или находить для него пищу? Или посмотрим как бы ближе. Кто-то написал письмо с просьбой купить ему самую дорогую инвалидную коляску или парфюмерные вещи. Ну и что же, казалось бы, Бог говорит: не будь побежден злом. Но антоним находит чей-то разум и начинает там работу. И это письмо пускают на обозрение. А дух зла знает прекрасно, что мы возбужденные и пораженные, о, какая наглость, как просить. Набросимся на жертву. Он прекрасно знает, как мы реагируем на такие просьбы. Зная прекрасно, как должна поступить толпа с той, взятой в прелюбодеянии женщиной, те люди, используемые злым духом, мрачно ожидали расправы над ней. Нет ничего хуже разозленной толпы. Давид просил у Бога: «Только бы в руки человеческие не впасть мне». Второе царствие 24:14. Мне хочется сказать: остановимся, возлюбленные. Когда-то и я написала в газету свой резонанс о любви верующих. И когда я это письмо отправила, то Бог меня осудил. И я молила Его не опозориться мне таким посланием, чтобы никто не обонял моего смертельного благоухания. Слава Богу, его не напечатали. Как бы я хотела быть совершенным человеком, но, увы. И поэтому будем простираться вперед, упражняться в благочестии и братолюбии, отдавать Богу Божье. Господь не дал нам права судить. Иисус таких людей так же любит, как и нас. Он умер из-за них на Голгофе. Остановимся, возлюбленные. У Бога нет ошибок и недоразумений. Он знает, что делает. Господу приходят все сыны Его, чтобы предстать пред Творцом, среди них сатана. Иов 2.1. Бог посылает своих ангелов, чтобы защитить, помочь нам. Но и сатана рядом. Вот он, Иов, в руке твоей, только душу его сбереги. Иов 2.6. И Бог наблюдал за поступками Иова, как он будет реагировать на такого гостя. Как видим, Господь сам решает, кого послать сегодня, допустим, на мой путь. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов 2.10. Значит, не только добрые люди будут стучаться в наш дом, но и злые. А здесь решать нам самим, омыть ли им ноги, дать ли им хлеба, или прогнать, или закрыть перед ними дверь. Господь задает нам контрольную работу. Легко любить всех, кто нас любит, и давать взаймы, ожидая назад данное. И если любите любящего вас, какая вам за это благодарность? И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за это благодарность? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Бог, Он благ, и не к благодарным, и к злым. Луки 6, 32, 34, 35. К сожалению, дела нашей плоти известны, и мы ведем себя, как будто мы выше тех, кто просит. Мы стыдим их и забываем, что как бы и нам, одетым, не оказаться раздетыми. Бог ошибок не допускает, и мы не сделали бы ошибку, если бы якобы купились на обман, если бы отправили вещи не тому, кто нуждается. А еще хуже, если еще не отправили, а уже приговорили. Наша жизнь – школа у Бога, и там есть экзамены. Как сдали? Возлюбленные, остановимся и закроем источник горько-соленой воды. Будем бдительно следить, что мы пишем, в каком духе пишем, говорим. Если я в свой дом принимаю сплетницу и с радостью слушаю истории других из ее уст, то я участвую в ее злых делах. Не следует принимать в свой дом, будь то частный дом или офис, или корреспонденция тех, которые не приносят здравого учения в Иисусе Христе. Но остерегаться производящих разделения и соблазны вопреки учению Христа – ибо они служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву. И к Тимофею Павел писал, а теперь это относится к нам, не вступать в слово прения, которое служит не в пользу, а к расстройству слушающих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы освободились от сети дьявола, который уловил их в свою сеть. 2 Тимофея 2, 23-26. Будем покрывать все любовью, будем бодрствовать над своим домом, будем защищать свой дом от чужого. Не скорбите, дорогие, если вас обидели или обманули, ибо на небе получите награду. А ведь это лучше, правда? Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Матвея 5, 44-45. У меня ребенок 4 года. Лучше вместе резонанса сделает детскую страничку и будем читать газету всей семьей. Марина Цильки.
1: От редакции. Дорогие читатели, сестра Марина признается, что она не литературовед, поэтому вполне объяснима ее ошибка при выделении корня в слове «резонанс». Это слово означает, смотри толковый словарь Ожегова, «дающий отзвук», «отголосок», и имеет корень «резон». Слово «резкий» имеет другой корень «рез». Это я, Галина Вольф, поясняю вам как языковед, закончивший университет по этой специализации. Что же касается предложения сестры Марины, что нам не нужна в газете рубрика «Резонанс», не нужны размышления читателей на ту или иную тему, давайте подумаем вместе и ответим сестре вместе. Ждем ваших писем.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы рады предложить вашему вниманию выпуск передачи «Евангельские истины». В этих программах мы говорим о Боге, о вечности, о смысле жизни и о том, как можно стать христианином. Желаем всем, кто слушает нас, Божьего благословения. Открываем мы программу словами из Библии, из 8 Псалма, 2, 4 и 5 стихи.
1: Господи, Владыка наш, имя Твое самое чудесное на земле, слава Твоя простирается в небеса. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворенным Тобою, вижу луну и звезды, созданные Тобой, и размышляю, чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь, почему? Чем для Тебя так важны люди? Их замечаешь, почему?

0: Наверное, нет в мире здравомыслящего человека, который бы не задумывался над вопросом, что представляет собой человек, в чем его ценность и значение. Кто-то подсчитал, что если органические и химические вещества, входящие в состав человеческого тела, употребить в дело, то человеческое тело стоило бы приблизительно $30. Это, конечно, слишком ничтожная цена, если речь идет о человеке, потому что он, кроме тела, еще имеет бессмертную душу, ценность которой невозможно определить по известным нам меркам.
1: Человек обладает качествами, которые ставят его выше всех других земных тварей. Он может мыслить, принимать разумные решения, творить шедевры искусства. И только его могут волновать глубокомысленные вопросы, откуда я появился, для чего я живу и что будет со мной после смерти. Эти вопросы будут темой сегодняшних размышлений Ивана Петерс. Но прежде послушаем песню. Цитирую первый куплет. «Тишина склонилась над землей, спит земля объята тишиной. Блещут звезды, в небе звездный след». Уж много лет, уж много лет. И думу в вечность направляю, славлю Бога в тишине за великие создания, за то, что разум дал он мне.

Происхождение человека. Откуда он появился? Зачем он живет? И что будет с ним после смерти? Эти вопросы, дорогие радиослушатели, уже всегда тревожили людей. Не было ни одного поколения, в которое они не занимались бы ими. И кто из нас может утверждать, что имеет верный на них ответ? Философия, психология и наука постоянно занимаются ими. Но все теории всегда находятся под влиянием времени, культуры, строя и политического положения. Эти обстоятельства являются как бы рамками или границами, в которых возникают различные теории, пытающиеся ответить на эти важные вопросы жизни. И при изменении этих рамок изменяется и теория. В истории человечества мы имеем бесчисленное множество доказательств тому, что при изменении культуры или социальных положений менялись и выводы людей относительно нашего происхождения, смысла существования и будущности. Почти в каждом обществе и в каждой религии имеются свои объяснения жизни и смерти. И ввиду всего этого хаоса человек сам лично спрашивает, где истина? Этот вопрос влияет на человека как никакой другой. От ответа на него зависит наше благосостояние или трагедия. Конечно, есть люди, которые, по крайней мере, в настоящее время просто игнорируют этот вопрос. Они не думают о нем и живут своим чередом среди окружающего их общества. Однако я убежден, что и такие, на вид беспечные люди в одиночестве, в глубине своей души и своего сердца, тоже ищут ответ на эти же вопросы. Как я уже сказал, многие пытаются ответить на них, и большинство из таких людей утверждают, что имеют свой верный ответ. Но смотря на все эти теории со стороны, мы снова можем только спросить, кто прав? Я, дорогие радиослушатели, хочу сегодня говорить об одном предложении, данном в адрес всему человечеству. Я сознательно говорю о предложении, потому что этот ответ никому не навязывается. Он предлагается нам самим Богом, тем Богом, который открывается людям в Библии. Мы уже говорили о том, что ответы на смысл человеческой жизни даются разными людьми, и эти ответы всегда возникают под влиянием культуры и общества. Но ответ, который дает или предлагает нам Бог, универсален. И именно этим он отличается от всех других. На первых страницах Библии мы читаем о том, как был сотворен человек. Все дальнейшее содержание Библии говорит о том, как выглядит жизнь человека и как он должен правильно жить. И, наконец, в последней книге Библии мы читаем о будущем человечества, о том, что будет после смерти. Бог своей безграничной мудрости дал нам свое слово, то есть Библию, чтобы мы имели ответы на волнующие наши души вопросы. Но прежде чем приступить к рассматриванию Божьих ответов, я хочу сделать еще некоторые замечания. Данные Богом в Библии откровения даны нам с определенной целью, и цель эта только одна – Библия говорит о том, что человеку нужно для того, чтобы иметь общение с Богом. Все Слово Божие, то есть Библия, говорит исключительно о отношении между человеком и Богом. Она не учебник истории, хоть в ней и содержатся многие важные исторические факты. Библия также не учебник науки, но вместе с тем – в ней можно найти намеки или даже доказательства многим законам природы, при помощи которых возможны научные исследования. Но главная цель Библии, как мы уже сказали, одна. Она дает человеку ответы на главные вопросы жизни. И в самом начале Библии мы читаем о происхождении человека. В 26 и 27 стихах 1 главы Библии сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему».
и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот, дорогие слушатели, ответ Божий на вопрос происхождения человека. Он создал людей для того, чтобы иметь с ними общение. А истинное общение может быть только между равными существами. Поэтому Бог создал людей по своему подобию. Он хотел, чтобы мы были подобны Ему и жили с Ним в общении. И первый человек видел Бога, говорил с Ним и знал Его. Однако истинное, глубокое общение возможно только на основании добровольного взаимоотношения. И поэтому Бог наделил человека свободной волей. Это было одним из главных подобий человека с Богом. Человек был способен принимать решения. И именно этой свободой он злоупотребил. Бог уже при сотворении предупредил человека о опасности, чтобы он не ел от плодов дерева познания добра и зла. И в этом мы видим еще одно доказательство того, что Бог дал человеку полную свободу. Он не удалил то дерево из Эдемского сада, но хотел, чтобы человек добровольно остался в общении с ним. И так Бог поступает до сегодняшнего времени. Он не порабощает человека, но непрестанно зовет к добровольному решению отдаться ему и вступить с ним в общение. Но очень важен при этом тот факт, что Бог дал человеку предупреждение. В стихах 16 и 17 второй главы первой книги Библии мы читаем слова Бога человеку: «И сказал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, сотворенный Богом человек имел свободу выбора. Жить навсегда в общении с Богом и наслаждаться всем, что Бог имеет, или отвернуться от Него и идти собственным путем, который непременно ведет к смерти. Человек, к сожалению, избрал второе и отлучил себя от Бога, источника жизни. Как ветвь дерева, когда отрезается она от ствола, то цветет еще некоторое время, но непременно засохнет, умрет. Таковой стала и участь человека. Он отлучил себя от Бога, и смерть вошла в человечество. Однако мы знаем, тоже на основании Библии, что в отличие от всего другого творения, человек живет не только в плоти, но, как говорит Слово Божие, является душою живою. В 7 стихе 2 главы книги Бытия мы читаем: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Все остальное творение Бог создал словом. «И сказал Бог, и стало», читаем мы в описании сотворения всего мира. Но человека Бог создал по своему образу и подобию. Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть бессмертие. Таким образом, телесной смертью жизнь человека не прекращается. Он только переходит в другое состояние жизни. Но и там существует смерть. Не та смерть, которая прекращает существование, а смерть вторая. Она в 8 стихе 21 главы книги Откровения описана словами: «Озеро, горящее огнем и серою». Это смерть вторая. Отлучившись от Бога, человек подвергся смерти, и эта смерть неизбежна. Решение было принято человеком добровольно, тем, что он не послушался предупреждения Бога. Но, дорогие, от смерти второй тоже существует избавление. Как только человек отверг Бога, Бог со своей стороны сразу создал план, посредством которого можно предотвратить вторую смерть, избавиться от ужасного, вечного будущего в аду.
Бог составил план спасения и завершил этот план тем, что отдал в жертву за людей своего единородного Сына Иисуса Христа. Этим нам дан ответ на второй вопрос, поставленный в начале этой беседы. Мы видели, во-первых, ответ на вопрос, откуда появился человек. Второй вопрос – зачем или для чего мы живем? И на этот вопрос нам дан ответ в Слове Божьем. Мы живем для того, чтобы снова вступить в общение с Богом, нашим Творцом. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь», – сказал однажды Иисус Христос, – «и жизнь с избытком». Библия говорит нам о том, как эта полноценная жизнь должна выглядеть. Она дает нам советы на все отрасли жизни. В ней мы читаем о правильной семейной жизни, о том, как мы должны относиться к другим людям, о сохранении природы и правильном обращении с ее дарами. Все проблемы, включая актуальные наших дней, как экологическое разрушение, мнимое перенаселение Земли, вопросы мира и взаимоотношений между народами. Если бы только люди придерживались Божьим постановлениям и порядкам. Он дал нам нормы и масштаб, по которому можно ориентироваться во всех этих вопросах. Но люди отвергают этот масштаб Божий и его правила. А результат этого отвержения мы видим повсюду в проблемах, в горе и страданиях человечества. Не способен человек сам по себе к изменению. Как тогда, после сотворения в Едемском саду, он послушался обольщения дьявола, так и сегодня дьявол имеет огромное влияние на людей. Он назван в Новом Завете князем мира, и он царствует со своими демонами над этим миром. Однако, дорогие, он прекрасно знает свое будущее. В отличие от многих людей, дьявол не сомневается в существовании Бога. В 19 стихе 2 главы послания апостола Иакова сказано: «И бесы веруют и трепещут. Они знают, какая их ожидает участь». В 10 стихе 20 главы книги Откровения мы о этой участи читаем. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». И начиная с 9 стиха 14 главы этой же книги Откровения. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его». Дорогие, это ужасная участь. Она неминуема для каждого человека. Вечное отлучение от Бога означает вечное страдание и вечные мучения. И это потому, что вечность такой человек вынужден будет проводить со злейшим врагом Божьим, с дьяволом. Он, говорит Священное Писание, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И избавление от этого будущего возможно только верой в Иисуса Христа. Он стал за нас жертвой Богу. И нам дано время благодати только в этой настоящей жизни. В этом заключается истинный смысл нашего существования здесь на земле. Бог не сразу после грехопадения осудил человека навечно. Нет, Он сделал спасение возможным. И этим мы приходим к ответу, который дает нам Библия на третий поставленный сегодня вопрос. Каково будущее человека? Откуда мы появились? Бог сотворил нас. Для чего мы живем? Для того, чтобы иметь возможность вступить в общение с Богом. И что будет после смерти? Одну часть ответа мы уже прочитали из книги Откровения.
но для тех, которые принимают Иисуса Христа верой, которые каются пред Ним и просят о прощении, Бог приготовил прекрасное будущее. Они снова восстановятся в прежнее состояние, в котором был человек до грехопадения. Они будут видеть Бога и общаться с Ним. Для них приготовлены вечные обители на небесах.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения, вопросы направляйте на адрес радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Питерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 47 по 51 стих. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
0: Осознав, что Иисус знает его сердце и видел его еще до встречи с ним, Нафанаила охватило благоговение. По Ветхому Завету он считался истинно верующим, ведь он пришел к Иоанну Крестителю, исповедовал свои грехи, покаялся в них и всем сердцем искал Царства Божьего и правды его. Разумеется, Нафанаил не был праведным сам по себе. Он терзался и мучился, как от своих собственных грехов, так и от грехов своего народа. Он всем сердцем взывал к Богу: «Да грядет Христос и да спасет нас!» Иисус услышал эту молитву и увидел его, молящегося и стоящего на коленях в тени деревьев. Такая сила, способная обнаружить скрытые факты в жизни человека, является божественным откровением. Иисус слышал молитвы Нафанаила и видел, как он преклоняет колени и молит Бога под смоковницей. И теперь Иисус объявил ему, что он видел и слышал его. Правда, мы точно не знаем, что именно случилось под смоковницей, но Нафанаил вмиг все понял. Иисус слышал его тайные молитвы, а такая способность проникать в тайное не присущна простому человеку, но свойственна одному Богу. Иисус не отверг сокрушенного в покаянии Нафанаила. Он оправдал его и назвал образцовым верующим, потому что Нафанаил был утвержден в Торе и ожидал пришествия Христа. Слова Иисуса раз и навсегда положили конец всем сомнениям Нафанаила. Он почтительно преклонился перед Иисусом, обращаясь к нему пророческими словами из Писания, которые относились к грядущему Христу: «Сын Божий и Царь Израилев». В то время было смертельно опасно называть кого-то этими именами, потому что совет ученых иудеев отрицал возможность существования Божьего Сына и клеймил богохульником и совратителем народа всякого человека, исповедовавшего, что Бог Отец, а Христос Сын. Назвать же кого-то царем Израиля значило подвергнуться преследованиям Ирода и великодержавной римской власти. Итак, исповедание Нафанаила свидетельствовало о том, что по Ветхому Завету он спасенный верующий. Он не увлекался догматическими учениями, а постиг глубину пророческих обетований и твердо держался их. Кроме того, он боялся Бога больше, чем людей, и почитал его в истине как отца, несмотря ни на что, даже если это грозило бы ему смертью. Ни один из учеников, последовавших за Иисусом, прежде Нафанаила, не назвал его такими словами. Поразительно, что Христос не стал отрицать слов Нафанаила, а наоборот открыл ему еще большую истину и явил ему отверстые небеса. Иисус был ежеминутно окружен незримыми ангелами, которые восходили от Него на небо, чтобы возвещать Отцу Христовы чудеса, а после возвращались к Сыну с обильными благословениями. Таким образом, сон Иакова исполнился в новом свете. «Ибо во Христе обитала полнота благословений», как писал апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Со дня пришествия Христа и Его крещения небеса неизменно отверсты. А до того они были заграждены по причине Божьего гнева, и ангелы с огненными мечами стояли и охраняли их на входе. Ныне во Христе дверь к Богу открыта настежь. Здесь Иоанн Богослов впервые упоминает слова Иисуса: «Истина, истина говорю вам». Ибо истина эпохи благодати была настолько величественной и неземной, что человеческий разум не в силах был познать ее. Каждый раз, когда мы встречаем в Евангелии от Иоанна эти слова «Истина, истина, говорю вам», мы должны остановиться и поразмыслить над тем, что Иисус хочет нам сказать. Ибо вслед за этими словами Он учит нас великим откровениям, на которых зыждется наша новая вера. Итак, Иисус провозгласил отверстые небеса и несколько изменил свидетельство Нафанаила, чтобы уберечь от преследования его самого и всю новообразованную церковь. Он не ответил прямо «Да, я обещанный царь и сын Божий», а назвал себя сыном человеческим. И хотя Иисус обычно называл себя этим именем, Он вечно был и будет Сыном Божьим, а Его воплощение – временно. Иисус уподобился всем остальным людям. Это величайшее чудо. Божий Сын стал человеком, чтобы умереть за нас, как Агнец Божий. Слова «Сын человеческий» также указывают на таинственную личность в книге Даниила, кому Бог передал весь суд. В какой-то миг Нафанаил осознал, что Иисус не только Царь и Божий Сын, но также Владыка и Судья всех миров. Сам Вечный Бог предстал перед ним в человеческом облике. Так за считанные минуты Иисус привел скептически настроенного человека на самые вершины веры в Бога. А верить было вовсе нелегко. Ведь Иисус был молодым человеком лет 30, к тому же из провинции. Но ученики верой увидели в нем сокрытую славу. Они почувствовали, что небеса над ними отверсты. Вопрос 23. Как связаны между собой имена «Сын Божий» и «Сын человеческий»? Четыре. Первое чудо Иисуса на браке в Кане.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 1 по 10 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
0: Иисус поднялся со своими учениками из Иорданской долины, где они покаялись и крестились у Иоанна Крестителя, на горные высоты Галилеи, где их ожидало веселье брачного пира в присутствии Господа. Для этого им пришлось преодолеть немалый путь, около 100 километров, что символизирует переход от Ветхого Завета к Новому. Ведь верующие во Христа больше не стенают под тяжким бременем закона, а живут в мире и радости, потому что их взошедшее солнце, Иисус, является их праведностью. В отличие от Иоанна Крестителя, Иисус не был отшельником, и удивительно, что Он повел этих учеников, привыкших к постоянному призыву к покаянию, на мирское веселье. Иисус не запрещал своим последователям пить вино. Он учил, что человека оскверняет не то, что входит в него, а нечистые мысли, которые исходят из его сердца. Они-то и свидетельствуют о его врожденной греховности. Иисус не возражал против отшельничества и умеренности в еде и питье, но он утверждал, что все это не имеет смысла, потому что человек греховен изнутри, и помочь ему может только новое рождение. Библии не угодны пьянство и алкоголизм. Итак, Иисус пошел на брак не один, а с учениками. Причем Нафанаил сам был из Каны Галилейской. Да и мать Иисуса была вовсе не чужой в семье жениха, а может быть даже и родственницей. Об Иосифе ждали вообще ничего не говорится, из чего можно сделать вывод, что его к тому времени, возможно, уже не было в живых. Мария овдовела, и ответственность за семьей легла на Иисуса, как старшего. Именно поэтому Мария обратилась к нему с просьбой помочь родственникам, у которых на свадьбе оказалось недостаточно вина. Но Иисус был уже не тот, что раньше. До крещения он был обыкновенным человеком, ответственным за семью. Теперь же, после возвращения с реки Иордан, Иисус по ведению Духа Святого отошел от своих мирских обязанностей и всецело посвятил себя на служение Богу,

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Чаши гнева. Откровение 6, стихи 9-10. Мир застыл в состоянии шока, исторгая из сердца стон, видя, как терроризм жестоко ополчился на Вашингтон, на красавцы дома в Нью-Йорке, разрушая их в прах дотла. Всем землянам вдруг стало горько, потрясенным атакой зла. И весь мир в этот черный вторник видел, входит, как в масло нож, самолет, и Титаник тонет, небоскреб на корабль похож. От второго с небес удара вздрогнул раненый Пентагон. Не пройдет это бесом даром, декларировал Вашингтон. Трудно выразить даже словом, как оплеваны храмы душ, но дух нации всей не сломлен, заявил президент Джордж Буш. Кем был этот налет заказан на всемирный торговый центр? Кто зомбировал камикадзе и направил в живую цель? Через террор, что творят уроды, провоцирует сатана. Драки вновь, и дрожат народы, назревает опять война. А в стране небоскребов горе, траур, и пред грозою тишь, и вопят души жертв, доколе, Боже, ты палачам не мстишь. Кровью полнятся чаши гнева, и вот-вот уже грянет гром, и свернется, как свиток неба, и падут, словно смоквы с неба, звезды мщения за эту кровь. Александр Савченко. Беседы о Святом Духе. Святой Дух доводит до сознания мира истину о суде Господнем. Р. А. Торей. Продолжение. Имеется еще и третье, весьма важное положение, который Святой Дух открывает людям. Это истины о страшном суде Господнем. Страшная правда о суде над князем мира сего, дьяволом, свидетельствует об этом. Весьма возможно, что за всю историю Церкви Христовой именно сегодня ощущается в этом особенная потребность. Сегодня всему миру особенно важно узнать эту страшную истину. Обыкновенный смертный почти не верит в предстоящий суд Божий. Больше того, в действительности большое количество членов наших церковных общин и даже некоторые проповедники потеряли представление о грядущем страшном суде Господнем и вырисовывающемся за ним ужасном аде. Многие наши церкви и не меньшее количество наших поверхностно-ортодоксальных проповедников фактически утратили веру в существование того ада, о котором нас поучает Христос и Библия. Даже и те немногие проповедники, у которых еще имеется некая теоретическая вера в существование ада, очень редко, а некоторые вообще никогда, затрагивают эту тему. Когда встал вопрос о моем приглашении в Д, один из секретарей Союза христианской молодежи этого города сказал: «Нам нежелательно, чтобы доктор Торей проводил у нас евангелизационные собрания. Он будет говорить об аде, а мы не хотим, чтобы в нашем городе проповедовалось об этом». Секретарь был прав. «Конечно, я буду проповедовать об аде, потому что Христос говорил о нем, а Господь Бог благословляет сегодня, как и во все другие времена, проповедь всех своих истин». Здесь мне хочется добавить, что именно этот секретарь поддерживал меня преданнее, чем кто-либо другой, после того, как я все-таки приехал в этот город. Данное примечание лишь указывает на неправильное отношение многих людей к данной теме. Многие полагают, что если учение о вечном наказании даже и истина, проповедовать о нем не нужно, потому что люди должны слушать только то, что им хочется. Таким образом, получается, что люди меньше всего хотят слушать именно о той истине, в которой они больше всего нуждаются. Проводя собрание в городе Филадельфии, я два раза проповедовал об аде. Несколькими вечерами позже, когда я направлялся к своему экипажу, чтобы ехать домой, я увидел одного реформаторского пастора. Его церковь находилась неподалеку от моей квартиры. Я пригласил пастора занять место в экипаже вместе с моей дочерью и со мною. Некоторое время мы ехали молча. Потом пастор повернулся ко мне и сказал: «Доктор Тарей, один из моих церковных старейшин недавно спросил меня, верую ли я в существование ада, так как об этом проповедует доктор Тарей. Я ответно спросил его, имеются ли у него основания думать иначе?» «Нет», — сказал старейшина, — «у меня не имеется к этому никаких оснований, но все-таки верите ли вы в ад именно таким образом?» «Да», — ответил я решительно, — «я верю в каждое слово, которое было сказано доктором Тареем на эту тему». «Почему же в таком случае вы не проповедуете об этом и нам?» — спросил меня старейшина. «У меня не нашлось ответа», — печально закончил пастор. «Почему мы не проповедуем о существовании ада? Об этом нужно говорить непременно. Мир обязательно должен услышать об этом. Господь Бог всегда благословит эту проповедь. Если Дух Святой пребывает в людях, они обязательно будут верить в грядущий суд Божий. Я сильно сомневаюсь в том, что какому-либо из проповедников приходилось больше, чем мне, бороться с учением о грядущем наказании, о котором говорит Библия. Я особенно часто сталкивался с этим учением и всегда пугался его. В первые годы служения не удалось поверить, что Библия не учит о вечном осуждении. Если же Библия говорит, что существует ужасный ад, длящийся сотни или даже тысячи лет, то он все-таки не бесконечен. Как-нибудь, где-нибудь и когда-нибудь все люди и даже сам сатана покаются, и ад прекратит свое существование. Так я верил и учил этому и других людей. Но вот наступило время, когда я не смог дольше совмещать библейское учение с подобными установками. Я расстался с ними и стал верить в существование вечного ада. Все это было как-то теоретически, ибо даже и после перемены моих взглядов я все равно стеснялся проповедовать об этом публично. Но вот однажды вечером, после моего переезда в Чикаго, я стал ожидать от Господа Бога благодати Духа Святого в более полной мере. Я хотел быть крещенным Святым Господним Духом в более полной мере, чем до сих пор. И в одну памятную ночь Господь Бог услышал мою молитву. Я получил благодать Духа Святого, никогда еще до сих пор не испытанной мере. Вместе с этой новой полнотой Духа Святого я получил и великое откровение о безграничном величии и славе Единородного Сына Божия Иисуса Христа. Одновременно с этим мне открылся и страшный грех неприятия Христа нашим личным Спасителем. Я осознал это сразу. Я познакомился и со страшными откровениями Слова Божия о вечном определении тех, кто отталкивает от себя Иисуса Христа. С того памятного дня до настоящего времени у меня не осталось ни малейшего сомнения о грядущем наказании, о котором говорит Библия. Сам Святой Дух довел до моего сознания истину о грядущем осуждении. Да дарует Господь Бог эту благодать и вам. Р. А. Торей. Продолжение следует. Но и тогда я буду радоваться о Господе. Страдание всегда является страданием, а горе посещает людей сегодня, как посещало и столетия тому назад. Боль всегда остается болью. Наша победа только в Боге. Лондонская эпидемия чумы 1665 года была ужасной. Многие магазины закрылись, по улицам бродили сироты, родители причитали, и каждый день в городе жгли трупы умерших. 16 июля 1665 года коммерсант Уолтер Питерик, вдовец с четырьмя детьми, повел свою семью в приходскую церковь. Ярко светило солнце, Темза была спокойной. Но сердце Лондона было исполнено печали, и полутемная церковь была заполнена народом. Проповедник прочитал из книги пророка Аввакума: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе». В тот день Питерика охватил ужас. Он боялся, что его дети тоже погибнут от этой смертельной болезни. Он собрал их вместе, прочитал отрывок из книги пророка Аввакума, глава 3, затем отослал спать, а сам преклонил колени и стал искренне молиться, впервые за многие годы. Он плакал о каждом своем ребенке и говорил: «Если ты заберешь у меня моих детей, моих чудесных сыновей и очаровательных дочерей, то сокровище, что жена оставила мне, как же мне тогда радоваться о Господе?» Он продолжал молиться в жестоких муках: «Помилуй нас, Господи! О, помилуй! Помилуй, Господь! Будь милостив!» Пока Питерик молился, он понял, что давно игнорировал молитвы и самого Господа. Его более интересовали смоковницы и виноградные лозы, нивы и рогатый скот, чем дела Христовы. Он плакал, каялся, молился и обрел мир. На следующий год в Лондоне произошел великий пожар. Он угрожал уничтожить склад Питерика, в котором хранились практически все его земные сокровища. На этот раз, однако, он не испытывал мук, а просто доверился Божьей воле. Позже он написал: «Господь, тебе угодно было при помощи чумы и пожара искупить мою душу от уничтожения. Ты грозил забрать мои драгоценные дары, чтобы я еще раз мог обратить мое сердце к Даятелю. Но у меня и смоковница расцвела, и маслины не изменили, и виноградные лозы дали свой плод. Чума не коснулась моих детей, пожар не уничтожил мой товар. Прими благодарность от твоего слуги в этот день и помоги ему во все его дни радоваться о Господе». Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя. Аввакум 3, стихи 17 по 19.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову, или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. и объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени Моего в том, что они посвящают Мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица Моего». Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим». Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, который приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию из крупного скота, или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу. И в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь, и соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом, я Господь.
3: Книга Левит, глава 23. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В 1-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертву Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите 1-й сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца 1-летнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от 1-го дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До 1-го дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока 1-летних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с двумя агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего. Когда жнешь и оставшийся от жатвы твоей, не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши. С вечера девятого дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисей, говоря, скажи сынам Израилевым, с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней. Первый день покой, и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней, и празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 24. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны не ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из ней 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, да будет это при хлебе в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стада, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея, Левит, глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли.

труби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вас трубите трубою по всей земле вашей, и освятите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него». А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Этот мотив праздничной еврейской песни говорит о том, что израильтяне – это народ, который любит праздники. И это не случайно, ведь еще во времена пребывания в Синайской пустыне Бог через Моисея повелел соблюдать им праздники в течение всего года. До сих пор еврейский календарь содержит все те праздники, о которых говорится в книге «Левит». Одним из Божьих повелений, о котором мы будем говорить сегодня, было повеление соблюдать субботу. Тогда, в то время, для израильтян это не было заповедью обременяющей. Ведь, пребывая в рабстве у египтян, они работали на протяжении всей недели, без отдыха и выходных. И установление субботы было проявлением милости Божьей к своему народу. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы порассуждаем о соблюдении святости. И здесь во многом нам могут помочь заключительные стихи 22 главы книги «Левит» с 31 по 33. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь». Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь. Бог призывает израильтян свидетельствовать о Нем. Однако они не должны были поодиночке идти свидетельствовать во все концы земли, как призывает нас сегодня Христос. Они были призваны служить Богу всем народам с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Поэтому святое имя Бога должно было прославляться в каждом их действии. Что же должно было служить побудительным мотивом для повиновения израильтян Богу? На основании только что прочитанных стихов доктор Боннер перечисляет 5 причин. Первая. «Я Господь». Вторая. «Чтобы я был святым среди сынов Израилевых». Третья. «Я Господь, освящающий вас». Четвертая. «Я Господь, который вывел вас из Египта». И пятое – «Я ваш Бог». Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас». Верующие сегодня свободны в выборе своих действий. Однако свобода не означает вседозволенности. В своем служении мы должны ревностно равняться на святость и праведность Бога. Бог говорит нам: «Я Господь, который вывел вас из Египта». Бог спас нас, друзья мои, своей благодатью. Он спас нас не для того, чтобы требовать от нас платы за это. Тогда его спасение не было бы благодатью. Мне трудно согласиться со словами песни: «Я отдал жизнь тебе, а чем воздал ты мне?» За благодать не надо платить, надо просто принять эту благодать Божьего спасения. Но позвольте задать вам вопрос. Вы любите Бога? Вы хотите служить Ему? Жена устраивает праздничный ужин в честь дня рождения своего мужа вовсе не потому, что это ее обязанность. Она делает это потому, что любит его. Так и настоящий верующий будет служить Богу, потому что любит его. Бог говорит нам: «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом». Ответьте же теперь, ваш ли Он Бог? Если да, то вы представляете Его людям своим поведением, и мир очень внимательно следит за вами. Сегодня многие люди, желая узнать о Боге, читают не Библию, а книгу нашей с вами жизни. Так что же они читают в этой книге, друзья мои? Итак, мы с вами начинаем изучение 23 главы книги «Левит». Речь в ней идет о священных празднествах и о календаре, который был установлен Богом на все времена. Священные праздники – это время радости. Скорбели только во время одного из них – Великого Дня Очищения. Все остальные праздники были ознаменованы радостью и ликованием. Бог хотел, чтобы пред Его лицо приходили только ликующие и радостные люди. Считается, что слово, обозначающее дни этих праздников, значило в переводе «усмотренное», «установленное время». Иногда это слово переводят как «постоянное время», но лучше всего, пожалуй, перевести его как «священная пора». Подробности об этих праздниках приводятся в других местах Писания, тогда как в книге Левит они даются в строгом порядке, который имеет особый смысл. Сначала перечисляются 7 праздников, исключая субботу. Суббота не была праздником. Она служит отправной точкой во времени. Число 7 здесь, как и в книге Откровения, встречается часто. Им измеряется время. Суббота – это 7-й день. И всего перечислены 7 праздников. Пятидесятница – это праздник 7-й недели. За 7-м новолунием следовал День Очищения, а праздник Кущей – это праздник 7-го месяца. В 25 главе мы узнаем о субботнем годе и о юбилейном годе, которые оба связаны с числом 7. Насчитывалось также 7 дней опресноков и 7 дней жизни в кущах во время праздника Кущи. Эти дни народа Божьего служили двоякой цели – практической и пророческой. С практической точки зрения праздники выполняли социальную и экономическую функцию. Они собирали все 12 колен для поклонения и общения. Все мужчины были обязаны прийти в Иерусалим для поклонения на 3 праздника – на Пасху, на Пятидесятницу и в праздник Кущей, о чем говорится в 16 стихе 16 главы книги Второзакония. Как видим, все это служило объединению и сплочению народа. Люди приходили из всех областей царства, делились мыслями, занимались торговлей и обменом. Невыполнение этих указаний явилось одной из причин, по которым вся нация разделилась на Северное и Южное царства. Большинство праздников были обусловлены сельскохозяйственной жизнью страны и особенно сбором урожая. Это касается прежде всего праздника первых плодов, Пятидесятницы и Кущи. Таким образом, Иегове поклонялись и на пшеничном поле, и на виноградниках, и в садах со смоквами. Хвала Богу переплеталась и объединялась с работой людей так, что освещался даже их пот. Основная цель этих праздников состояла в том, чтобы пророчески изобразить будущее. Каждый из этих праздников уже нашел или обязательно найдет свое выражение и должное осуществление во времени. Хотя большинство из них уже осуществилось. Об этом мы обязательно скажем. Что касается нас, то мы более не должны соблюдать эти праздники и юбилеи. Христос исполнил их все. Вот как говорится об этом в 16 и 17 стихах 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Хочу отметить, что не все праздники упоминаются в этой главе. Субботний год и юбилейный год будут рассмотрены в 25 главе. А праздник Новомесячий в стихах с 11 по 15 из 28 главы книги чисел. Давайте кратко рассмотрим содержание этой главы о священных праздниках. Стихи с 1 по 3 говорят о священном времени субботы. 4 и 5 стихи говорят о празднике Пасхи. Стихи с 6 по 8 говорят о празднике опресноков. Стихи с 9 по 14 говорят о празднике первых плодов. Стихи с 15 по 22 говорят о празднике Пятидесятницы. стихи с 23 по 25 говорят о празднике труб. Стихи с 26 по 32 говорят о великом дне очищения. И, наконец, стихи с 33 по 44 говорят о празднике кущи. Я читаю начало главы о священных праздниках и о субботе. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших». Вы, наверное, уже заметили, что Бог всегда адресует свои указания вполне конкретным людям, и всегда полезно запомнить то, к кому именно Он обращается в данный момент. В данном случае обращается Он к Моисею, который должен будет все передать народу. Хотя в праздниках будет фигурировать скиния, священники особо не упоминаются. Люди должны собираться вместе, и праздники должны стать неотъемлемой частью израильского календаря. Каждая священная пора, каждый праздник имел свой особый, присущий только ему смысл. А все вместе они раскрывают полные и пророческие отношения Бога с миром во времени. Каждый праздник символизировал какое-то великое событие в том плане, который Бог усмотрел для земли. Пасха, распятие и смерть Христа. Опресноки – наше общение со Христом через Его смерть. Первые плоды – воскресение Христа. Пятидесятница – возникновение Церкви. Праздник труб – возвращение Израиля в свою землю. Это должно произойти в будущем. Великий день очищения – то, что Христос совершил для нас на кресте. Кущи – время, когда Израиль будет жить в своей земле. Это должно произойти в будущем. Отмечавшаяся каждую неделю суббота не может быть полноправно названа одним из праздников. Она была установлена еще до Моисея и уходит корнями к эпохе сотворения. В книге Второзакония, 15 стих 5 главы, приводится еще одна причина, по которой израильтяне должны соблюдать субботу. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Когда евреи были рабами в Египте, им приходилось работать каждый день. И потому суббота оказалась связанной с их освобождением. После того, как они вышли из Египта, они должны были один день в неделю уделять поклонению. В этот день прекращался всякий труд. Когда ранняя церковь выбирала день для того, чтобы собираться вместе, то обычно они собирались в воскресенье, первый день недели, потому что именно в этот день наш Господь восстал из мертвых, именно в этот день мы получили полное избавление. В 25 стихе 4 главы послания к римлянам сказано, что Христос предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Суббота принадлежит ветхому творению, а мы – новому. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, говорится в 17 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. И мы славим Христа в воскресение, в день, в который Он воскрес. Суббота была точкой отсчета времени для Израиля. В субботу прекращался всякий труд и всякая работа. В этот день люди ждали встречи с новой неделей и со множеством новых дел. Суббота также пророчески предвосхищала искупление. Человек потерял покой в первом творении, но через искупление он снова обретет покой. Вот что сказано об этом в стихах с 9 по 11, 4 главы послания к евреям. «Посему для народа Божий еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Наш покой наступит исключительно через искупление Христова. Для народа Божия существует покой. В чем он заключается? В прощении наших грехов. В 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея мы находим такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Покой и искупление – вот две стороны субботы. Субботний день не был праздником. Он связан с неделей, а не с годом. И был не торжеством, а просто установленным временем. Прочтем теперь, что пишут про священный праздник Пасхи 4 и 5 стихи 23 главы. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время». В первый месяц, в четвертый день месяца, вечером Пасха Господня. Описание этого праздника дается в 12 главе книги Исход. А здесь Пасха упоминается как часть Божьего календаря. Данный стих ясно показывает, что праздники начинаются не с субботы, а с Пасхи. Во втором стихе 12 главы книги Исход Бог сказал: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Эта священная пора является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Вот как говорится в 7 стихе 5 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас». Праздник Пасхи уходит корнями к историческому событию, посланной на Египет смерти первенцев. Бог повелел израильтянам заколоть агнца и помазать его кровью дверные косяки в своих домах. Израильтяне должны были оставаться в своих домах, зажарить агнца и есть его. А ангел смерти, поразивший Египет, проходил мимо всех дверей, помеченных кровью. Когда мы с вами дойдем до 9 главы книги чисел, мы узнаем, как Израиль отмечал Пасху, расположившись лагерем у горы Синай. Праздник Пасхи подошел к своей кульминации в ночь ареста Господа Иисуса Христа, который, совершив вечерю со своими учениками, установил новый праздник на угасающих углях старого. А в 6 стихе 5 главы книги Откровения мы читаем о том, как агнца убивают. И я полагаю, что Пасху также будут соблюдать в Царстве Божьем. Вот что написано в 16 стихе 22 главы Евангелия от Луки. «Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Далее в книге Левит мы читаем о священном празднике опресноков, стихи с 6 по 8. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работаете. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работаете». Хотя этот день и считается отдельным праздником, он, тем не менее, тесно связан с Пасхой. Праздник опресноков наступал в первые дни недели на следующий день после Пасхи. Исторически он прямо связан с Пасхой, о чем мы читаем в стихах 14 по 28, 12 главы книги Исход. Начиная со дня, следовавшего за Пасхой, опресноки нужно было есть в течение 7 дней. В Евангелиях от Матфея и Марка Пасха и опресноки рассматриваются как один праздник. Закваска здесь, как, впрочем, и везде, является символом зла, а опресноки символизируют общение со Христом посредством Его искупления и святой жизни верующего. Никакой работы делать в этот день не разрешалось. Все должны были отдыхать от своего тяжкого будничного труда. Приносились жертвы, которые перекликаются с жертвами всесожжения, хлебными жертвами и жертвами за грех. Первый и седьмой день недели опресноков были днями священного собрания. Пасха символизирует смерть Христа за наши грехи. Придя один раз ко Христу, мы уже не должны более нарушать общение с Ним и заставлять Его снова умирать за нас. Мы должны оставаться чистыми, исповедуя наши грехи. Наш Господь сказал в 8 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это означает, что ценность и значение крови Христа сохраняется для верующего и после того, как он спасется. Седьмой стих 1 главы 1 послания Иоанна гласит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас непрерывно. Вот в чем значение праздника опресноков. Прочтем теперь просвященный праздник первых плодов, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. Праздник этот невозможно было соблюдать до тех пор, пока Израиль не вышел из пустыни и не вошел в землю обетованную. Посеяв пшеницу, израильтяне внимательно следили за тем, когда появятся первые ростки. Как только они появлялись, их немедленно срезали и складывали в сноп. Сноп этот затем приносили в скинию, и священник приносил его Господу. День, в который это происходило, точно не указывался. Быть может, это был первый день праздника опресноков, а может быть и последний. Важно, что это происходило в первый день недели. Дело в том, что Христа называют начатком или первенцем. Прочтем 20 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И далее 23 стих. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А время воскресения Христа ясно указано в первом стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». В первый день недели Христос, первенец, был воскрешен из мертвых. Мы продолжим изучение 23 главы книги Левит на нашем следующем занятии. Всего вам доброго!
0: Сегодня мы говорили о том, почему израильтяне должны были соблюдать заповеди Божьи. Дело в том, что в качестве избранного народа они должны были свидетельствовать о Боге. Они были призваны служить Богу всем народам, с тем, чтобы когда-нибудь в результате их служения весь мир собрался в Иерусалиме. Точно так же и в наши дни люди читают книгу нашей жизни, которая порой не очень ясно свидетельствует о Боге. Мы также говорили о праздниках, которые предписывалось соблюдать народу израильскому. И все эти праздники имели глубокий пророческий смысл. Интересно отметить, какой смысл приписывается субботе авторам послания к евреям. Суббота – день покоя. И в прообразном понимании наш покой заключается в искуплении и прощении грехов благодаря жертве Иисуса Христа. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Те люди, которые пытаются своими силами обрести спасение, никогда не обретут покой. Истинный покой можно найти только в тесном общении с Иисусом Христом. Мы уже не раз упоминали о значении Пасхи. Этот священный праздник является собой жертвенную смерть Христа и ценность Его крови. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Подобно пасхальному агнцу, кровь которого защищала дома евреев от поражения ангела-губителя, так и нас, верующих в Иисуса Христа, Его кровь защищает от вечной погибели. Народу израильскому нужно было довериться Богу, чтобы получить спасение. Так и нам необходимо верою принять дар Его спасения. Праздник опресноков, когда ели пресный хлеб без закваски, символизировал собой святой образ жизни верующего. Нет такого человека, который мог бы сказать, что он никогда не согрешил. Думающий так обманывает сам себя. Поэтому всем нам нужно прощение и очищение. Считают, что пресный хлеб знаменовал собой безгрешную человеческую природу Христа. И поэтому кровь Иисуса Христа, которая была пролита на Голгофе, может очистить нас от грехов. В этом и состоит значение праздника опресноков. И, наконец, вознесение первого снопа было предзнаменованием воскресения Иисуса Христа. Эту церемонию предписывалось совершать в первый день недели. А мы знаем, что в первый день недели Иисус Христос воскрес из мертвых. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о нем как о первенце из умерших, и этот смысл первенства заключался в празднике вознесения первых колосков жатвы. О значении остальных праздников еврейского календаря мы поговорим в следующей передаче. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио, программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Счастье — это не ветер попутный к пристани тихой, уютной, беспечной, где месяцы можно терять, как минуты, цели не зная достойной и вечной.
1: Счастье, когда ты увидишь небо, и смыслом наполнится даже секунда, когда будешь сыт не единым хлебом, жизнь расточая в дороге трудной.
0: Счастье — иметь с Иисусом общение, веровать, выгод не зная ни грамма, и, как вдова, в порыве священном, лепту последнюю жертвовать в храме.
1: Счастье — дорогу найти к прокаженным, забытым, униженным в жизни зыбкой, и обогреть их душой зажженной, вызвав на лицах страдальцев улыбку.
0: Счастье, когда не имеешь славы, но с песней идешь среди насмешек и злобы, и Бог тебя в испытаниях плавит, чтоб дух твой обрел высочайшую пробу.

0: Многие христианские песни говорят о счастье, радости и довольстве души во Христе Иисусе.
1: Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в Тебе, поет Ирина Тимченко.

Благодарю, что был со мной, когда я столько ошибалась и жизнью, данную тобой, своим умом распоряжалась. А там, где ты давал тропе идти сквозь скорби и страдания, шла, облегчая путь себе, грехи творя, не понимая. Против тебя, что было сил, гребло заблудшее сознание, но как же милостив ты был, что не исторг меня из длани, напротив ревности учил, со мной идя через пустыню, больное я собой лечил и усмирял мою гордыню. Благодарю, что вел меня, шлифуя сердце, дух и душу, что я смогла понять тебя и захотеть твой голос слушать. Но знаю, слов на свете нет, чтоб передать любовь без меры. Благодарю, что столько лет во мне с терпением множил веру.

0: Путь предо мной залит бывает солнцем, и всюду свет и аромат цветов, хвала из уст сама собою льется за бирюзу небес на дне колодца и за небесного Отца любовь.
1: Но иногда густы в долине тени, и надо мной тяжелых туч покров. Все безотрадно, блекнет цвет растений, и все же я склоняюсь на колени и ощущаю Божию любовь.
0: А то не раз сплошные неполадки, сплошные бури и весь путь суров, сомнения, опасения, догадки, и все же рядом тот, с кем все в порядке, чьи неизменны верность и любовь.
1: Он обещал всегда прибыть со мною, не подводить меня, не оставлять, и день и ночь, паря над головою, со всех сторон оберегать собою и излучать любовь и благодать.

0: На одном военном корабле был матрос, которого никто никак не мог приучить к дисциплине, к повиновению. Он нарушал все уставы, все законы и потому постоянно получал наказание. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Были созваны офицеры, чтобы решить вопрос о его отчислении. После некоторого размышления один офицер сказал:
1: «Я знаю еще одно средство, которого мы до сих пор не применяли».
0: «Какое средство?» – удивились другие.
1: «Надо его простить».
0: «Можно попробовать», – согласился капитан. И матрос, ожидавший очередного строгого наказания, получил прощение. С того времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не сделал закон, сделала милость.

Апостол Павел пишет Филиппийской церкви следующее: «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Под могучим дубом». А тут счастье, пленницу привезли, ведь она рабыня и не смеет шагу сделать без распоряжения госпожи. Надя была очень скромная и тихая девочка, так что матушка Гликерия была до глубины души рада неожиданно свалившемуся на нее счастью. Надя не только оказывала всю необходимую помощь, но и была терпелива и могла выслушивать бесконечные рассказы из прошлого своей госпожи. Долгие годы в своем одиночестве монахиня только думала. Рассказывать же было некому, потому что никто не интересовался ее прошлым. У каждого есть свои тайны, а тем более у монахинь, которые посвятили свою жизнь одиночеству. Монастырь окружала высокая стена, но она не мешала мыслям молодых ее обитательниц перелетать через нее в город и подолгу задерживаться на веселых пирушках молодежи или же целыми вечерами смотреть в окно туда, где на свободе жил он. Злые языки поговаривали, что нередко этот он перебирался через высокую монастырскую ограду. Правда это или нет, Бог судья. Но факты подтверждают, что не все монахини находятся в монастырях только из-за духовных побуждений. К последним принадлежала и матушка Гликерия. Обрадованная такой находкой, как сектантка Надя, с которой она могла делать все, что хотела, так как та была отдана в полное ее распоряжение на воспитание. Матушка Гликерия с первого же дня начала самым откровенным образом рассказывать ей все свое грязное прошлое. Вернее, она даже не рассказывала, так как мнение Нади ее не интересовало. Та ведь была только рабыня. Ей просто был нужен кто-нибудь, кому она могла вслух высказать все то, что до сих пор жило только в ее мыслях. Говорила она очень подробно, точно с расчетом, чтобы хватило надолго. Она была родом из Казани. В молодости вышла замуж за старого артиллериста-полковника. Но уже через 3 года он отпустил ее на все 4 стороны за слишком легкомысленное поведение с офицерами. Недолго думая, она поехала навестить свою подругу в монастырь. Та и посоветовала поступить туда же. «Да ведь я же жить хочу!» – воскликнула она. «Вот потому-то и поступай!» – многозначительно повторила подруга. Гликерия поняла мысль своей подруги и осталась. Теперь, после долгих лет жизни в монастыре, она делилась со своей прислугой о таких проделках, что Надя с ужасом слушала, и если и не противилась этому и не возражала, то только потому, что родители научили ее повиноваться старшим. Однажды матушка Гликерия особенно разошлась, рассказала не только про себя, но и про своих подруг. Наде было очень тяжело на душе. Очевидно, сказанного оказалось слишком много и для самой Гликерии, так как она в конце воскликнула. «Ох, милая, если бы вправду был Бог, то давным-давно провалились бы эти монастыри!» Уже во время рассказа у Нади на глазах появились слезы. А при последних словах матушки Гликерии они полились так обильно, что залили ее щеки. Монахиня посмотрела на нее и удивилась. «В чем дело, дитя мое?» – спросила она. «Чего ты плачешь?» Что-то как бы стукнуло в ее сердце и сильно заговорило при взгляде на маленькую плачущую слушательницу. «Мне очень тяжело слушать ваш рассказ», – ответила девочка. «Вы прожили всю свою жизнь и еще не знаете Бога. Ой, если бы вы поговорили с дядей Терентием, который в Лужищах, он бы рассказал вам о спасении через святую кровь Иисуса Христа». Кроткие слова девочки поразили монахиню так, что она замолчала и с тех пор никогда больше не рассказывала о своих похождениях. Слова Нади «Если бы вы поговорили с дядей Терентием», все снова и снова вспоминались ей и не уходили из памяти даже тогда, когда она всеми силами старалась забыть их. И не только это, но с этого времени старую монахиню стало мучить ее прошлое, сначала только по разу, а затем и по много раз в день. Совесть проснулась, и, как бы желая наверстать прошлое, заговорила так громко и настойчиво, что Гликерия иногда и спать не могла. Считая Надю причиной своего расстройства, она с гневом поглядывала на нее, а иногда приходила в такое бешенство, что выгоняла ее вон. Внутреннее ее беспокойство все возрастало. Иногда она не спала целыми ночами, невольно внимая укором своей совести. Она купила себе Евангелие, но так как истинного значения его не знала, то заставляла себя насильно читать. Раздражительность продолжала увеличиваться. Все чаще и чаще Гликерия высылала Надю из кельи, но как только не видела ее долгое время, начинала тосковать, ей становилось так тяжко, что она принималась плакать. Прошлое черной стеной стояло перед ней и начинало приводить в отчаяние. Однажды, в порыве злобы, опять выгнав Надю, она уже через несколько минут вышла за нею в сень. Вышла и остановилась в удивлении. Там она увидела свою маленькую пленницу на коленях, горячо молившуюся Богу. Девочка молилась закрытыми глазами и не видела своей госпожи, а разбитая монахиня тихо вернулась в келью. Всю ночь она не могла уснуть после этого. Не она уже теперь рассказывала свою жизнь кому-то, а ей самой, и при том же все с самого раннего детства ярко и осуждающе представлял тот строгий судья, который заговорил у нее в душе и которого мы можем поистине назвать нашим лучшим другом, так как он всегда говорит правду, ничего не утаивая. Гликерия увидела свое детство в обстановке купеческой семьи, где над всеми мыслями и поступками царствовал лишь один идеал – нажива. Отец днем обманывал своих покупателей, а ночью играл в карты. Мать интересовалась всем, чем угодно, только не воспитанием своей дочери. Затем вспомнился Гликерии легкомысленный выход замуж за полковника, жизнь которого состояла из честолюбия и насилия. Когда воспоминания ее дошли до монастыря, где под прикрытием отшельнической власеницы творились дела позорные, она громко позвала Надю. «Что прикажете, матушка?» – тихо спросила девочка. «Ты молишься, дитя мое?» – со слезами на глазах спросила монахиня. Не дождавшись ответа, она сказала: «Где живет этот дядя Терентий, про которого ты мне говорила? Дай мне его адрес». Утром Надя снесла и опустила в почтовый ящик письмо, адресованное Лужищенскому Терентию. Монахиня была очень слаба и все время лежала в кровати. Худенькая пленница усердно ей прислуживала. Никакая помощь не могла восстановить правильной работы ее старческого сердца. Оно с каждым днем билось все слабее и слабее. Начинали отекать конечности, и монахиня каждый час ожидала наступления смерти. Ей представлялось уже, как ее оденут в черную рясу, повяжут голову и положат бумажный венчик на лоб. В ее мертвые руки дадут отпускную молитву, в которой будет написано: «Раба Божия Гликерия». «А я была рабою греха! Какая ложь!» – воскликнула она. Стоявшая у кровати больной сестра Досифея спросила: «Что с вами, мать?» «Ничего, родная, я занята своими мыслями», – ответила больная. «Но как же долго не идет Терентий?» – продолжала думать Гликерия. Он непременно должен указать мне выход из моего положения. Больше не могу!» В последнее время монахиня много раз видела во сне у своей постели человека, который строго глядел ей в глаза и, указывая вверх пальцем, говорил: «Он все знает, покайся, он простит». Терентий все не шел. Больная уже теряла надежду увидеть его. «Хоть бы Надя молилась за меня, она чистая перед Господом», — думала она дальше. «Но так мне и надо, распутница. Почему не остановилась в свое время? Иди же, проклятая, в огонь вечный!» При последних словах она вздохнула всем телом и горько заплакала, закрыв лицо руками. «Мать Гликерия!» — тихо сказала вошедшая послушница. «Там какой-то человек говорит, что вы хотели его видеть». «А как его имя?» — спросила монахиня. «А я не знаю, мать», — равнодушно ответила послушница. Монахиня взглянула на Надю, тихо притаившуюся в уголке кельи. Та поняла взгляд своей госпожи, и через несколько минут в келью монахини вошел простой смиренный баптистский наставник из села Лужище. Мать Гликерия взглянула на вошедшего, и ей представилось, что она видит ангела небесного. Все ее тело затряслось, слезы крупными каплями покатились по щекам на подушку, губы судорожно задергались, и она начала тихо шептать: «Господи, я недостойная грешница! Я хуже разбойника! Я прелюбодейка!» Грех за грехом исповедовала она устами. Слыша покаяние и не зная, что предпринять, Терентий опустился на колени около постели больной и начал вслух молить Господа о прощении кающейся грешницы. Кончив молитву, он услыхал сзади себя детский голосок Нади. Она благодарила Господа, что он услышал ее молитву и прислал дядю Терентия к больной грешнице. Когда Надя кончила, мать Гликерия, лежа на кровати, громко на всю келью воскликнула: «Благодарю тебя, Владыка Господи, за этого ангела, через которого ты послал спасение твоей заблудшей овце!» Слезы и вздохи прервали ее речь, и она не могла уже произнести ни одного слова. Радость непонятная и мир духовный наполнили ее сердце. Но гроза уже надвигалась. На беду кто-то заинтересовался приходом незнакомого человека. На больную Гликерию уже мало кто обращал внимание, и не только на ее духовное состояние, но и на ее близкую смерть. Мало ли что бывает, одни уходят, другие приходят. Вообще было бы естественно никому не обратить внимания на посещение кем-то больной, так как можно было предположить, что это просто какой-нибудь родственник пришел. Но в скучной однообразной монастырской жизни всякая мелочь занимает. Так случилось и теперь. Покаяние Гликерии перед простым человеком, его молитва, а также необычная молитва девочки-сектантки – все это было подслушано у дверей кельи и до того всех возмутило, что об этом было тотчас сообщено монастырскому начальству. Оно собралось в келью больной, а затем вскоре появилась и полиция. Дерзкого баптиста Терентия отправили из кельи прямо в тюрьму. Грешницу-монахиню Гликерию, нашедшую прощение у Господа, признали сумасшедшей, так как она очень радовалась и неумолчно славила Господа за помилование. Надю же из монастыря отправили в детскую исправительную колонию. Глава 3. Детские молитвы Нади. На дворе за высокую каменную стеною вокруг большого белого дома были слышны детские голоса. Большие железные ворота всегда были закрыты. Над воротами была огромная вывеска со словами «Исправительная колония». Огромный двор, занимавший 1,5 квадратных версты, был разделен на 2 отдельные половины. дом стоял как раз посредине. Внутренняя стена, разделявшая двор, была не каменная, а просто решетка из толстых железных прутьев. Южную часть двора занимали девочки, а северную – мальчики. Все дети, которые находились в этой колонии, были осуждены властью, кто за воровство, кто за драку, на разные сроки – на год, два или три. Девочек было мало, да и то больше тех, которые не имели родителей, а таковых можно было найти множество во всех больших городах России. Мальчики ручными орудиями обрабатывали землю. Одни лопатой копали, другие железными граблями боронили. Для девочек тоже было довольно много различных занятий. Все эти юные арестанты работали с 6 часов утра до 12 часов дня с перерывом в полчаса на завтрак. Обед с отдыхом продолжался 2 часа. После обеда приходили учителя и учили детей читать и писать. Тихоныч, старый надзиратель колонии, попеременно появлялся то на дворе девочек, то на дворе мальчиков с кнутом в руках и беспрестанной площадной бранью ругал как детей, так и помогавших ему младших надзирателей. Каждый день отправлял он по несколько детей в карцер, одних только под простой арест, а других и под строгий. Карцер был один и тот же, но разница заключалась в том, что при простом аресте дети не получали ни одеяла, ни постели, а только нижнее белье, причем спали прямо на грязных нарах. При строгом же аресте, кроме сказанного, дети лишались еще и супа, и им давались только черный хлеб и холодная вода. Если же кто из детей случайно попадал под горячую руку Тихоныча и получал кнутом по спине, то это не шло в счет. Тихоныч много лет прослужил в этой должности, а потому большинство из его бывших питомцев можно было узнать по сохранившимся у них на спинах большим рубцам от его кнута. Начальник исправительной колонии любил Тихоныча за строгость и разумное управление испорченными детьми. Все служащие колонии боялись Тихоныча как огня. Кнут Тихоныча иногда опускался и на спину кое-кого из надзирателей, таких же служащих, как и он сам. Этот кнут наводил грозу не только в колонии, но и на квартире Тихоныча. «Привыкнешь бить собаку, будешь бить и детей». А тут было еще ближе – от детей до детей. Жена Тихоныча тоже была украшена несколькими хорошими рубцами. Словом, он был строгий надзиратель. По воскресеньям в эту тюрьму приезжал батюшка, и всех детей тогда сгоняли в церковь. Батюшка любил Тихоныча с одной стороны за хорошее воспитание детей, а с другой – за то, что он всегда посещал церковные службы и исполнял там должность дьячка. Тихоныч имел хотя и дикий, но зато очень громкий бас. Как запоют бывало «Господи, помилуй», так все дети в ужасе начинали оглядываться по сторонам. Им все чудилось, будто он снова бранится. Так протекала однообразная жизнь в колонии, полное преступлений со стороны одних и страшных страданий со стороны других. Но вдруг это однообразие нарушилось. В колонии появилась одна новая особая арестантка. С эшелоном бродяг привезли худенькую, не по летам высокую девочку. Когда их представили начальству, то вид этой арестантки почему-то сразу обратил на себя внимание старшего надзирателя. Она была совсем не похожа на прочих арестанток. К тому же в канцелярии колонии не были получены сведения о ее вине, за которую она была прислана к ним. На вопрос начальника колонии, грамотна ли она, девочка вежливо ответила. «Да, барин».
2: «За что ты попала?» – спросил ее начальник.
1: Девочка смутилась. Через минуту она ответила. «Мне не сказали, за что они меня посылают к вам». Начальник широко открыл глаза и минуты две молча испытующе смотрел на спокойное лицо арестантки. Он не привык, чтобы ему говорили правду.
2: «Да ты украла что-нибудь на базаре! Или в карман кому-то забралась, наверное, так ведь?»
1: «Нет, барин, я никогда этого не делаю!» Начальник переменил тон и спросил.
2: «В каком суде тебя судили?»
1: «Я не была ни в каком суде».
2: «Да кто же тебя сюда прислал?»
1: «Не знаю», – спокойно ответила девочка. Допрос продолжался еще немного, пока шел прием и осмотр новоприбывших. По окончании приемки начальник приказал Тихонычу разместить новых арестантов по камерам, а сам занялся своими делами в канцелярии. В эту ночь ни начальник, ни надзиратель почему-то не могли спать спокойно. Неизвестная арестантка с кротким и ясным личиком не давала им покоя. Утром Тихоныч пришел в тюрьму, разъяренный от плохо проведенной ночи, и ходил как зверь. Громкая его брань была слышна далеко в обоих дворах. И все дети-арестанты и даже младшие служащие тюрьмы заблаговременно скрылись кто куда мог, чтобы только не попасть на глаза надзирателю. Тихоныч пришел во двор девочек и встретился там с надзирательницей Фионой. «Здравствуйте, Тихоныч!» – по обыкновению приветствовала его надзирательница.
2: «Здравствуй!»
1: – коротко прохрипел тот и направился дальше. Но Фиона остановила его и спросила.
2: «Тихоныч, что это за новая арестантка в 14 номере, которую вчера привезли?» «А что?» – спросил старый тюремщик. «Да она какая-то странная. Вчера далеко за полночь все стояло у койки на коленях с закрытыми глазами, и я наблюдала, как молитвенно шевелились ее губы. Да и вид-то ее совсем отличный от других арестанток. За что она прислана?»
3: «А кто ее знает, за что? На нее и постановление еще не получено. Странная она какая-то. Я из-за нее всю ночь спать не мог».
1: Начальник приехал к 12 часам дня, когда дети, возвращаясь с работы, направлялись в столовую на обед. Он спросил Тихоныча.
2: «Где та новая арестантка, которая прислана без постановления?»
3: «Она работала на огороде, ваше благородие», – ответил надзиратель.
1: С минуту о чем-то подумав, но ничего не сказав, начальник пошел в канцелярию. Отношения новой арестантки к другим были столь кроткие и привлекательные, что ее товарки по судьбе, которые сперва с удивлением посматривали на нее, скоро стали с нею дружиться и откровенно беседовать. Все свое свободное время она проводила в серьезных разговорах с девочками-арестантками. Старая надзирательница Фиона спросила одну из них.
2: «О чем эта девочка все говорит с вами?»
4: «О!» – отвечала девочка. «Она рассказывала нам о Христе, как Он за нас страдал, как искупил нас от греха и как теперь ходатайствует за нас перед Отцом Небесным о наших преступлениях».
2: «А откуда она все это знает?» – спросила Фиона.
4: «Я не знаю, тетенька, но она нам так говорила и так хорошо, что слезы у нас сами собой из глаз лились, и на сердце нам стало легче. А как вспомнишь прежние дела и жизнь, так становится больно на душе и думаешь, какая я злодейка!»
1: И по раскрасневшимся щекам рассказывавшей девочки покатились слезы, которых старой надзирательнице еще никогда не приходилось видеть, как разве только после хорошей порции Тихоныча кнута.
4: «Странные беседы в этом доме завелись», – подумала надзирательница и решила позвать к себе новую арестантку и поговорить с нею наедине.
1: Беседовали они очень долго. После этой беседы старая надзирательница совершенно переменилась. О чем была беседа, неизвестно, но надзирательница стала серьезно задумываться о своих пусто и глупо проведенных годах без Бога. Теперь у кровати новой арестантки можно было видеть на коленях при слабом свете керосиновой лампы и другую фигуру, которая, обливаясь слезами, вместо слов только всхлипывала. Прошло некоторое время, и начальник вошел в свою обычную тюремную колею.
2: В конце концов, он считал ниже своего достоинства уделять свое внимание какой-то девочке, да к тому же и арестантке. На какое-то время ему удалось успокоить свой взволновавшийся и смутившийся дух. Но не то было с Тихонычем. Он почему-то перестал браниться и даже время от времени стал забывать дома свой кнут. Однажды он спросил Фиону, что она думает о новой арестантке. Та без всяких колебаний ответила: «Это Бог по своей неизреченной милости прислал к нам ангела своего для спасения нас от нашей ужасной греховной жизни. Надя – святая девочка». Тихоныч и сам уже понял это, хотя он еще ни слова не слыхал лично от Нади. Ему очень хотелось поговорить с ней, но как это сделать, он не мог придумать. В этом желании помог ему сам Бог. Однажды Тихоныч не мог уснуть. Устав ворочаться сбоку на бок, он оделся и пошел в тюрьму. Обошел отделение для мальчиков, там было тихо и спокойно. Только дежурный надзиратель, сидя в коридоре на сундуке с детским бельем, тихо дремал, по временам сильно качая головой. Тихоныч ничего ему не сказал и тихо прошел в отделение для девочек. Подошел к 14 номеру, заглянул туда, но койка Нади была пуста. «Где же эта девочка?» – подумал он. Он направился по лестнице вниз в комнату старой надзирательницы Фионы. По дороге он услыхал за одной дверью негромкий разговор. Бесшумно открыв дверь, он увидел в этой комнате, не имевшей ни одного окна, несколько человек на коленях. Молитвы их возносились к престолу Небесного Отца. Среди молившихся была старая надзирательница Фиона, загадочная арестантка Надя и 4 других арестантки, которым уже истекал срок заключения. Тихоныч хорошо знал этих разбойниц, как он их всегда называл. Но теперь эти распущенные девочки, всегда говорившие разные глупости через решетку во двор мальчиков, стояли на коленях и молились. Из их уст неудержимым потоком лились чудные молитвы, какие Тихоныч слышал первый раз в жизни.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

В книге Второзаконие, в 5 главе, 32 стихе читаем следующие слова. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево». Снова мы свернули с дороги прямой. И замок сомнения стал нам тюрьмой. Отчаяние стало вдруг нами владеть, и мы не могли уже радостно петь. Господь же рассеял сомнения тьму, и снова поем мы во славу Ему. А путнику, брату, теперь говорим: с пути уклоняться страшись, пилигрим.

Возлюбленные, пишет апостол Петр в первом послании, в 4 главе, с 12 стиха. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А апостол Павел во втором послании к Тимофею, 2 главе, говорит: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Этот же апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Как видно из прочитанных стихов, страдания благоугодны Богу по учению Священнописания. Но, оглядываясь назад, мы заметим, что человечество во все времена и прежде всего медики всегда искали средства освобождения человека от физической боли и страданий. Точно так и политические руководители всегда объявляли народу, что они строят счастливое будущее для своего народа или даже для всего человечества. Поиски освобождения от страданий и строительство счастливого будущего ведутся уже тысячелетия. Человечество не только освобождается, но все более утопает в страданиях голода, холода, жары, безработицы и так далее. И счастливую жизнь также никто построить не смог. Напротив, даже люди, как прежние дикари, продолжают убивать друг друга, но только еще в более крупных масштабах, точнее, войны уже ведутся глобальными масштабами. Может быть, страдания рода человеческого имеют какое-нибудь отношение к ранее перечисленным стихам? Нет, конечно. Все три цитаты из Священного Писания относятся исключительно к последователям Христа. Писание резко разделяет страдания за веру от страданий, в которых находится весь мир. Так и написано, читаем первое послание апостола Петра 4:15. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Вот причина страданий всего человечества. «Что за похвала, — говорит апостол Петр, — если вы терпите, когда вас пьют за проступки? Но если делает добро и, страдая, терпите, это угодно Богу. Страдать за добро — вот к этим страданиям мы даже призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Страдающий как христианин, не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте».

За одно только претерпление, злословие, за имя Христово верующие уже имеют обетование блаженства, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на них. Многие христиане в течение веков пострадали безмерно за свою верность Христу. Об этих святых страдальцах и апостол Павел писал в послании к евреям в 11 главе. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, по пещерам и ущельям земли. Жуткие страдания, как поругание, побои, или как некоторых заживо перепилили, или как иных сжигали на медленном огне, чтобы увеличить боль страданий. Страдания святых через тысячелетия настолько велики, что Бог говорит церкви через пророка Исаию 54:11. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная». Апостол Павел, который до избытка испытал различные страдания на теле своем, вдруг говорит следующее во втором послании Коринфянам 4:16-17. «Мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Удивительно, как мог апостол Павел продолжительные и страшные страдания называть кратковременными и легкими. Но через чтение последующего 18 стиха открывается тайна данного определения. Когда мы смотрим не на видимое, но невидимое, то есть на вечное, на небесное, на воздаяние Божие, тогда многолетние страдания в тюрьмах и гонениях становятся сравнительно с вечностью кратковременными. И когда мы смотрим на будущее, вечное страдание обреченных грешников, тогда настоящие страдания за имя Христово становятся легкими и кратковременными. К тому же стоит вспомнить, что даже вся земная жизнь человека сравнивается с паром, появляющимся на малое время и затем исчезающим. А в послании к Римлянам 8:18 Павел говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Настолько велика слава, приготовленная Богом для страдающих за имя Христово». Многие бессердечные палачи удивлялись стойкости и верности христиан. Но разве эти убийцы могли видеть то, что видели христиане? Для них сокрыто было то великое воздаяние от Бога, на которое взирали христиане. Такой же случай произошел и при убийстве Стефана, когда убийцы скрежетали на него зубами и единодушно повели за город, чтобы побить его камнями. Он, Стефан, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога. При этом Стефан сказал: «Я вижу небеса отверстые Сына Человеческого, стоящего десную Бога». Последними словами Стефана было не проклятие, а молитва за убийц. Он просил: «Господи, не вмени им греха сего». И, сказав сие, почил. При обречении на смерть Стефан уже на земле увидел, как Господь встал с трона, чтобы встретить своего верного раба, чтобы взять его в славу свою, как и Господь обещал всем верным своим. Господь наш, будучи на земле, первым прошел узкий, тернистый, изобилующий многими страданиями путь, ведущий ко спасению и жизни вечной. И мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. По следам Его означает идти тем же крестным путем страданий. А это значит быть осмеянным и отвергнутым всеми. Но при этом христианин всегда располагает возможностью взирать на конечную цель, ту, которую видел Стефан.
Уже вначале мы прочитали, что переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И огненного искушения для вас посылаемого не чуждайтесь. Наш путь не украшен богатством тленным, ни властью земной, ни престолами и дворцами, ни славой приходящей. Но путь христианский, путь Христов, облит слезами и кровью. Он изобилует страданиями. По нему идут измученные и уставшие, и притом каждый несет крест свой. Страдания не инородные, качество для святых, а родное и даже обетованное Богом. Поэтому и сказано: не чуждайтесь. И чтобы никто не изнемог и не упал под тяжестью страданий, и чтобы у каждого хватило силы до конечной желанной цели, Писание учит нас, как и молодого служителя Тимофея, которого Павел наставлял: не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. В итоге в страдании заложены два условия для имения успеха. Первое – страдать с благовестием. Второе – страдать не своей силой, а силой Бога. Она и есть та сила, которую имели миллионы христиан во всех временах, отдавая жизнь свою за имя Христова. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. И живущие благочестиво во Христе Иисусе гонимы, неважно, от кого исходят эти гонения, преследует ли правительство страны или народ, соседи или домашние. Но благочестивые, не отступающие от заповеди Господних, всегда подвержены искушениям огненным и гонениям, как это было и со Стефаном. И поэтому апостолы повсюду всегда утверждали душу учеников и учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов 14:22. Будем помнить, что временное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. И как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Итак, страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Истина, которая нас освобождает».

знающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. Прежде чем в последний раз взглянуть на истину, которая противостоит лжи сатаны, давайте вспомним две важнейшие мысли этой передачи. Ложь порабощает нас. Истина нас освобождает. Мы говорили, что порабощение начинается с того, что мы прислушиваемся ко лжи, которую внушает нам сатана. Мы не видим ничего страшного в мирском мышлении, которое с ревом врывается в нашу жизнь из телевизионных программ, фильмов, музыки, книг и журналов. Мы не сознаем, как ложные взгляды могут изменить наш образ мыслей. Вот почему Бог обещает особое благословение тому человеку, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, 1 стих. Как только с нашего позволения сатанинская ложь проникает в разум, мы начинаем размышлять над ней. Если мы сразу же не отвергаем ложное мышление, позволяем ему проникнуть в наш разум, то рано или поздно мы поверим лжи. А ведь наши убеждения неизбежно ведут к соответствующим действиям. На основании наших поступков формируются привычки, которые в конечном счете ведут к порабощению. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Работая над этой передачей, я обнаружила, что и сама верю в некоторые виды лжи. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Сегодня я могу позволить себе поменьше общаться с Богом. Я не могу контролировать свои эмоции. Я поступаю так, потому что очень устала, потому что меня постоянно отвлекают, потому что мне так много нужно успеть. Я больше так не могу. В моменты спешки, отчаяния и боли Бог вновь и вновь сеял истину в моем сердце. Когда я слышу истину, размышляю о ней, верю и покоряюсь ей, Дух Божий освобождает меня, мои эмоции успокаиваются, и я уже могу смотреть на свои обстоятельства с Божьей точки зрения. Чем дольше я верю в Бога, тем больше меня восхищает сила истины. Мы рассмотрели разные виды лжи, которые внушает нам сатана, и изучили истину, которая противостоит ей. В наших двух заключительных передачах я хочу выделить 22 истины, которые, на мой взгляд, особенно важно принять современным женщинам. Я и сама постоянно возвращаюсь к ним, они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Первая истина. Бог благ. Благ и благодетелен Ты. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 68 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 1 стих. Когда светит солнце, на вашем банковском счете есть деньги, вы здоровы, и все думают, что вы чудесный человек. Легко верить в Божью благость и доброту. Но когда вы теряете работу, когда оказывается, что ваш любимый человек неизлечимо болен, когда в вашей церкви происходит ужасный раскол, или ваш муж говорит вам, что больше не хочет жить с вами под одной крышей, на сцене появляется враг и заставляет вас усомниться в Божьей благости. Но независимо от обстоятельств, независимо от наших эмоций и мыслей, Бог благ, и все, что Он делает, благо. Вторая истина. Бог любит меня и желает мне только добра. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Бог любит нас не потому, что мы милые и достойные люди, а потому что Бог есть любовь. Мы не можем заслужить Его любовь. Мы не можем понять Его безусловную любовь, но если верим в нее и принимаем ее, она преобразит нашу жизнь. Бог благ и любит нас, а значит, хочет, чтобы мы испытали радость жизни, которую Он задумал для нас. Он знает, что мы сможем обрести истинную и вечную радость только в Нем. Он так любит нас, что настаивает, чтобы мы пришли к Нему. Ведь только так мы можем ощутить настоящее удовлетворение. Третья истина. Христос полностью принимает меня. Через Него Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы были мы святы и непорочны перед Ним. Из любви Своей к нам назначил Он нам быть усыновленными Собою через Иисуса Христа. Таковы были Его цель и желания.
Он сделал это, чтобы воздавали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Послание Ефесянам, 1 глава, с 4 по 6 стих. Может быть, вас отвергли родители, ваш супруг, друг или ребенок. Но если вы верите во Христа, то приняты в Нем. Нам не нужно стараться, чтобы Он принял нас. Не нужно для этого покорять все духовные вершины. Мы вообще ничем не можем заслужить благоволение святого Бога. Однако мы, падшие, приговоренные к смерти, недостойные грешники, можем стоять перед Богом чистыми и невиновными. Он уже принял нас. Почему? Потому что Бог принимает Иисуса, чистого, безгрешного Сына Божьего, а мы сокрыты в Нем. Четвертая истина. Один Бог может составить мое счастье. Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Может быть, вы знаете этот стих еще с детства, но верите ли вы в эту истину? Верите ли вы на самом деле, что Он ваш пастырь? В Нем у нас есть все необходимое для покоя и счастья. Пятая истина. Богу можно доверять. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Бог сдерживает свои обещания. Он обещал никогда не покидать и не оставлять нас. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание Евреям, 13 глава, 5 стих. Он обещал, что оправдает наше доверие. Время от времени мне приходится напоминать себе: Бог ни разу не подводил меня, а значит, не подведет и сейчас. После многих лет борьбы и страданий женщина по имени Колин нашла утешение в этой истине. Я впервые поверила, что Богу можно полностью доверять. Я свободна теперь, мне не нужно искать свое место в этом мире. Я могу отдыхать, сознавая, что Бог владеет этим миром и будет вести, учить, защищать, утешать меня и дарить радость. Шестая истина. Бог не совершает ошибок. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Книга пророка Исаии, 46 глава, 10 стих. Люди могут совершать серьезные ошибки, которые способны полностью изменить нашу жизнь. Но Бог всегда достигает своих вечных целей, и этому не в состоянии помешать никакие человеческие ошибки. Если мы во Христе, то покоимся в Его руках. В нашей жизни может произойти только то, что Бог сам допустил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина, которая нас освобождает». Даже когда Иов испытывал невыразимые страдания, Бог держал ситуацию в своих руках. Для того, чтобы прикоснуться к Божьему слуге, сатане пришлось получить разрешение самого Бога. Бог определяет интенсивность и продолжительность страданий, которые встречаются на нашем пути. Он не делает ошибок в жизни своих детей. Кто-то сказал: «Божья воля — это то,
что мы тоже бы выбрали, если бы знали все, что знает Бог. Оказавшись в вечности, мы оглянемся на земную жизнь и воочию увидим то, что до этого принимали на веру. Бог все сделал правильно. Седьмая истина. Божьей благодати довольно для меня. Но Господь сказал мне: благодати моей должно быть достаточно с тебя, так как сила моя крепче всего, когда ты слаб. И поэтому с радостью великой я хвастаю свою слабостью, чтобы сила Христова пребывала во мне. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Я — дитя Божье, а потому никогда не попаду в обстоятельства, на которые не хватит Божьей благодати. Там, где умножается грех, тем более преизобилует благодать. Когда я немощна, Бог силен. Когда я утомлена, Он полон сил. Когда у меня не остается сил, Божьи силы неистощимы. В каких бы обстоятельствах мы сейчас ни были, для нас будет достаточно Его благодати. Что бы ни случилось в нашей жизни завтра, через год или 50 лет, и тогда Его благодати будет достаточно для нас. Божьей благодати довольно, чтобы справиться с воспоминаниями, травмами и неудачами трудного или унизительного прошлого. Его благодати хватит на целую жизнь в одиночку или на 50 лет брака с ужасным человеком. Божьей благодати достаточно для матери-одиночки, которая растит 4 детей. Его благодати довольно для матерей 3 дошкольников или 3 подростков. Его благодати довольно для женщины, которая заботится о своих престарелых родителях, для матери, чьи дети выросли и покинули родительский дом, для женщины, переживающей серьезные перемены в жизни, для вдовы, живущей на государственное пособие, и для инвалида в доме престарелых. Нам необходимо повторять самим себе истину, необходимо повторять ее друг другу. В любой период жизни, при любых обстоятельствах, Его благодати довольна. Ее довольно для меня, ее довольно и для вас. Восьмая истина. Кровь Христа может покрыть любой грех. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Нет ни одного греха в моем прошлом или будущем, который не может быть прощен и покрыт кровью Иисуса. Это не должно поражать в нас легкомысленное отношение к греху. Напротив, осознание того, что наш грех требует пролития крови Господа Иисуса, должно сокрушать и смирять наш дух, побуждать нас идти путем послушания, опираясь на силу Святого Духа, пребывающего в нас. Псалмопевец понимал, что его грех велик, но понимал и то, что милость Божья кающимся грешникам больше греха. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобою. Псалом 129, 3 и 4 стих. Девятая истина. Крест Христов может одолеть мою грешную плоть. Зная то, что наш старый человек распят с Ним, чтобы было упразднено тело греха, чтобы мы уже не служили греху, как рабы. Ибо умерший оправдан от греха. Послание Римлянам, 6 глава, 6 и 7 стих. Благодаря смерти Иисуса Христа и моему воссоединению с Ним, я освободилась от власти греха. Я больше не раба греха. Если я грешу, то не потому, что не могу противостоять греху, а потому что сознательно подчиняюсь своему бывшему хозяину. Но истина заключается в том, что я могу не грешить. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. Десятая истина.
Мое прошлое не должно причинять мне боль. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Я очень люблю отрывок, в котором Павел говорит об этом верующем, у которых было темное прошлое. Он напоминает им, что грех действительно отдаляет нас от Бога, а затем уверяет, что Христос может очистить и обновить даже самого безнадежного грешника. Возможно, в прошлом вы изменяли мужу, убивали, были алкоголичкой или лесбиянкой. Может быть, вы делали аборты или распутничали, были рабыней похоти, гнева, чревоугодия или гордыни. Но во Христе вы уже не та, кем были прежде. Вы совершенно другой человек. Вы раскаялись в грехах. Вы омыты кровью Христа, отделены для Его святого дела и провозглашены праведной в глазах Бога. Свидетельство одной женщины. Лиза написала мне, как истина избавила ее от мучительных воспоминаний прошлого. Чем оправдать эгоизм, который побудил меня совершить тот аборт? Как можно простить себя за убийство? Ничего уже нельзя изменить. Бог мог наказать меня бесплодием, но Он этого не сделал. Он мог сделать так, чтобы мои дети родились больными или инвалидами, но Он не сделал и этого. В течение 27 лет я чувствовала, что без наказания мне нет прощения. Но я покаялась в грехах и отдала свою жизнь Господу, и теперь принимаю Его прощение. Теперь стыд сменился благочестивой печалью. Тогда, много лет назад, я как бы запечатала свое сердце. Я поклялась, что никогда больше не буду никого любить. Теперь Бог сорвал эту печать. Победа! Я снова свободна, я могу любить людей и позволять им любить меня. Наше прошлое, детство или боль, причиненная нам, и боль, которую мы причинили людям, все это не должно быть препятствием на пути к преодолению лжи и греха. По Божьей милости это даже может стать очередным шагом к плодотворной духовной жизни. Одиннадцатая истина. Божие Слово может руководить мною, учить и исцелять меня. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Псалом 106, 20 стих. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих. Многие верующие сегодня потеряли уверенность в силе Слова Божьего, в Его способности радикально и навсегда менять жизнь, вызволять людей из рабства и являть волю Божью. Писание считается всего лишь одним из многих источников истины или же крайним средством, к которому прибегают только тогда, когда ничего уже больше не остается. В действительности же Слово Божье живо и действенно. Оно исцеляет наши измученные сердца и несет мир нашим измотанным душам. Оно свет на нашем пути. Какой бы ни была наша нужда, какими бы ни были обстоятельства, Слово Божие в состоянии удовлетворить наши потребности, и оно в состоянии помочь нашим любимым и близким. Страдающие люди не нуждаются в нашем мнении и предложениях. Им нужно знать, что говорит Бог,
Им нужно знать Его повеление, Его обетование и Его пути. Если мы хотим по-настоящему помочь людям, то должны указать им на истину, а потом в молитве, с любовью, научить их применять ее в конкретной ситуации. Проблема не в том, что мы не можем слушаться Бога, не можем простить своих родителей, которые так глубоко ранили нас, не можем любить коллегу, не можем благодарить Бога посреди бури, не можем быть довольными, живя в однокомнатной квартире. Суть проблемы не в том, будем ли мы слушаться Бога. Чаще всего мы просто не хотим прощать, не желаем любить, отказываемся благодарить Бога и довольствоваться тем, что Он дает нам. Послушание — это выбор, который мы делаем, полагаясь на сверхъестественную силу Бога. Силой Святого Духа мы можем решить простить, позволить Ему любить окружающих через нас. Мы можем решить благодарить Бога при любых обстоятельствах и оставаться довольными.

Время нашей передачи сегодня подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Буду очень рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Мир вам, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагаю послушать радиопередачу на тему о радости во Христе Иисусе.

Я буду читать сегодня место Священное Писание из Евангелия Луки, 10 главы. Буду начинать с 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, не радуйтесь тому, не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Главная мысль: радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Как известно, каждый проповедник готовится задолго до проповеди, и еще на той неделе я стал готовить то, что сегодня желаю предложить вам. И вчера на собрании немало был удивлен, и даже приятно удивлен, что один из братьев читал это же место Священное Писание. Он тоже читал: 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Видимо, это не просто совпадение наших взглядов, наших мыслей, наших желаний, но в этом, видимо, есть и воля Господня. Итак, предлагаю вам место Священного Писания, которое уже и прочитал, предлагаю для вашего внимания размышления на эти стихи. Евангелист Лука описывает торжество учеников Христовых, посланных подвое, чтобы они пошли в те места, где Иисус решал быть с ближайшими учениками в скором будущем. И эти 35 групп из 70 учеников были посланы Иисусом для того, чтобы известить людей о скором приходе Господа. Они были посланы как бы агнцы в общество волков, то есть туда, где бы они могли засвидетельствовать о приходе Иисуса Мессии. Они не должны были брать с собой ничего того, что могло бы им помочь или обременить. Зато Иисус Христос дал им великую силу и право. Что именно? Это нести мир, исцеление больным именем Его, говоря всем, что приблизилось Царство Божие. Через определенное время 70 посланников Христовых возвратились и с радостью говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Попытайтесь, пожалуйста, представить себя самих на месте этих 70 учеников. Вот кто-то из вас вошел в какое-то селение или город, увидев людей, и сказал бы слова приветствия: «Мир вам!» или «Дому вашему мир», «Мир дому сему», как мы обычно говорим. И вас бы приняли, угостили обедом, дали бы отдохнуть, и вы, помня свое посланничество, объявили бы людям о скором приближении Христа Иисуса, носителей Царства Божия. И у вас была бы возможность выполнить поручение Господа, исцелить кого-либо из больных, находящихся рядом. И какое счастье принесли бы в этот дом вы, или, может быть, в это селение? Люди бы моментально узнали об Иисусе, о Его силе, о Его спасении. Люди узнали бы и о том, что вы, лично вы, именно вы получили силу Иисуса для исцеления больных. И вы, лично вы воспользовались этим правом исцелять, и исцеляли бы, и радовались этому. Что бы вы чувствовали после таких событий? Вам бы захотелось, конечно, сделать еще что-то более и более замечательное. Наверное, так чувствовали себя и эти 70 учеников. Однако, как мы говорим в народе, аппетит приходит во время еды. И они, войдя, так сказать, во вкус, стали делать даже более того, что им было поручено. То есть, они произносили имя Господа Иисуса и повелевали бесам покинуть человека бесноватого, больного. То есть очистить душу от одержимости дьявола. И тем самым принести человеку еще большее счастье, чем тому человеку, который был исцелен от какой-то немощи или болезни. Да, для этого
И для того, чтобы изгнать беса из человека, нужна сила Иисуса, сила в имени Его. Я знаю людей, которые посвящали себя на служение именно изгнания бесов или исцеления от болезней. Однако не всякому Иисус Христос дает право пользоваться Его именем для подобного служения. И те, кто брали на себя такую смелость изгонять бесов или исцелять болезни, часто оказывались в очень затруднительном положении, когда бес, живущий в человеке, объявлял во всеуслышание всем, обнажал пороки тех целителей, которые пришли к нему исцеляться или целить. Этот бес обличал их, разбивал их веру, позорил их, как несостоятельных для такой славной миссии изгонять бесов. Не то чтобы он покинул бы одержимого, но иногда бывали случаи, мы знаем, он сам изгонял из дома таковых. Так было, например, и во время первохристианства. В 19 главе мы встречаем такой случай, когда это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Об этом написано в 19 главе. «Но злой дух, мы дальше читаем, сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Что это, было только один раз? Ничего подобного. История знает о множестве таких случаев, когда бес торжествовал над теми, которые дерзали изгнать его. Итак, мы прочли это место Священного Писания, напоминающее нам об этом. Мое мнение на этот счет таково. Дар Иисуса Христа, дар исцелять или изгонять бесов, это редкий и великий дар. А значит, не каждый может обладать им или иметь его. Это первое. Второе. Если Господь кому-либо из служителей своих и дает этот дар, то, конечно же, Он подсказывает ему, для какой определенной цели Он дает этот дар человеку. То есть человеку должно быть совершенно открыто его посланничество, так как это было в первохристианской церкви. Например, с человеком по имени Анания. Господь сказал ему: «Анания, иди на улицу прямую и в доме Иудином спроси Савла Тарсянина, возложи на него руку, чтобы он прозрел». И так было. Так было и делали многие ученики. Третье. Этот род, как говорит сам Господь, изгоняется постом и молитвой, а значит, с хорошей предварительной подготовкой тех людей, кому Бог дает эту силу изгонять. И четвертое. Пренебрегающий Словом Божьим в этом вопросе и дерзающий самолично изгнать беса или исцелить какого-то больного не будет успешен, но сам он может очень многим рисковать. Я не скажу больше, что даже и получить беса. Но обратимся к нашему первому месту Священного Писания. Итак, напоминаю. Евангелиста Луки, 10 главы, место мы с вами читали. О том, как 70 учеников возвратились с радостью к Господу и говорили: «Господи, об имени Твоем поминуются нам духи». То есть мы имеем силу изгонять бесов. Так мы читаем в этом месте Священного Писания. Однако, давайте мы обратим внимание вот еще на что. На ответ. Иисуса Господа нашего своим ученикам ответ был таков. «Не радуйтесь тому, что духи, то есть бесы, повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В 18 стихе он говорит, как видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Я вспоминаю место Священного Писания, 14 главу пророка Исаии. И параллельно это место Священному Писанию
28 пророка Иезекииля. Эти два места говорят, что случилось на небе и как был низвержен сатана. Но это, мы должны понимать, было когда-то в древние времена, в котором еще, когда людей не существовало. Однако для нас не главное то, чтобы мы имели силу изгонять бесов. Главное для нас должно быть совершенно ясно в следующем. Мы должны радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Заметьте, что когда говорил Господь эти слова, еще Он не страдал. Лишь в последующих главах Евангелист Лука говорит о страданиях. Здесь же, в 10 главе, Он говорит об этом случае, когда 70 учеников возвратились и радовались. Но тогда уже, до вознесения своего, уже перед восшествием на небо, Господь сказал ученикам: «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле». Итак, идите, научите. Вы знаете, об этом мы можем читать в 28 главе Евангелия Матфея. Это было прямо перед вознесением. Иисус Христос мог так сказать, потому что Он Своей смертью лишил сатану силы державы смерти. Он лишил сатану всех прав на человека греха, ибо Он, Господь, умер невинно за весь род человеческий. И сокрушение сатаны послужило законным основанием для освобождения нас от рабства, от угнетения, и дало нам право, заметьте, дало нам право вступать в борьбу с сатаной. Итак, Бог оставляет за церковью право контролировать человеческую деятельность на земле. Не сатане дано это право, нет, но церкви Иисуса Христа. Бог дает право первенства, ибо это тело Его, церковь есть тело Иисуса Христа. И здесь мы видим, Иисус Христос занимает главенствующее положение в иерархии Вселенной. Почему? Потому что Он же глава тела Своего. Не просто формально, не философски, не аллегорически, как иногда люди понимают, но абсолютно органически. Я хотел бы прочесть место Священного Писания в послании Ефесянам. В первой главе об этом мы читаем с 22 стиха. «И все покорил под ноги Его, то есть Христу, и поставил Его, Христа, выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем», говорит апостол Павел. Эта связь тела и головы не символ, не пустая философия, не организационная даже связь, но органическое единство, заметим это. Каждая частица тела Христа, каждый христианин, то есть в отдельности, живет единой жизнью всего тела. То есть каждый рожденный от воды и духа, каждый рожденный от Слова Божия и Духа Святого, каждый погруженный в сферу влияния Духа, другими словами, крещенный Духом Святым, отделенный от мира, как член живого организма, сокрыт во Христе, принадлежит органическому единению и имеет чудесное право быть чадом Божьим, иметь небесную прописку, имя которого записано на небесах. Вот истинная радость наша. Посмотрим на духовный прообраз Христа и Церкви, главы и тела, который нам открыт на примере первой семьи Адама и Евы, первого человека и его супруги. Книга Бытия говорит, что когда Бог сотворил человека, то Он не нашел себе подобной спутницы жизни. И это не было ошибкой Бога, что Он не создал человеческую пару вместе, как это Он раньше создавал и делал среди животных. В этом был особый план, который должен стать прообразом Христа и Церкви. Господь навел на первого человека глубокий сон и взял ребро его, из которого сотворил ему помощницу, жену, которую пробужденный от сна Адам назвал костью от костей своих. Он признал в ней себе подобного человека. Ева была органически, заметьте, Ева была органически связана с Адамом. Почему? Потому что они стали двое одной плотью, как и
написано об этом. Второй человек с неба, Иисус Христос, также был погружен в глубокий сон смерти. И его ребро на Голгофе было обнажено острием копья, и из раны, из тела его, из раны, нанесенной копьем, мы читаем в Слове Божьем, текла кровь и вода. Другими словами, сон Адама был нужен для того, чтобы вызвать к существованию совершенно новое и в то же время соответственно Адаму творение, то есть жену его, Еву. А сон смертного тела Иисуса Христа, второго Адама, как говорит апостол, человека с неба, был также необходим, чтобы восставить в воскресении своем и представить новое творение Церковь Иисуса, иметь совершенно новое творение, вполне соответствующее по духу Ему же самому Христу. То есть речь идет о невесте, о церкви Его, о теле Его, главой, которому являлся Он и является сейчас Сам Иисус Христос. Вот почему в книге Откровения, 21 главе, мы читаем, что один из семи ангелов на небе показывает Иоанну, писавшему Откровение, невесту Агнца, жену его. Мы понимаем, речь шла там о Вселенской Церкви, за которую Он, то есть Иисус Христос, был Агнцем, принесенным в жертву. Итак, мы, то есть члены Церкви Христова, члены тела Христова, стали совладыками со Христом на Его троне в небесах, ибо мы в Нем, именно в Нем, были распяты и воскресли также с Ним, как мы в другом месте читаем, совоскресли со Христом и воссели на Его небесном троне. Слава Богу за это. Это дана честь была только святым Его. Псалом 149 нам об этом говорит. И здесь, на земле, мы во Христе Иисусе имеем все права Царства Божия. И что церковь свяжет на земле, мы читаем, то будет связано на небе. А что она развяжет на земле, то будет развязано и на небе. Это слова самого Иисуса Христа, главы этой церкви. Поэтому-то я и говорю, что судьбы мира находятся в руках безвестных святых Его. И мы, как свет мира, как соль земли, имеем великое влияние на равновесие духовных сил в мире. Да, действительно так. Именно Церкви Христос дал права и силу, и власть, которую Он имел до Своего вознесения с земли. И если бы не присутствие Церкви на земле сегодня, то сатана, как сказал один человек, уже в первый день по воскресении, по вознесении Христа, всю землю превратил бы в ад. Действительно. Но Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И уже, как описывает евангелист Марк, в день Вознесения подтвердил то, что он и сказал. Я хочу обратить ваш слух именно на это место. Прочту 16 главу Евангелия Марка, 16-17 стих. Господь говорит, 17-18, «Уверовавших же будут сопровождать знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». В Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем о тех правах и силе и власти наступать на змей и скорпиона, на всю силу вражью, и ничто не повредит нам, как мы читаем. И первое и второе место, они очень перекликаются. Это и в буквальном смысле нами прочитанное, а главное в духовном смысле, есть то, что мы имеем власть от Иисуса Христа, самого Сына Божия, наступать на всякую вражью силу тьмы, сатаны, ибо Иисус Христос победил уже его своею силою, потому что смерть его принесла победу не только Иисусу, но и нам всем. Однако Иисус Христос обращает наше внимание на то, что является второстепенным, но ясно говорит нам,
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Второстепенное именно то, что бесы могут повиноваться нам. Исцеление мы можем делать. Но главное, что Господь желал бы, чтобы мы подтверждали в своей жизни, это то, чтобы мы радовались тому, что имена наши написаны на небесах. Вот что ценное, вот что важное. Сегодня очень люди, многие желают видеть чудеса и творить эти чудеса. Но надо сказать, о многих из них можно совершенно точно, безошибочно сказать, что они далеко стоят от Бога. Ну что же, значит, мы не должны увлекаться второстепенным? Да, действительно. Мы должны только смотреть на то, что Господь нам дал. Не хвалиться тем, что мы имеем право изгонять бесов, творить чудеса, потому что это может делать и кто-то другой. Но я бы не хотел, чтобы меня неправильно поняли. Действительно, мы можем по дарованной силе, по дарованной благодати от Господа совершать это, но только тогда, когда Господь нам это даст. Людям трудно определить иногда, какой силою, Божьей силою или силою дьявола человек творит чудеса. Ибо и маги, и колдуны, и волшебники, и чародеи, и шептуны, и ворожеи, и сегодня еще, как и раньше, еще во дни фараона и Моисея, творят чудеса. Нет, не это должно быть мерой или критерием нашей принадлежности Господу Богу или небу. Нет, не это. Но что же? Именно то, что мы имеем небесную прописку, именно то, что имена наши записаны на небесах, вот что нас должно поднимать ввысь. Какое же счастье, что на небесной перекличке Иисус каждого верующего, дитяти Его, назовет по имени, произнесет перед ангелами, перед миллионами-миллионами спасенных имя Твое, Твое брат Иоанн, Петр, Твое имя сестра Мария, Елена. В малом Он скажет, вы были верны Мне над многим, теперь Я вас поставлю. Мы знаем, что сегодня имеют люди дерзновение творить большие чудеса. И скажем, это хорошо или плохо? Скорее всего, на мой взгляд, это очень плохо. Плохо именно потому, что они забывают о главном. Они спросили бы себя лучше прежде, их имя записано на небесах или нет. Но как я читал в одной книге, одна женщина говорит, а мне лишь бы творить чудеса, пусть это будет сила дьявола или Бога, мне все равно. Конечно, Бог не может сдружить с теми людьми, не может иметь общения с теми людьми, которые думают о чудесах, которые желают прославить имя свое. Он не поддерживает таких людей и не одобряет их действий. Итак, дорогие мои братья и сестры, мы прослушали вот эту проповедь о том, что для нас важное, что для нас главное и что для нас второстепенное. Давайте мы обратимся от второстепенного к главному. К чему же? К тому, чтобы следить за собой, не потерять этого права, не творить чудеса, знамения, но нет, не потерять право быть на небесах. Чтобы мы хранили свою жизнь, чтобы мы служили Богу так, чтобы Он радовался, смотрел на нас, чтобы Он всегда был в любой момент готов принять нас, потому что наше имя записано там, на небесах. Итак, дорогой друг, если ты, лично ты сомневаешься, что Христос Иисус простил тебе грехи твои, и что ты еще не спасен, что имени твоего еще пока нет в книге жизни, еще ты не имеешь небесной прописки, реши свой вопрос сегодня же, сейчас же. Не откладывай это на долгое время, даже не откладывай это на завтра или, может быть, на сегодняшний вечер. Прямо у радиоприемника ты можешь сказать Господу, «Господи, я желаю, чтобы имя мое было записано в Твою книгу, которая есть книга жизни. Проси у Него прощения, молись Ему, потому что когда ты доверишься Ему, когда ты пожелаешь получить эту прописку, Он возродит тебя духовно.
потому что Он простит тебя, ибо Он любит тебя. Он для того и приходил на землю, для того и умер на кресте, чтобы дать тебе право на прощение, на спасение, на жизнь вечную, а не для того, чтобы

славы моей не отдам другому. Эта слава принадлежит только Ему одному. И пусть Господь благословит каждого из нас радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Будем готовы к встрече с нашим Господом. Да прославится Он в жизни нашей во всем. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Каратаевы на даче у Марии Петровны. Мария Петровна накрывает стол к ужину.
1: Да. Только с краю вам предупреждено.
2: Да. Забывайте, ну вот, у меня все готово. Давайте-ка быстренько к столу. Пожалуйста, к столу. Ох, какая ароматная картошка.
1: Да.
2: Ох, прелесть. Да, молодая картошка.
1: Все пахнет очень хорошо. Но мы, наверное, поблагодарим Бога, попросим благословения за это.
2: Да.
1: Господи, благодарим Тебя, дорогой наш Спаситель, за эту пищу, за все.

0: все, что Ты, Господи, посылаешь нам. Да прославится и в этом Твое святое имя, что Ты посылаешь такие хорошие урожаи. Мы все принимаем это во славу Твою и также на пользу нашего тела. Да. Аминь.
1: Ой, какой богатый обед ты наготовила, Мария. Молодая картошка, овощной салат прямо с грядки, свежая рыба, только что с озера. А картошечка какая красивая, да? Рассыпчатая, ой, желтая.
2: Вкусная, вот попробуйте.
0: А мы уже с Сережей пробуем.
1: Ай-яй-яй.
2: А я-то думаю, кто тут похозяйничал? Вот и кожура на столе-то здесь.
1: Да, скрытая всегда становится явной.
0: Видишь, Сережа, ты, наверное, очень плохо убрал наши следы. Заметили сразу.
1: Да.
3: А я, по-моему, все убрал.
1: Плохо убрал. Да, я еще не пробовала, но уже представляю, какая она на вкус. Какая перец.
2: Пожалуйста, вот салат.
1: Спасибо.
0: Ай, ну все же это хорошо, хотел же и второй раз.
1: Вот вы хитрецы какие, а.
3: Еще клубника, и готов на третья будет.
0: Но ты такой думаешь о клубнике.
3: И тоже свежая, прямо с огорода.
0: Ты что, сама и нарвала, да?
3: Нет.
4: Да, настоящий пир горой. А я вот подумал, что было бы, если бы человек различал только один какой-то вкус. Тогда, наверное, было бы безразлично все это разнообразие.
1: Да.
2: Да, это... Есть же больные такие, у них совсем нет различия вкуса. Они очень страдают этим.
3: Конечно, это было бы совсем неинтересно. Было бы как в фантастике. Проглотил таблетку. Или высосал тюбик. И больше ничего кушать не надо. Потому что таблетки все, что надо человеку.
4: Да.
1: Интересно было бы совсем.
2: Да.
4: Если человек не научится беречь и содержать окружающую среду в чистоте, то очень скоро может быть так случиться, что придется перейти к синтетическому питанию, так как все продукты будут заражены.
2: Да.
1: Да-да. Тем более мы сегодня должны благодарить Господа за все вот эти свежие продукты, которых сейчас он у нас полно на столе.
0: Да, это верно.
1: Только вот не помним быть благодарными постоянно за все его милости.
0: Да, подумать только, как быстро мир дошел до времен, описанных в Откровении Иоанна. Там ведь сказано, что вода будет отравлена. Да и вообще рассказано о всяких бедствиях.
2: Да.
0: Во времена нашей молодости о таком даже разговора не было. Никто и представить не мог, что это возможно и даже может случиться уже при нашей жизни.
4: Библия тем и удивительна, что в ней еще задолго до появления таких понятий, как гигиена и санитария, уже о них говорилось. И если бы все народы придерживались Библии, то, наверное, избежали бы многих-многих бед.
1: Да, это так.
2: Да, конечно. Возьми, Ирина, хлебушку.
1: Спасибо.
0: Например, по закону Моисеева свинья считается нечистым животным. Евреи не ели и сейчас не едят свинину.
1: Да.
0: Все другие народы смеялись над евреями, что они придерживаются этого указа.
2: Да.
0: Но теперь в наше время обнаружено, что свинина была особенно опасна в те времена, то есть в тех условиях.
2: Да.
1: Интересно.
4: Ну, потому что это тогда мясо никто не обследовал. А в нем имелись эти тригинеллы, круглые глисты, которые вызывают тяжелое заболевание у человека. Эти глисты встречаются также и у многих других животных, относящихся к нечистым.
1: Надо же, как интересно, я не знала об этом.
0: Да, евреи строго соблюдали все законы и постановления о чистоте, данные Моисеем.
1: Да, вот, наверное, поэтому среди них и не было разных эпидемий, которые... постоянно вспыхивали среди других народов,
2: да,
1: правда?
2: Да.
1: Вот эти другие народы было. Обвиняли евреев в том, что они как будто околдовали их.
0: Да, Бог, видите, предусмотрел это нужным для этого народа.
2: Да.
1: Возьми еще картошку.
2: Да, подкладывайте еще.
0: Да спасибо, я тоже возьму немножко еще.
1: Вот, дедуля, возьми.
0: Спасибо.
4: В то же самое время, среди некоторых других народов, познания в медицине были такие примитивные, что они верили таким рецептам, как, например, это египетский рецепт.
1: Что это за рецепт такой еще?
4: А вот это для удаления занозы или лечения ран от воспалений.
2: Ну что же они?
4: Они такое... советовали сделать такую мазь. Взять кровь червей, вскипятить и вылить в керосин. Затем убить крота, сварить его и смешать с керосином. Потом добавить в нее ослиный навоз и смешать с коровьим молоком. И вот такой мазью смазывать рану.
2: Ой, Вадим.
0: Это бы прицел.
3: Фу, ну и тему выбрали для разговора за столом.
4: Ну это же правда.
3: И не хочет, так пропадет аппетит.
1: Правда, Верочка.
2: Да, тему нужно поменять.
1: Ну, действительно. Ну, интересный рецепт.
3: Я тоже могу рассказать интересные истории про крота.
2: Ой, нет, только не за столом. Потом давай договоримся, потом расскажешь. А теперь вот давайте подкладывайте салат.
0: Спасибо,
3: я еще... А там будет неинтересно.
1: Нет, Сереж, не надо больше. Да.
0: Правда, Сережа, не надо. Да. Давай-ка лучше о чем-нибудь другом поговорим.
1: Да.
0: А я вот думаю, что, наверное, пойду на рыбалку после обеда.
1: Хорошая идея.
3: Я тоже пойду с тобой, дедушка.
0: Нет, Сереженька, я пойду один. Иногда так хочется побывать наедине с природой, наслаждаться красотой и полной тишиной, размышляя о Боге.
1: Давай, Сереженька, дадим дедушке возможность отдохнуть, побыть одному.
4: Конечно, пусть ходит развеется. А то здесь только народу, да еще собака с кошкой. А чем ты дедушку собираешься ловить, удочкой или спиннингом?
0: Давно уж не приходилось рыбачить. Пожалуй, попробую спиннингом. Может, не забыл еще.
2: Ой, пап, взял бы лучше удочку.
0: О, нет.
2: Еще кувыркнешься в воду вместе со спиннингом.
0: Не бойся. Я хотя и старый, но силы у меня еще есть.
3: Надеюсь, и правда такой сильный еще.
0: О, спасибо. Вот она понимает.
2: Ну и что?
0: Меня.
2: А мало ли что может случиться. Да еще один-то идешь.
1: Да, может, Вадим бы пошел.
0: Что вы так беспокоитесь? Все будет хорошо. Я ведь не на другую планету отправляюсь, а всего лишь на озеро.
2: Ну вы только послушайте его. Вот уж космонавты тебя точно не возьмут. Ну ладно, иди.
0: Ну, спасибо.
2: Что ж с тобой поделаешь? Оденься только потеплее, пап.
0: Ну, это уже... Вы всегда меня так учите.

0: Что ты там, Вадим, так усиленно читаешь?
1: Да вот, готовлюсь к молодежному разбору слова. Мы теперь решили, что будем каждый по очереди проводить разбор. Вот. На этот раз моя очередь.
0: Ну, это замечательно. Тогда у каждого сейчас есть возможность поучаствовать. Это просто замечательная идея.
1: И знаете, тетя Мария, среди нас обнаружились настоящие таланты. Просто удивительно. Некоторые сестры настоящие проповедницы, не говоря уже о братьях.
0: Да что ты говоришь?
1: О, смотри, дедушка.
0: Где?
1: Вон там. И чего он так ковыляет?
0: Смотри.
1: Как будто у него что-то неверно так идет. Че он так рано приходит?
0: Ты смотри, что там?
1: Уж и рыбу поймал, что ли? И идет так как-то странно. О, дедушка. Ничего себе!
0: Что с тобой случилось?
1: Вот, да-да-да.
2: Что со мной случилось? Да вот видите, что случилось со мной.
1: Ну, дедушка, ты такой смешной сейчас. Ну, прямо как катушка с нитками. Весь замотан леской.
0: И правда.
2: Вот видите, как иногда бывает, а? Понадеялся на свои силы, да не тут-то было.
1: Да что тогда случилось-то? Что ты такой?
2: Да собака там еще с крючком бегает, надо бы отпустить.
0: Ты что, собаку поймал?
2: Запутается там еще в кустах где-то. Скорее надо отцепить ее.
0: Ну, Сереж, я сбегаю, отцеплю.
1: Дедушка подумал, что это рыба.
2: И надо же такому было случиться.
1: Да как же это так угораздило?
2: Да и сам-то толком не пойму.
0: Ну ладно, что случилось, то случилось. Давай-ка я лучше тебя размотаю, милый мой.
2: Ну, это, наверное, будет лучше.
0: Вот как замотался. Ой, да даже распутать невозможно.
1: Я ножик принесу, да?
0: Принеси ножик, Вадим, да. Надо разрезать. Или ножницы лучше. Все.
3: Я снял крючок с собаки.
0: Ну и слава богу. Теперь ничего страшного нет.
2: Собачка живая осталась.
3: Расскажи нам, дедушка, как это тебе вместо рыбы собака на крючок попалась?
1: Вот уж, наверное, сердитая.
2: Да вот и не знаю даже, откуда она взялась, эта собачка. Она, наверное, подумала, что я с ней играю. Сначала хотела поймать крючок, а потом нечаянно зацепилась за него. И стала бегать вокруг меня.
1: Ну вот.
2: И вот видите, что она наделала.
0: Я больше тебя одного и не пущу. Надо было бы хоть Верочку взять с собой.
4: Да, дедуля, ну как же так, а? Надо было или Верочку, или Вадима взять. Вот
2: да, было бы хорошо, но слишком рано похвалился. Теперь, ну что поделаешь? Есть что есть, вы видите теперь. Рыбалки у меня не получилось.
1: Да.
4: Не получилось, видно. Рыба-то вся, наверное, разбежалась от такого.
1: И собака сердитая.
2: Да и рыбаки, наверное, испугались.
3: Ничего, дедушка, ты совсем не виноват. Виноваты животные.
4: Да.
2: Вот защитница моя, вот умница. Ты же дедушка, она внучка.
4: А к тому же такое с каждым из нас ведь могло бы случиться.
2: Да, это
4: всякое бывает в жизни.
3: А ты, дедушка, молодец. Другой на твоем месте. Наверное, страшно рассердился бы и ругался бы.
4: Да, обычно люди так ругаются в таких случаях,
2: да.
4: Что...
2: Да, детям Божьим не следует давать волю гневу. Нужно сдерживать себя. В этом и заключается освящение наше.
4: Да. Хотя и трудно порой сдерживаться. Да. Ты сам, Сережка, знаешь это, наверное, да?
2: Раньше, до уверования, в таком случае я бы страшно выругался бы. Да не только выругался, прыгал бы от злости.
1: Да, хотя бы было бы трудно прыгать.
4: Да, на таким образом.
3: Вот бы мне тоже измениться. И научиться не спрыгивать, как порох.
4: Да, Сережке бы терпение не помешало бы немножко.
2: Господь поможет тебе, Сережка. Если только ты дашь возможность Духу Святому владеть и руководить тобой.
4: Да.
2: Но если будешь давать волю своему характеру, то Бог насильно никогда не будет тебя менять.

Вот таким необыкновенным рыбаком оказался сегодня дедушка Петр Иванович. Вместо рыбы поймал собаку. Но он оказался необыкновенным и в другом смысле. В положении, в котором другие рыбаки вышли бы из себя и выругались, дедушка только немного посетовал и посмеялся над своей неуклюжестью. Я живо помню, как еще маленьким мальчиком начал ходить на рыбалку за лососями. На реке обычно было много рыбаков. И не раз меня удивляло поведение взрослых и якобы здравых мужчин. Над рекой иногда прямо гремело от ругани рыбаков. Можно было подумать, что кто-то сломал ногу или кого-то резали ножом. Но нет, у кого-то просто лосось клюнул, но не зацепился за крючок. В отношении Петра Ивановича дело обстоит иначе. Он христианин. Он получил новую натуру, и над ним господствует другой хозяин. Его воля и мир чувств принадлежат Богу. Читая любое литературное произведение, мы характеризуем героев положительными и отрицательными. Положительные почти всегда творят добро, отрицательные, наоборот, зло. Когда положительный герой побеждает, мы радуемся. Когда отрицательный, мы начинаем волноваться и переживать за положительного. И какое облегчение мы чувствуем, когда рассказ или другое какое-то произведение имеет хорошую концовку, когда добро побеждает зло. Библия говорит, что все люди, включая тебя и меня, родились со злой и греховной натурой. Наша греховная натура — это тот отрицательный герой, это та часть в нас, которая производит нас к совершению зла. Как в одном из выпусков журнала «Спутник», в статье о молодежи и рок-музыке, один молодой человек искренне признается: «Мне все время кажется, что во мне сидит какой-то зверь». Когда человек открывает свою жизнь Богу и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, он получает новую духовную натуру. Эту новую духовную натуру мы можем назвать положительным, добрым героем в книге нашей жизни. Когда мы даем волю нашей старой греховной натуре, наша духовная натура слабеет и терпит поражение, а старая укрепляется. Только через действие Духа Святого подкрепляется наша новая натура, и мы становимся способными побеждать все искушения старой натуры. Подобно отрицательным героям, старая натура никогда полностью не побеждается. Но под обличающим действием Духа Святого она становится все слабее и слабее, пока не в силах будет владеть нами. Метод, которым положительный герой, наша возрожденная Богом натура, побеждает, Библия называет освящением. Процесс этот начинается с обращения человека к Богу, с момента его духовного рождения. Дедушкой Петром Ивановичем владеет новая натура. Это значит, что в жизни Петра Ивановича был день, когда он признал свою греховность, когда он понял, что он находится под властью своих греховных плотских привычек и инстинктов, что он вынужден делать то, чего не желает. Он осознал, что есть Спаситель, который силен разорвать все узы греха и плотских привычек. Петр Иванович понял, что Иисус Христос пошел на крестную смерть, приняв на себя также наказание за его грех, и что через веру в очищающую кровь Иисуса он может стать новым человеком, свободным от проклятия греха. Итак, в тот день дедушка Каратаев отдал свою жизнь Богу, опустился на колени пред своим Создателем и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Когда Петр Иванович Каратаев уверовал, он, как говорит Библия, родился свыше. Он стал чистым и оправданным пред Богом благодаря пролитой на Голгофе крови Иисуса Христа. Но это не значит, что он стал безошибочным, больше не способным грешить человеком. Нет. С этого момента начался процесс освящения,
и он будет продолжаться до последнего дня его жизни. Освящение включает в себя оставление поведения прежнего ветхого человека и облечение в нового человека. Об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. Ветхий человек — это наша развращенная натура, которую каждый из нас наследовал в момент своего рождения в этот мир. Новый человек — это та новая натура, которая рождается в человеке в момент его уверования в Бога и принятия его как Господа и Властелина в свою жизнь. Ветхий человек — это та склонность в нас, которая побуждает нас служить себе, сатане и греху. Новый человек, которого родил в нас Дух Святой, стремится служить Богу, друг другу, и стоять за то, что истина. Освящение означает, что человек умертвляет дела своей старой жизни, то есть свои греховные дела, не желая больше грешить. Итак, пишет апостол Павел, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. И дальше в послании к римлянам апостол Павел добавляет, «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Освящение также означает святой образ жизни, который получил свое начало в жизни человека в момент его рождения свыше. Из рождения свыше исходит новое хождение с новыми стандартами, новыми целями, новыми мотивировками и жизнь праведная, благочестивая, здравая. Процесс освящения или духовного роста христианина можно сравнить с оздоровительным действием сока дерева, который поднимается вверх по дереву. Когда сок поднимается, он выжимает прочь все мертвые листья, которые упорно держались за ветки всю зиму, несмотря на холода и ветры. Таким же образом, Дух Святой выжимает из нас все плотские похоти и греховные привычки нашего ветхого человека, чтобы мы жили освященной и преданной Богу жизнью. Но не каждый человек согласен с тем, что он нуждается в исправлении, или, как Библия говорит, в освящении. Почему человеку трудно с этим согласиться? Я поясню таким примером. Предположим, что вы вошли в ярко освещенную комнату. Ваша одежда и вы сами освещены ярким светом. Если бы на вас был белый костюм, и на костюме было бы хотя бы одно маленькое грязное пятнышко, то все находящиеся в комнате увидели бы его. Но если вместо освещенной комнаты вы пойдете на темную улицу, никто ничего не будет знать о пятне. Его никто не увидит. Таким же образом, чем ближе мы приближаемся к святому Богу, тем больше мы осознаем свою греховность, и тем больше мы начинаем жаждать освящения. Если вы говорите, что вы не нуждаетесь в очищении, то это просто значит, что вы никогда в жизни не приближались к Богу, вы никогда не знакомились с Его Словом. Библия говорит, что все согрешили. Некоторые грешат больше своими делами, другие — безбожными мыслями, своим безразличием или бунтовским отношением к Богу. Поэтому каждый человек нуждается сперва в духовном рождении, рождении свыше, и потом в освящении. Библия говорит, что прямыми результатами освящения являются родившаяся любовь к Богу. Человек с радостью начинает подчиняться воле Божьей. Самоотвержение. Мы полностью начинаем признавать господство Иисуса Христа в нашей жизни. Мы начинаем жить под контролем Духа Святого, не оскорбляя Его. Мы уже ненавидим грех и скорбим, когда случайно совершаем грех. И мы начинаем приносить плод Духа. Жизнь наша будет складываться, как красивая симфония с ее прекрасными гармоническими созвучиями. Гармония в семье, в отношениях с другими людьми и с самим собой.
Все это возможно, когда Бог, наш Создатель, станет центром нашей жизни. Или в обратном случае, наша жизнь может сложиться как вдохновленная из глубин, дьявольская дисгармония, как грязная греховная песня, если грех будет царствовать в нашей жизни. Может быть, и ты, мой друг, подумав о своей жизни сейчас, скажешь: «Моей жизни далеко до красивой симфонии. Жизнь моя наполнена грехом и страданиями. В моей жизни победу одерживает этот отрицательный герой. Зло побеждает». Возможно, друг мой, ты боишься, что твоя жизненная история так и закончится победой зла. Может, ты говоришь: «Для меня нет больше никакой надежды, нет избавления. Я как птица в клетке». Мой друг, слушай, что Библия говорит: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Христос пришел, чтобы разрушить все дела дьявола в твоей жизни. Никакой грех и никакие цепи не смогут остаться целыми под разрушающим действием Божьей силы. Абсолютно все твои грехи уже оплачены на Голгофском кресте, на котором 2000 лет тому назад распяли Сына Божьего Иисуса Христа. Все твои грехи оплачены без исключения. И сегодня Христос силен извлечь тебя из тьмы и поставить на твердую скалу спасения. Отдайся Ему, мой друг. Дай Ему стать твоим Господом, твоим Спасителем, и ты обнаружишь, что воистину Бог жив. Бог верен Своему Слову. Он исполняет Свои обетования. Да поможет тебе Дух Святой открыться Иисусу Христу и верой принять Его в свое сердце. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостола» 2 главы, стихи с 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Текст проповеди читает Виталий Кливер.

0: Сошествие Святого Духа в прошлом может много рассказать нам о том, как Он действует в наше время. Святой Дух остался по сей день тем же, кем был в начале, ибо Он – вечно неизменный Бог. Что Он делал раньше, Он способен делать и сегодня. Его сила не уменьшилась, как говорит пророк Михей. «О, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень?» Мы нанесем великое оскорбление Святому Духу, если предположим, что в наши дни Он не так силен, как прежде. Хотя мы не можем, да и не должны ожидать сегодня чудес, сопровождавших сошествие Святого Духа, тем не менее мы можем и должны ожидать повторения того, что символически было отражено в видимых чудесах. Мы вполне можем рассчитывать на духовные чудеса. Пятидесятница, согласно еврейской традиции, была днем, когда был дан закон. И если в день, когда был дан закон, люди увидели явление великой силы на горе Синай, то в день, когда было дано Евангелие, обладающее намного большей славой, мы вправе ожидать еще более могущественное проявление Божьего присутствия. И если в момент зарождения евангельской церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа, то разве не должны мы ожидать такого же и даже большего явления Его силы по мере развития и роста Его церкви? Закон отошел в прошлое, но Евангелие пребудет вовек. Чем ближе день тысячелетнего царства, тем ярче оно сияет. Поэтому я считаю, что вплоть до второго пришествия Христа мы можем ожидать повторения всего, совершенного Святым Духом в тот день, за исключением видимых чудес. Не забывайте, что Пятидесятница была праздником первых плодов. В это время Богу приносили первые снопы зрелой пшеницы. Если в самом начале евангельской жатвы мы так ясно увидели проявление силы Духа Святого, то разве нет у нас полного права надеяться увидеть бесконечно больше по мере того, как жатва увеличивается, и все больше колосьев связываются в снопы? Если первый день жатвы был так прекрасен, то как велика должна быть сама жатва? Сегодня я не намерен рассуждать об истории сошествия Святого Духа. Я хочу показать, какое значение это событие имеет для нас, призванных в последние дни свидетельствовать об истине. Отец послал нам Утешителя, чтобы Он обитал в нас до возвращения Господа. Святой Дух никогда не оставлял Церковь, ибо по молитве нашего Спасителя Он пришел обитать с нами вечно. Дар Святого Духа не был временным, и явление Его силы не было однократным. Святой Дух здесь, и мы должны почитать Его божественную деятельность среди нас. Если Он перестает действовать, мы должны исследовать себя, чтобы увидеть, что мешает Ему, что оскорбляет Его в нас, заставляя удерживать свою божественную силу. Да даст Бог, чтобы наши рассуждения сегодня утром помогли нам укрепиться в вере Святого Духа и обновиться в любви к Нему, чтобы мы могли увидеть, как Он, словно в первые дни, совершает свою миссию среди людей. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на символы, которые были даны нам Святым Духом в день Пятидесятницы для наставления. Их было два. Шум, как бы несущегося сильного ветра, и огненные языки. Рассмотрим эти символы по отдельности. Ветер — символ Бога, а значит и Святого Духа. В Ветхом Завете Бог часто открывал Себя под видом дыхания или ветра. Как многие из вас знают, в древнееврейском языке эти два понятия обозначались одним словом. То же самое относится и к греческому языку. Поэтому переводчикам не так-то просто догадаться, когда Христос в беседе с Никодимом имел в виду ветер, а когда дух. Некоторые переводчики на протяжении всего отрывка употребляют слово «ветер», в то время как другие, имея на это не менее веские причины, «дух». Греческое слово могло означать и то, и другое, и даже оба эти понятия одновременно. Из всех материальных объектов ветер самый духовный на вид. Он невидим, неуловим, таинственен. Поэтому люди считали, что он является наилучшим образом духа. В известном видении Иезекииля поле с сухим костями, о Духе Божьем говорится, как о ветре, который пришел по слову пророка, оживил истлевшие останки, превратив их в людей. В буре шествие Господа. Так Он являет Себя на деле. Господь отвечал Иову из бури. Так Он являет Себя людям, когда наставляет их. Обратите внимание, что в день Пятидесятницы сошествие Духа сопровождалось звуком, шумом как бы несущегося сильного ветра. Хотя Святой Дух, спасая людей, может действовать тихо, тем не менее Он нередко использует звук. Я буду последним, кто станет критиковать собрания, на которых нет ничего, кроме святой тишины, ибо я желаю, чтобы у нас появилось больше уважения к молчанию. В тишине развивается внутренняя жизнь. Но Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божия, ибо вера от слышания. Мы слышим шум как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений, для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти, к тому, что должно было пробудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемо торжественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук, как бы несущегося сильного ветра, вызывающий благоговейный ужас? Звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот не сходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный дух — Дух Божий не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять. Он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше самим Богом. Святой Дух — это дыхание Бога. Сила Святого Духа — это сила, исходящая прямо от Бога. Итак, таинственный ветер наполнил горницу, в которой находились ученики. Обычный сильный несущийся ветер был бы ощутим и за пределами комнаты, и, возможно, даже разрушил бы весь дом, и те, кто в нем находился, могли пострадать. Но этот порыв небесного ветра, наполнив и не разрушив дом, благословил находившихся в нем, не причинив им вреда. Этот символ указывает на то, что Святой Дух дает верующему духовную жизнь так же, как воздух дает обычную жизнь всем людям. Святой Дух оживотворяет нас в самом начале. Затем Он поддерживает нашу духовную жизнь, питает нашего внутреннего человека, помогает ему расти и достигать совершенства. Дыхание ноздрей человека Божьего — Святой Дух. Святое дыхание дано было верующим не только для того, чтобы пробудить их к жизни, но чтобы наполнить их в избытке жизненной силой. Огромными глотками они пили небесную жизнь, ощущая, как энергия, сила и огонь распространяются по их душам. Святое вдохновение посетило их, ибо они были исполнены Святым Духом. Припоясавшись силой, они вступили в новую, более возвышенную жизнь, которая была неведома им раньше. Без сомнений, этот ветер был также необходим, чтобы указать на всепреодолевающую силу Святого Духа. Каким бы легким и нежным ни казался нам воздух, но если привести его в движение, то можно ощутить нечто живое рядом с собой. И если движение воздуха ускорится, то кто скажет, на что способен разбуженный великан? Ветер становится бурей, штормом, ураганом, торнадо, циклоном. Мало что может сравниться с силой по-настоящему разбуженного ветра. И хотя Святой Дух находится в презрении у людей, которые даже не верят в Его существование, стоит Ему взяться за дело со своей всей силой, и вы увидите, на что Он способен. Он приходит тихо. Его дыхание похоже на приятный легкий ветер, который осторожно качает головки цветов, не мешая даже самым маленьким насекомым заниматься привычным им делом. И это дыхание успокаивает наши сердца. Он приходит как усиливающийся бриз, и мы ощущаем прилив сил и рвения, поднимаем паруса и летим, обгоняя бурю. Он может прийти с еще более великой силой, и тогда мы падем ниц, слыша громовые раскаты, когда Он своей могущественной властью нарушает ложный покой человека и разрушает убежище лжи. Как быстро рушится уверенность в завтрашнем дне плотского человека, хотя еще вчера она была подобна скале. Обличая во грехе, Святой Дух с корнем вырывает надежду человека, хотя она выглядит как непоколебимый 300-летний дуб. Кто может выстоять перед ним? О, если бы в эти последние дни мы увидели сильный несущийся ветер, сокрушающий ливанские кедры, сметающий на своем пути все, что противостоит ему.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Ветер и огонь Пятидесятницы» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов» 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать».
0: Вторым видимым знаком сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Когда Соломон закончил строительство прекрасного святого храма, то символом посвящения его Богу был огонь, сошедший на закланную жертву. А когда еще не было храма, Господь обитал в скинии, являя себя в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью. Бог наш есть огонь поедающий. Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Поклонимся Ему в почтении. Языки пламени, почивавшие на голове каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться его. Они ощущают жар божественного огня, но им ничего не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Этот символ также показывал, что Святой Дух просветил людей, ибо огонь дает свет. Дух истины наставит вас на всякую истину. На них пребывал Дух Света, поэтому отныне они перестали быть несмышленными детьми, а превратились в учителей Израиля, наставников язычников, которых им предстояло привести ко Христу. Но огонь не только дает свет, он воспламеняет. Языки пламени говорили о том, что апостолы должны были гореть любовью, пылать рвением и самоотречением, о том, что к людям они должны были обращаться не на холодном языке сухой логики, а со словами страстных призывов, убеждая их прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Огонь означал вдохновение. Вот-вот они должны были начать свою проповедь под воздействием Святого Духа. О, благословенный символ! да даст Бог каждому из нас понять его смысл до конца, да почиет огненный язык на каждом служителе Божьем. Пусть огонь внутри нас все больше разгорается, уничтожая грех, превращая нас в жертву всесожжения, угодную Богу. Пусть в нас никогда не погаснет огонь стремления усердно служить Богу, огонь почитания креста. Обратите внимание на то, что в качестве символа был дан не просто огонь, а огненные языки. Ибо Бог создавал в тот момент церковь, способную говорить. Бог создал не такую церковь, которая способна взять в руки меч, а церковь, у которой меч исходил из уст. Церковь, у которой единственным оружием является провозглашение Евангелия Иисуса Христа. Я знаком со многими проповедниками и должен сказать, на многих из них в день Пятидесятницы сходят не огненные языки, а языки в виде цветов. Но Пятидесятница апостолов — это огонь, а не цветы. Какие изысканные проповеди мы слышим сегодня! Какая новизна мысли! Какой поэтический язык! Это совершенно не в стиле Святого Духа. Мягко и спокойно текут сладкие речи о достоинстве человека, о его свободной воле, с которой не совладает даже Господня воля, о достижениях нравственного прогресса в нашем столетии. Ужас наказания за грех затушевывается, провозглашается спасение падших ангелов, включая даже сатану. Эти сатанинские проповеди полны змеиного коварства. Они обманчивы, как вкрадчивые слова, соблазнившие Еву. Святой Дух призывает нас проповедовать по-другому. Вы можете вложить в свои слова столько эмоций, напряжения, страсти, сколько хотите. Но не думайте, что вы добьетесь успеха при помощи правильно построенных предложений и сложных слов. Все это скорее пригодится тем, кто вводит людей в заблуждение, чем тем, кто хочет передать людям послание от Всевышнего. Стиль Святого Духа характерен тем, что он втолковывает людям истину самым понятным и неотразимым способом. Его слова просты, но пламенны, незамысловаты, но проникновенны. Святой Дух не написал ни одного холодного или блеклого предложения во всей Библии, и никогда он не обращался к людям с безжизненными словами. Он благословлял и будет благословлять пламенные речи. Итак, перед нами два символа. Святой Дух приходит как ветер, который переносит произносимые нами слова, и как огонь, который расчищает дорогу провозглашаемой нами истине. Наши слова наполнены жизненной силой и огнем. Они летят на крыльях Святого Духа, попадая в людей подобно огненным стрелам и зажигая в них желание приблизиться к Богу. Если Святой Дух сойдет на любого из нас для того, чтобы сделать способным к служению, то мы не только сами наполнимся жизнью, но сможем и другим передавать жизненные силы. Сойдите на нас прямо сейчас, о сильный несущийся ветер и огненные языки! Ибо мир нуждается в этом. Мир гниет от греховной болезни и нуждается в исцеляющем ветре. Мир погружен во мрак ночи. Ему нужен яркий факел истины. Человек не имеет ни здоровья, ни света без тебя, о благословенный Дух. Сойди на этот мир через твоих слуг. А теперь соедините эти два символа. Представьте ветер и огонь вместе. До сих пор я говорил о них как об отдельных явлениях, и вы видели силу и одного, и другого. Но каковы они вместе? Несущийся сильный ветер сам по себе ужасен. Кто противостанет ему? Прекрасные суда налетают на скалы, гонимые ветром. Гордые лесные великаны склоняют смиренно свои головы под напором ветра. А чего стоит один только огонь? Кто противостанет ему, когда он пожирает свою добычу? Но пусть теперь ветер и огонь объединять свои усилия. Вспомните пожар в старом Лондоне. Когда загорелись первые дома, пламя было совершенно невозможно потушить, потому что ветер раздувал огонь, и ничто не могло выстоять перед быстро несущимся потоком огня. О Боже, пошли нам Святого Духа именно так! Пошли нам и дыхание духовной жизни, и огонь неугасимого рвения, пока народ за народом не подчинятся Господу Христу. О, Ты, являющийся нашим Богом, ответь нам огнем, мы молим Тебя. Пошли нам в ответ и ветер, и огонь, тогда мы увидим, что Ты истинно Бог. Царство Твое еще не пришло, и дело стоит. О, да будет Тебе угодно послать ветер и огонь. Ты совершишь это, когда мы будем единодушны, когда мы все будем верить и ждать, когда мы все будем подготовлены молитвой. Господь, сделай так, чтобы мы осознанно ждали Твоего сошествия. Во-вторых, братья мои, давайте вместе задумаемся над непосредственными результатами сошествия Святого Духа. Ибо эти символы были даны не напрасно. Было два непосредственных результата. Во-первых, было наполнение. Во-вторых, был дан дар прорицания. Я обращаю ваше особое внимание на первый результат. «И наполнил весь дом, где они находились». Но я веду речь не столько о наполнении дома, сколько о наполнении людей. «И исполнились все Духа Святого». Когда они начали говорить, то даже те, кто вначале смеялся над ними, заметили, что они наполнены. Правда, им показалось не духом, а вином. Но так или иначе, все обратили внимание на необычную наполненность этих людей. Мы ничтожны, пустые люди по своей сути, и от нас нет никакой пользы, пока мы такими остаемся. Нам надо быть исполненными Святым Духом. Святой Дух всегда действует в таком порядке. Сначала исполняет человека, затем дает ему прорицать. О, если бы мы с вами были сейчас исполнены Святым Духом! Исполнены. В тот момент они не были обессилены, опустошены, не были близки к смерти, как случается порой с нами. Исполнены. Ни для чего другого в них не осталось места. Они были в такой мере объяты небесной силой, что для желаний плоти не осталось места. Страх был изгнан, все неземные мотивы были забыты, Дух Божий, заполнивший их существо, вытеснил из них все постороннее. У них было много недостатков и слабостей. Но в тот день, когда они были исполнены Духом Божьим, в них не было заметно ни одного порока и изъяна. Они стали другими людьми. Люди, наполненные Богом, прямая противоположность тем, кто наполнен собственным «я». Из полной церкви будет изливаться спасение народом, но никак не из пустой. В первую очередь, мы, как церковь, жаждем исполнения Святым Духом. Дар прорицания —

Деяния апостолов, 2 главы, стихи со 2 по 4. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вторую часть этой проповеди слушайте в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Думаю, вы согласитесь, что иногда обычный добрый поступок может стать поворотной точкой в жизни человека. Так было и с героем нашего рассказа. Он все время пытался превзойти других, стать лучшим. Но успех не мог дать ему истинного покоя и заполнить пустоту в его душе. Настоящая радость и утешение пришли к нему только тогда, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Остается всего 2 минуты до конца матча. По-прежнему ничья. Сумеют ли красные дьяволы забить победный гол? Вот они атакуют. Какая напряженная игра. Шеридан передает мяч Огдену. Кажется, он не успевает, но нет, вот он с мячом обходит одного защитника, второго, вратарь бросается ему под ноги, но поздно. Мяч ударяется о штангу и влетает в ворота. Какой гол! Просто невероятно!
1: Какой парень не почувствовал бы себя на вершине блаженства в подобной ситуации, когда весь стадион приветствует тебя аплодисментами и чуть ли не боготворит? Но почему-то герой нашего рассказа не смог ощутить себя по-настоящему счастливым. Что же омрачало его радость? И сейчас мы предоставляем Роберту Огдену возможность в рамках передачи «Освобожденные» рассказать вам об этом.

0: Мы жили в штате Нью-Йорк. У меня было 3 сестры. Родители наши очень добрые, заботливые, материально были очень хорошо обеспечены. Но в глубине души я чувствовал, что одни только вещи, даже самые лучшие на свете, не могли дать человеку истинного удовлетворения. Папа был очень занят по работе, и поэтому у него оставалось мало времени на то, чтобы побыть, пообщаться с нами. И мне ничего не оставалось, как искать признания и одобрения у своих друзей. Однако, когда я был в 4 классе, папа научил меня играть в шахматы.
1: Король – это самая главная фигура, Боб. Цель игры заключается в том, чтобы поставить ему мат. Если король оказывается под боем и ему некуда уходить, то это называется матом. Самая сильная фигура – это ферзь. Она может ходить как ладья по линиям и как слон по диагоналям. Король может ходить в любом направлении, но только на одну клетку за один ход.
2: Выходит, он очень слабый.
1: Да, и постоянно нуждается в защите.
2: А как ходит конь?
1: Конь ходит буквой «Г». Он может прыгать через другие фигуры.
2: А пешка?
1: Пешки ходят только на одну клетку вперед. Но изначального положения могут быть продвинуты и на 2.
2: Так выходят, они самые слабые из фигур?
1: В общем, да. Но если они дойдут до последней горизонтали, то могут превратиться в ферзя.
2: Получается, я могу иметь сразу несколько ферзей?
1: Да, конечно. Это необычайно интересная игра, но нужно быть очень внимательным и стараться не ошибиться.
2: Вау! Я хочу научиться играть в шахматы.
0: Я очень любил соревноваться, добиваться превосходства над другими. И поэтому шахматы стали моим главным увлечением. Помимо шахмат, я ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, а еще я играл в бейсбол. Уже тогда я задумывался над смыслом жизни и изо всех сил старался добиться успеха. Мои друзья играли в ансамбле, и я решил к ним присоединиться. Я выбрал для себя французский рожок.
3: Как у тебя дела с французским рожком, Боб?
2: На нем очень трудно играть.
1: Ну, это самый сложный инструмент в нашем ансамбле.
2: Почему же мне об этом не сказали?
1: Так ты и не спрашивал.
2: Я не могу даже находить на нем правильные ноты. Я брошу его.
3: Потерпи, Боб. Вот увидишь, в конце концов у тебя все получится.
2: Я уже с ним целый год мучаюсь, и никакого толку. У меня ничего не выйдет.
3: А зачем ты выбрал этот инструмент?
2: Я не хотел быть как все. Мне было нужно что-то особенное.
1: Вот. Этими трудностями ты и расплачиваешься за свою оригинальность, Боб. Кстати, твоя сестра тоже оригинальна. Она выучила наизусть расположение всех глав в Ветхом Завете.
3: Какая умница!
0: Я страшно испугался. Моя младшая сестра могла в чем-то превзойти меня. Какой позор! Я окажусь в глазах окружающих полным ничтожеством. Я должен был во всем быть первым, и поэтому начал заниматься с удвоенным рвением. Я выиграл конкурс в воскресной школе, полностью освоил французский рожок, пользовался каждым удобным случаем, чтобы потренироваться с мячом, и записался в шахматный клуб.
4: Ты делаешь успехи, Боб.
2: Да, но я все еще не могу победить Тима.
4: Но кому-то из нашей команды так или иначе все равно придется сесть за доску с этим пятиклашкой.
2: Согласись, он играет очень здорово. Настоящий вундеркинд.
4: Да, не хотел бы я проиграть этому коротышке.
2: Я тоже. Но смотри, вот Бобби уже проигрывает. Вот это да. У его противника уже 3 ферзя.
4: Кажется, здесь все ясно. Пора сдаваться.
2: Да, положение крайне безвыходно.
4: Стой. Бобби дал шах.
2: Так это же мат, фантастика, как это получилось?
4: Не знаю, это что-то невероятное.
2: По крайней мере, мне придется играть с Бобби, а не с этой малявкой.
1: Ну, как турнир?
2: Папа, представляешь себе, я выиграл!
1: Ну что ж, поздравляю тебя с победой, сынок!
2: Если б ты только видел, папа, в последней игре я оказался на грани поражения, но подстроил хитрую ловушку, и Бобби в нее попался! Я перешел в контратаку и поставил ему мат!
1: Так, интересно, ну дальше что?
2: Я выиграл все партии, а наша команда стала чемпионом школы!
1: Ну, Боб, ты у нас такой молодец, а?
2: Только от всех волнений у меня голова разболелась.
1: Ничего, пройдет. Я думаю, игра стоила свеч. Главное, что ты победил.
2: Просто я не хотел проигрывать, папа. Ненавижу поражение.
0: Но почему достижения, подобные этому, не способны нас долго радовать? Некоторое время я наслаждался своей победой, но затем пришло разочарование. И чтобы не терять смысл своей жизни, мне пришлось искать возможность каких-либо иных свершений. На первом году учебы в колледже я смог попасть в футбольную команду и успел даже отличиться, забив важный гол. Но футбольный сезон закончился. Зато начались соревнования по легкой атлетике, и я усиленно к ним готовился.
4: Привет, Бобби!
5: Привет!
4: Ты сегодня останешься на занятия по шахматам?
5: Конечно!
4: Кстати, мистер Стенсон покажет нам сегодня сицилианскую защиту.
5: Отлично! Она нам пригодится для встречи с Форданом.
4: Это точно.
5: У него уже международный рейтинг.
4: Ты знаешь, я думаю, что мы не победим.
5: Но мы сможем побороться за командную победу.
4: Согласен. Ты знаешь, я бы ни за что не захотел садиться с ним за доску.
5: Ай!
4: Что случилось, Бобби?
5: Спина!
4: Подожди, я позову учителя, подожди!
0: В тот год из-за травмы спины ни о каких занятиях спортом не могло быть и речи. В то время я начал задумываться о реальности существования ада и рая. Но религия не могла дать мне той уверенности в себе, к которой я так стремился. Я по-прежнему усердно занимался музыкой, шахматами и учебой. Мне удалось прекрасно выступить в одном большом музыкальном конкурсе, но все равно вопрос о смысле всего этого оставался для меня неразрешимым. Я не решался ни с кем поделиться своими проблемами, потому что боялся насмешек и непонимания.
4: Все, Бобби, я выиграл!
0: Поздравляю.
4: Ну ладно, успокойся. В следующий раз тебе повезет больше.
0: Извини. Никак не могу научиться контролировать свои эмоции.
4: Ну, я не вижу ничего плохого, чтобы иногда выпустить пар. Особенно, когда проиграешь.
0: Но мне кажется очень важным уметь держать себя в руках в любой ситуации.
4: Ну ладно, ладно, успокойся. Кстати, давай поиграем в шахматы.
0: Давай.
4: Кстати, Бобби... Как тебе наша новая учительница в воскресной школе?
0: Она в порядке. Я представляю, как нелегко ей учить таких оболтусов, как мы.
4: Да. Бобби, ты веришь в то, что существует рай?
0: Хотел бы я там оказаться за все свои мучения. У меня белые.
4: Да. Твой ход, Бобби.
0: Нам нужно как следует потренироваться, чтобы выиграть у Фордана.
4: Ты шутишь. Мы ему мальчики для битья.
0: Но это мы еще посмотрим.
6: Боб, просто не знаю, как могло так получиться, что твой концерт и шахматное соревнование начинаются в одно и то же время?
0: Да, ну, понимаете, хуже всего то, что и то, и другое будет в разных городах.
6: Ладно, ладно, не волнуйся, я... Попрошу, чтобы тебе разрешили сыграть первую игру заранее. Поезжай на концерт, а потом присоединяйся к команде.
0: О, это было бы просто здорово, мистер Стенсон.
6: Ну, ребята?
4: Да?
6: Готовы ли вы к мартовским соревнованиям?
4: Не волнуйтесь, тренер, все будет нормально.
0: На этот раз, я думаю, мы сполна рассчитаемся с Форданом.
6: Да-да. Я заметил, что он довольно часто играет защиту Каракан.
4: А что это за дебют?
6: Она похожа на сицилианскую защиту. Будет неплохо, если вы уделите ей особое внимание.
0: Я старательно изучал защиту моего соперника, а затем испытывал ее в тренировочных партиях. И вот начались соревнования. На второй день только 4 человека из нашей команды не имели поражений. Наш лучший игрок встречался в третьем туре с Форданом и попал в страшный цейтнот. Да, похоже, Тим проиграет по времени.
7: Подожди, может быть, он еще успеет. Ему осталось сделать всего лишь пару ходов до контроля.
0: Да навряд ли. А вот, все, у него упал флаг.
7: Какая жалость. В дебюте у Тима было больше преимущества.
0: Да, если бы он играл немного быстрее, то мог бы выиграть.
7: Бобби?
0: Ну?
7: А знаешь, что означает этот проигрыш?
0: Знаю. Теперь мне предстоит играть против Фордана.
7: Да, Бобби. И ты должен выиграть во что бы то ни стало. Это наша последняя надежда на первое место, Бобби.
0: Я чувствую себя словно Давид перед Голиафом.
8: В этой партии на карту было поставлено все. И честь нашего учебного заведения, и надежды моих друзей, и мои личные амбиции. Эта игра решала судьбу первого места. У меня были белые фигуры. Как, кстати, оказалось то, что я внимательно изучил дебют моего соперника.
9: Молодец, Бобби! Ты выиграл! Выиграл!
0: О, мне все еще не верится, что я смог заставить Фордана сдаться!
10: Поздравляю, Боб!
9: Бобби, мы все страшно боялись, что ты не заметил того выигрышного хода!
0: Да, я видел, вы сидели как на иголках.
9: А чего ты не сделал раньше этот ход, а?
0: Да у меня на часах еще оставалась куча времени, и я хотел удостовериться, что Фордан не поставил мне какой-то хитрой ловушки. Ну, помните, как в прошлом году, помните?
9: Да, да,
10: прекрасная,
9: да.
10: Прекрасная победа, Боб!
0: Ой, спасибо, мистер Стенсон. Я воспользовался вашим советом и тщательно изучил любимую защиту Фордана.
8: Я понимал, что, несмотря на это поражение, Джек все же был сильнее меня. Но все равно я очень радовался своей победе. Папа и мама тоже очень обрадовались моему успеху. Действительно, это было событием. Ведь не каждый день удается выиграть чемпионат США среди юниоров. Но какой в этом был смысл? Как и царь Соломон, я почувствовал, что все суета-сует. Я закончил школу и летом работал на папином заводе. Пришла осень. Я поступил в колледж. На первом курсе я играл на французском рожке сразу в двух группах. В ансамбле духовых инструментов и в оркестре. Вот там я и познакомился с Бетти, которая играла соло на рожке. Она придала новый смысл моей жизни.
11: Что ты собираешься делать после окончания колледжа? Будешь заниматься бизнесом вместе со своим отцом?
0: Нет. Знаешь, раньше я хотел стать юристом, но сейчас думаю в будущем работать преподавателем физкультуры. Ну, конечно, денег так много не заработаешь, но зато это интересно.
11: Тогда я рада за тебя.
0: А я рад, что встретил тебя, Бетти. Ты знаешь, мне всегда чего-то в жизни...

0: Ты всегда такой настойчивый.
1: А я такой во всем? А как же иначе можно добиться успеха?
0: А разве это так важно?
1: Ну, конечно! Нужно знать, чего ты хочешь, и изо всех сил стараться добиться желаемого. А сейчас я знаю. Мне нужна ты, Бетти. Я был по уши влюблен и находился в том смятении души и неистовом волнении сердца, которое приносит с собой влюбленность. Летом мы разъехались к своим родителям. Я несколько раз приезжал к Бетти в гости. О, как тяжело мне было с ней расставаться. Без нее жизнь мне казалась совершенно пустой и бессмысленной. Начался новый учебный год. Я чувствовал себя ужасно неуверенно. Почва буквально уходила у меня из-под ног. Чтобы попробовать хоть как-то разобраться в своих проблемах, однажды я зашел на службу в часовню колледжа.
2: Иисус сказал: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». Разве это не чудесная весть для нашего обезумевшего и метущегося мира, миросуетного и суматошного, сбившегося с ног в поисках призрачного успеха? В этом мире, где все перевернулось с ног на голову, лишь Бог один не изменит. Лишь в Господе вы сможете обрести единственную надежную опору. Благая весть состоит в том, что Бог любит вас. Любит так сильно, что послал своего единственного Сына умереть на кресте ради вашего спасения, освободить вас от проклятия греха и смерти. Прекратите тщетные попытки спастись, надеясь на свои собственные силы, учит нас Иисус. Вы не сможете таким образом снискать расположение Господа. Только уверовав во Христа, вы получите божеский дар спасения. Если вы еще вчера не знали, попадете ли на небо, то теперь вы сможете знать это совершенно точно. Все, что вам нужно сделать, это помолиться и попросить Иисуса Христа войти в ваше сердце, стать вашим личным Господом и Спасителем.
1: Это было просто невероятно. Именно этого я искал все прошлые годы. Меня охватила такая неописуемая радость, что я с трудом дождался конца проповеди. После службы я остался и обратился в молитве к Господу, прося Иисуса войти в мое сердце и в мою жизнь. Вопрос, который мучил меня с детства, наконец-то был разрешен. Я был готов начать новую, прекрасную жизнь. Но впереди меня ожидали еще тяжкие испытания.
0: Боб, мне кажется, нам не нужно больше встречаться.
1: Но почему, Бетти?
0: Ты слишком торопишь события, вот и все.
1: Но, Бетти, я ведь люблю тебя, ты понимаешь, я люблю тебя.
0: Я тоже люблю тебя, Боб. Но мне еще рано замуж. Пойми, мы еще слишком молоды.
1: Ты меня просто убиваешь.
0: Если мы созданы друг для друга, то все равно почувствуем это. Я думаю, что разлука обойдет нам только на пользу.
1: Но мне и так ясно, что мы созданы друг для друга. Бетти, неужели ты в этом сомневаешься?
0: Я не знаю. Я не могу так, ты слишком торопишь меня.
1: Прошло около месяца. Мы встретились еще несколько раз, но затем Бетти снова порвала со мной. Она получила спасение еще в ранней юности, ведь папа девушки был священником. и это во многом объясняло ее поведение. Но для меня такие переживания оказались совершенно невыносимыми. Душа моя разрывалась на части. Весной, во время пасхальных каникул, мы объехали несколько штатов с концертами. Как же трудно мне было видеть Бетти и не иметь возможности общаться с ней, как прежде. Каждый вечер мы выступали в церкви, проводили ночь в семьях прихожан, а на следующее утро снова садились в автобус и ехали дальше. Последний концерт мы давали в Нью-Джерси. Я остановился у людей, дочь которых была парализована.
3: Вот это будет в вашей спальне, Боб. Одежду можете повесить сюда.
1: Спасибо. Спасибо вам за ваше гостеприимство.
3: Вы так красиво играли. Вам понравилась поездка?
1: Да. Знаете, было очень много интересного. Ну, просто мы устали от постоянных переездов.
3: Если хотите, можете спуститься в гостиную и посмотреть с нами телевизор.
1: О, спасибо вам. Вы знаете, мне редко это удается из-за постоянных занятий.
3: Если вы любите игры, наша дочь просто обожает шахматы.
1: Правда? Я тоже. Я с удовольствием сыграю с ней.
3: Тогда идемте. Она будет очень рада.
1: Мы сыграли несколько партий, и я дал девочке несколько полезных советов. Перед тем, как заснуть, лежа в кровати, я ощутил бесконечную благодарность этим людям за их радушие. И на следующее утро, перед отъездом, мне захотелось как-то поблагодарить их. Я думал о бедной девочке и мечтал помочь ей. Помочь почувствовать себя хоть немножечко счастливее. Спасибо. Все было очень вкусно. Большое вам спасибо.
3: Нам было очень приятно познакомиться с вами.
1: И мне тоже. Знаете, я хотел бы попросить вас об одном одолжении.
3: Пожалуйста.
1: Вот мои шахматы. Я прошу вас, пусть они останутся в вашей дочери. Не смогли бы вы передать их ей, когда я уеду?
3: Что вы? Может, не стоит?
1: Нет-нет, я прошу вас, пожалуйста. Знаете, с этими шахматами мне всегда сопутствовала удача. Может быть, они как-нибудь помогут и вашей девочке.
3: Она будет просто на седьмом небе от радости.
1: Женщина проводила меня к автобусу. Мы попрощались. Я положил вещи в багажник и поднялся в салон. Мне страсть, как хотелось сесть рядом с Бетти. Но я не решался подойти и прошел к заднему сиденью. Но бороться с чувством было выше моих сил. Я подошел к Бетти и спросил, не против ли она, чтобы я сел рядом с ней. И с того момента у нас все пошло на лад.
0: О чем ты думаешь?
1: А помнишь тот последний день поездки?

0: Ты говорил, что был благодарен Господу, что Он дал тебе возможность отдохнуть.
1: Да. Так вот, в тот день я подарил дочери приютивших меня людей свои шахматы.
0: Да?
1: Да.
0: Боб, это был поступок с твоей стороны. Я-то знаю, как много они для тебя значили.
1: Вот именно это и дал мне понять Господь. Понимаешь, шахматы стали идолом в моей жизни. Они пытались заменить собою Бога. Да, они слишком много значили для меня.
0: Это в самом деле было так?
1: Да. И мне кажется, совсем не случайно, что когда я отказался от них, Всевышний снова соединил нас.
0: Думаю, что ты прав.
1: Господь желает, чтобы мы полностью посвятили себя Ему, Бетти. И если у нас есть что-то превыше Бога, то мы обречены на неудачу. О, как бы я хотел убедить в этом маму и папу. Я не терял надежды и неустанно молился о своих близких. И через год они получили спасение. Мы с Бетти поженились и начали преподавать в библейском колледже. Бог подарил нам 2 сыновей и 3 дочерей. Я служу Господу вместе со всеми нашими детьми. Они выросли настоящими христианами. Я организовал в интернете сайт для шахматистов, где обращаюсь к ним с благой вестью. Иисус Христос есть путь, истина и жизнь.

Дорогие друзья, если вы хотите найти подлинный смысл вашей жизни, не ждите. Пригласите Иисуса Христа войти в ваше сердце и жизнь прямо сейчас. Обратитесь к Господу с молитвой вместе с нами. Боже, я никогда не смогу сам заслужить тот бесценный дар спасения, который Иисус мне предоставил своей смертью на кресте. Благодарю Тебя, Господи, за эту жертву, совершенную ради меня. Благодарю Тебя, Господи, что Ты простил мои грехи. Измени мое сердце, Господи. Помоги мне последовать за Христом. Я хочу познать Его. Я мечтаю стать таким, как Он. Во имя Его я молюсь. Аминь. Возрадуйтесь, братья. Вера в кровь Христа приведет вас к вечной жизни в единении с Господом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иеремии, глава 2. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши чери Иерусалима, так говорит Господь: я вспоминаю о дружестве юности твоей и о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб, или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха моего. Нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы? Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать: я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяцы они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждою, но ты сказал: не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить во след их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: ты мой отец, и камню: ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешили против меня, говорит Господь. Вот ще поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род, внемлите вы слову Господню! Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит: мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дня. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобою за то, что говоришь: я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой, Ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он во гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне во дни Иосии царя: «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: „Возвратись ко мне“. Но она не возвратилась, и видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы, дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломстве сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: „Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Глава 4. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне, — обратись. И если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться: жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Объявите в Иудее и разгласите в Иерусалиме, и говорите, и трубите трубою по земле. Взывайте громко и говорите: соберитесь и пойдем в укрепленные города. Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей, и ужаснутся священники и изумятся пророки. И сказал я: о Господи Боже, неужели Ты обольщал только народ сей Иерусалим, говоря: мир будет у вас, а между тем меч доходит до души? В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму: жгучий ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не для веяния и не для очищения. И придет ко мне оттуда ветер сильнее сего, и я произнесу суд над ними. Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его как вихрь, кони его быстрее орлов. Горе нам, ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли? Ибо уже несется голос от Дана и гибельная весть с горы Ефремовой. Объявите народам, известите Иерусалим, что идут из дальней страны осаждающие, и криками своими оглашают города Иудеи. Как сторожа полей, они обступают его кругом, ибо он возмутился против меня, говорит Господь. Пути твои и деяния твои причинили тебе это, а твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху, потому что я сказал: я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того. От шума всадников и стрелков разбегутся все города, они уйдут в густые леса и влезут на скалы. Все города будут оставлены, и не будет в них ни одного жителя. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Ибо я слышу голос, как бы женщины в родах, стон, как бы рождающий в первый раз. Голос дочери Сиона, она стонет, простирая руки свои: о горе мне, душа моя изнывает пред убийцами. Глава 5. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят они: жив Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться. И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы. Зато поразит их лев из леса, волк пустынный опустошит их, барс будет подстерегать у городов их, кто выйдет из них, будет растерзан, ибо умножились преступления их, усилились отступничество их. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, они прелюбодействовали, и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною очень вероломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали: нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут ветром, и слова Господня нет в них. Над ними самими пусть это будет. Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие слова, вот, я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Вот я приведу на вас дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь и не будешь понимать, что он говорит. Колчан его, как открытый гроб. Все они люди храбрые, и съедят они жатву твою и хлеб твой. съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои, разрушат мечом укрепленные города твои, на которые ты надеешься. Но и в те дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. Если вы скажете: «За что Господь Бог наш делает нам все это?», то отвечай: «Так как вы оставили меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем: убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана, через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?»

Говорит Господь Саваоф, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство, пред лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтобы я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою. Так говорит Господь Саваоф. До конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе. И залью ее на детей на улице и на собрании юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир», а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звука трубы. Но они сказали: не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так говорит Господь: вот я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так говорит Господь: вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились. Скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом. Сокрушайся как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо, все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их».

Глава 7. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи: слушайте слово Господне все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайте с гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра. Но они не слушались меня и не преклоняли ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали
хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им: вот народ, который не слушает гласа Господа Бога своего и не принимает наставления. Не стало у них истины, она отнята от уст их. Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его. Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Еномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищей птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их. И прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынею.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Первое путешествие Иисуса в Иерусалим. Евангелие от Иоанна с 2 главы 13 стиха до 4 главы 54 стиха. Тема: что означает истинное поклонение? Первое. Очищение храма. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 до 22 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 13 по 17. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики монет. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня».
0: Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, на который сотни тысяч людей собирались в святом городе для жертвоприношения. Они верили, что благодаря пасхальному агнцу гнев Божий минует их. Без пролития крови не бывает прощения, и чтобы поклоняться Богу, нужно примириться с Ним. Поэтому Иисус принял крещение за людей в водах Иордана и возложил на свои плечи грех мира. В глубине души Он знал, что Ему надлежит понести на Себе Божий гнев, ибо Он – агнец Божий. Войдя в святой город, Иисус первым делом направился к храму. Величие храма не произвело на него впечатления. Он думал лишь о примирении и спасении всех людей. Но, как ни странно, вместо тихого, мирного поклонения Господь увидел в храме совсем иную картину. Повсюду слышались крики продавцов, доносилось мычание коров и блеяние овец, завезенных сюда для заклания на Пасху. Пыль стояла столбом. Миновщики зазывали приезжих паломников, предлагая им местную валюту. Весь этот галдеж и торговый шум в храме Божьем явно свидетельствовал и о том, что народ желал достичь праведности денежными пожертвованиями и жертвоприношениями. Ослепленные своим неведением, паломники не видели святости Господа и Его необъятной любви. Они не осознавали своей беспомощности перед Богом и все еще надеялись обрести спасение добрыми делами. Это вызвало в Иисусе святой гнев. В ревностном стремлении к истинному поклонению Он поверг обожествляемые людьми деньги в земную пыль. Не сказано, что Иисус поднял руку на какого-либо человека. Бич в его руках служил лишь символом Божьего гнева, изливаемого на всех, кто не сокрушился перед его славой. Никакая набожность во всем мире не угодна святому Богу. Он хочет от нас лишь сокрушенного и преданного ему сердца. Иисус страдал от того, что люди так недоверчивы к святому Богу, так поверхностны в поклонении, нерадивы и невежественны. Тьма овладела их сердцами и умами, хотя уже 13 веков тому назад им был дан Божий закон. В сердце Иисуса воспламенился святой гнев. Святая ревность побудила его очистить центр духовной жизни, ведь Иисус знал, что каково ядро, такова и оболочка. какие у народа лидеры, таков и простой люд. Иисус желал видеть в людях веру, а не религию, и хотел направить их сердца к истинному богопочитанию.
1: Евангелие от Иоанна, 2 глава, стихи с 18 по 22. На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которую сказал Иисус.
0: То, что произошло в храме при его очищении, и крики продавцов не смогли остаться незамеченными. К Иисусу поспешили священники и начали расспрашивать его: «Кто дал тебе власть так поступать? Кто послал тебя? Дай нам ясное подтверждение твоей власти». Они не возражали против очищения храма, поскольку видели в действиях Иисуса необычный божественный гнев, святую ревность по чести Божией, по Божьему дому и страстное желание вернуть народу дух истинного поклонения. И все же священникам хотелось узнать, из каких побуждений, какой силой и по какой причине действовал Иисус. Они враждебно отнеслись к тому, что он пытался произвести перемены в храме сам, не спросив разрешения у них. К тому же Иисус задел их интересы, ибо они искали и собственной выгоды в поклонении. И им было приятнее видеть шумные толпы народа в храме, власть мамона, а не тихие молитвы перед лицом Божьим. Проницая будущее, Иисус предвидел, как этот величественный храм будет разрушен из-за того, что поклонение в нем только видимое, а верующие невежественны. Чтобы спастись, народ должен не просто зачитывать отрывки Священного Писания или совершать какие-то ритуалы поклонения, но сокрушить свое лицемерие и измениться в сердце. Именно так человек получает истинное спасение от Бога. Это спасение воплотилось и обитало среди них, иудеев, ибо настоящий храм есть сам Иисус, и в скинии его тела пребывал Бог. Потому Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, убейте мое тело, ведь моя ревность по Боге невыносима для вас». И действительно, однажды вы разрушите этот истинный храм. «Впрочем, я и в три дня воздвигну его», — возгласил Иисус, — «я восстану из гроба. Правда, вы меня умертвите, но я жив, потому что я есть жизнь и Бог во плоти. Даже если я умру, вы не сможете умертвить меня». Так Иисус, отвечая на вопросы священников, говорил о своем воскресении, утверждая свою власть и неизменность. И поныне воскресение Христово является величайшим из его чудес. Представители первосвященника не поняли эту притчу и, посмотрев на мраморные колонны и позолоченные карнизы, заключили, что Иисус похулил Божий храм, на строительство которого царю Ироду потребовалось 46 лет. Они говорили с Иисусом о камнях, он же подразумевал свое тело. Этот разговор, происшедший еще в самом начале служения Иисуса, позже был использован против него на суде Иудейского совета в искаженном изложении лжесвидетелей. Очевидно, народ Ветхого Завета в своем большинстве не смог понять поклонение в духе и истине, о котором говорил Христос. Даже ученики Христа долго не могли постичь глубину смысла живой веры. Только после смерти и воскресения Иисуса они поняли, что Сын Божий искупил наши грехи и воскрес из мертвых, что Он устрояет и объединяет нас в духовном храме, подобно живым камням. Дух Святой просветил учеников, и они восприняли смысл слов Иисуса в свете древних писаний. Тогда ученики укрепились в вере и сами стали храмом святого Бога. Молитва. О Господь Иисус, Ты истинная скиния, ибо в Тебе грешники встречаются со святым Богом. Научи нас сокрушенно каяться и поклоняться, исполняясь всей Твоей полнотой, чтобы мы все стали храмом Твоего Святого Духа и непрестанно славили Отца. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия, венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Что нужно? Не дадут покоя барыши, коль они за счет твоей души. Если душу ты проторговал, то тебе не нужен капитал. Ты стоишь на грани, на меже, дни твои сосчитаны уже. Честь и совесть продал ты за грош, но с собою денег не возьмешь. Жалкие остатки теребя проклянут наследники тебя. Поспеши к бессмертному врачу и скажи: «Я радости хочу». Он ответит: «Если хочешь в рай, то сокровищ здесь не собирай. Хочешь вечной славы для души, радовать измученных спеши. Хочешь сердцем устремиться ввысь, над копейкой жалкой не трясись. Мудрость мира Божьего проста, посели в своей душе Христа».

Библия. Много мыслей есть в мире глубоких. Ими ум и земля вся полна. Но есть книга заветов высоких. Это Библия в мире одна. Я читаю ее ежедневно, но понять всю еще я не смог. Для меня она нова, чудесна, через нее говорит мне сам Бог. И чем больше ее я читаю, тем все глубже она для меня. Всей душой я в нее проникаю, так до самого вечного дня. И лишь там, в небесной лазури, я узнаю все тайны ее, где, пришедши от жизненной бури, буду славить спасенье царя.

в общенье, как берег после шторма мир. В нем столько грязи, зла и брани, отвергнут Иисус людьми. Но счастье, есть у нас собранье, общение Божьих детей, оазисы в сухой пустыне, зимой в квартирной тесноте, а в летний день под небом синим. И не забыть вовеки мне, как у друзей светлеют лица, и песня в чуткой тишине взлетает быстрокрылой птицей. И нет сомнения, нет преград, такая в отношениях ясность. И дорогое слово «брат» звучит по-новому прекрасно. Общенье — незакатный свет, он до конца пребудет с нами, как небо — дружеский привет, о вечности — напоминанье.

общении. Я слышала о том, что где-то в заточении, вдали от родины, от близких и родных, где так болит душа без братского общения и чахнет, сохнет в горестях земных. Войдя в барак, измученный, усталый, прилег на нары, ссыльный за Христа. Вдруг вслух сказал строку из песни старой и сразу в страхе сжал свои уста. Но кто-то в дальнем уголке барака закончил песнь последнюю строкой. И оба вышли, и под ночи мраком, обнявшись, плакали от радости тайком. Возможно, был один из них ученым, другой был мужиком, недавно от сахи. Но здесь забыто все. Два брата заключенных в общении святом не помнят дней лихих. Мы все из разных мест, происхождение разное, один богаче и умнее, чем другой. И все же мы одно, слились своеобразно в одно собрание детей, семьи родной. Один у нас отец, один у нас спаситель, одни стремления, одни у нас мечты. Учение одно преподал нам учитель, и песнь души одна нездешней красоты. Куда бы жизни океан мятежный не бросил нас волнами вод своих, внутри, в душе, какой-то голос нежный нас будет побуждать везде искать своих. Своих по духу, тех, кто омыться кровью, искуплены от мира, как и мы, чье сердце бьется неземной любовью и к свету тянется из царства зла и тьмы. При встречах с полуслова понимаем, что мы одно, что перед нами брат, и как родного крепко обнимаем того, кто был чужим лишь 5 минут назад. Мы часто говорим, что наша жизнь как пар, как утренний туман, что с солнцем исчезает, что дорог нам спасенья вечный дар. Христа пришествия всяк жадно ожидает. Во время мирное, в стране, где нет гонения, мне кажется, остыла в нас любовь. Мы мало дорожим минутами общения, и Слово Божие нам мало греет кровь. Неужто нужны нам расстрелы, ссылки, тюрьмы? Неужто будем ждать, что больно бил нас Бог? Перенесли немало в жизни бурь мы, исколесили множество дорог. Давайте потесней вокруг Христа сплотимся, научимся любить и верить и прощать. Давайте духом нашим обновимся и будем бодрствуя Христа явления ждать. Давайте вспомним всех, кто в заточении за дело Божие за стенами тюрьмы, чтоб лучше оценить свободное общение, ведь мы одна семья, ведь братья, сестры мы.

спасти Иисуса. Где Иисус Христос рожден? В дворце из мрамора и кедра? Простой стеной лишь огражден от полевых зверей и ветра. Растут дома во всех местах из кирпича и шлакоблока. А как же с местом для Христа? Да и теперь все так же плохо. Кварталы к полевой меже все пустыри застроят скоро. Но пирамиды этажи для Господа закрытый город. Замки, крючки и тут и там. И вынужден идти он мимо, когда число трагедий, драм растет в домах неотвратимо. Спаситель наш лишь кое-где сердечный Вифлеем находит, где он простор там в тесноте и радость при любой погоде. Коль по причине без причин в своих квадратных метрах страждешь, есть выход для тебя один — пред Иисусом сердце настежь.

Божье, в мире нет слова для сердца дороже. Слово то душу, как хлеб насыщает, силы дает и в скорбях утешает. Слово то меда пчелиного слаще, не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем колени склоняют и к милосердному Богу взывают. Перед молитвой смиряется горе, и по молитве сдвигаются горы. Многое могут молитвы наши, не оставляйте собраний ваших. В доме своем наш Господь призывает тех, кто еще о спасении не знает. Гордым сердцам, что не могут смириться, Бог через наше служение стучится. Хочет спасти Он всех грешных и падших. Не оставляйте собраний ваших. В доме Господнем мы, сестры и братья, наши открыты друг другу объятия. Беды и радости прошлой недели поровну между собой мы разделим. И наставления примем от старших. Не оставляйте собраний ваших. Если во имя Его помолиться и побеседовать мы согласимся, пусть будет мало нас, двое или трое, Он обещание дал нам благое, быть вместе с нами в общениях наших, не оставляйте собраний ваших. Мы члены тела Христова и сами дом из себя устрояем, как камни, Божий, вселенский, священный, духовный. Но не дай Бог оказаться в том доме камнем ненужным, от церкви отпавшим. Не оставляйте собраний ваших. Близится Божий рассвет над планетой. Жаждем счастливой минуты мы этой. Медлит жених, но придет на свидание. Бодрствуйте! Будьте святом ожиданье, верой наполним светильники наши, не оставляйте собраний ваших. Клич прозвучит, вот жених среди ночи, дивным увидят его наши очи. Встретится с церковью он, как с невестой, на светлом облаке в славе небесной. Он сотворение праздника краше, не было, дай Бог, что был он и нашим, не оставляйте собраний ваших.

Господи, дай мне верности, святости и чистоты, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты, чтобы любила искренне, в мыслях была б чиста, и за святую истину не побоялась встать. Дай, чтоб стремления чистые в деле могли ожить, ты помоги мне выстоять, силу свою вложи. Господи, дай мне верности, святости, простоты, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыть.

белоснежность. Год ушел, как друг хороший, тает время, как снежинки. Нелегко и даже сложно по святой идти тропинке. Неудачи и ошибки нас преследуют, как тени. Чтоб успех был и улыбка, ты склоняйся на колени. Чтоб в душе была свобода, а в глазах любовь и нежность, Иисус в начале года предлагает белоснежность.

без прикрас. Надо остерегаться всякой фальши и грима, надлежит нам стараться не о том лишь, что зримо, ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых, при украшенном виде Бог сказал у Харива: «Украшенья снимите! Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути».

Восхищенный житель, я с тобой недавно говорил, провожал обычным «до свидания», но осенний день, презрев желанье, тебе в вечность двери отворил. А теперь рыдай, духовой, ты не слышишь, как тоскует тенор, раз ты оставил церкви стены, пробудись и возвратись домой. Сколько в церкви нужного труда, ты к служению не был безразличен, почему ж твой облик необычен? Значит, правда встретилась беда. Ты в душе хранил небес огни, ими согревался в дни ненастья, и в последний миг в отчизну счастья возвратились яркими они. Мы уйдем, оставив здесь твой прах, но в сердцах любимых будешь жив ты. До свидания, восхищенный житель, до свидания в славных небесах.

последний путь, в последний путь, и не вернуть. Прах по обычаю хоронят, но отправляться в этот путь не с чемоданом на перроне. Не переходят в мир иной земные планы, деньги, слава, взять что-то тленное с собой у отходящих нету права. Однако будут в мире том все с памятью феноменальной, она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал, разве? Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках, смерть неожиданной бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешника наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг. Последний путь не есть последний.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Рубрика «Идите и научите». Беда шла по пятам. Мужская певчая группа молодых христиан из города Галле, Вестфален, из Германии, ездила в Киргизию евангелизировать. Время визита совпало с беспорядками, разразившимся в этой республике. Но Бог хранил наших братьев. Никто из них не пострадал. Киргизия встретила нас, братьев из Германии, почти зимним холодом. Мы прибыли ночью, шел снег, а потом еще и подморозило. В первое воскресенье, 28 марта, вербное воскресенье, мы посетили две общины в столице республики Бишкеки. На следующий день отправились на Иссык-Куль. Посетили церкви в Чолпон-Ате, в селах Григорьевка и Бостыри. После собрания в Бостыри нас пригласили в семью киргизы. Они рассказали нам, как обратились ко Христу. На следующий день мы отправились в город Каракол, Пржевальский. Особенным в общинах на Иссык-Куле было то, что число членов церкви из киргизов значительно возросло. Если раньше общины состояли в основном из европейцев, то теперь большинство – люди коренной национальности. 2 апреля мы направились за 600 километров на юг республики – Джалалабад. Во время 10 часов пути мы любовались великолепными пейзажами, созданными великим Творцом. Поднявшись по серпантину на высоту 3300 метров, мы попали в снежную кладовую Бога. Кругом, куда ни посмотри, снег, но на самой долине все уже зеленело. Джалалабад – третий по величине город в Киргизии. Община, которую мы посетили, готовилась к евангелизации, и мы смогли принять в ней участие. В основном пением. Много людей пришли в молитвенный дом и впервые услышали благую весть. 6 дней мы провели в Джалалабаде. По плану, после посещения церкви в городе Ош 7 апреля мы должны были вернуться на север республики. Однако там начались беспорядки. Люди вышли на улицы с требованием свержения правительства. Были введены в действие силовые структуры. Появились раненые и убитые. Встречи в Таласе были отменены. Нам надо было возвращаться в Бишкек. В аэропорту нам сказали, что воздушное пространство закрыто. 8 апреля утром, помолившись Господу о всех наших проблемах, мы взяли такси и отправились через перевал в обратный путь. Есть только одна трасса, связывающая юг и север Киргизии. В сердцах наших царили мир и покой Божий. Минут через 20 после того, как мы покинули Джалалабад, нам сообщили по телефону, что в этом городе начались беспорядки. Через 10 часов мы достигли Бишкека. Позже мы узнали, что через короткое время после того, как мы свернули с Ошкой трассы, она была закрыта для движения. Казалось, что буквально за нами шла грозная волна беспорядков, но Бог держал над нами свою руку. В Бишкеке был введен комендантский час с 22 часов. Мы успели покинуть город незадолго до этого времени, и через 40 минут были в селе Красная речка. Позже мы могли увидеть последствия тех революционных беспорядков, что произошли в Киргизии. На 11 апреля было запланировано наше возвращение в Германию. Господь благословлял нас обильно и сохранял нас чудным образом. Мы просим вас молиться о Киргизии и киргизском народе, страдающим от политической нестабильности, и особенно
нуждающимся в благой вести о христианах этой страны, о мире и благоденствии этой республики. Пауль Тиссен.

4 года инвалид. Родилась я в феврале 1942 года в Казахстане, в ауле Яралы, в Целиноградской области. Когда мне было 2 года и 10 месяцев, сильно заболела. Фельдшер сказал маме, что это растяжение. Смазал ножку медом, и на этом лечение закончилось. Шло время, я совсем слегла, а вести меня в больницу мама не могла, так как была под комендатурой. Когда она получила разрешение, чтобы вести меня в Акмалинск, в больницу, то завернула меня в ватное стеганое одеяло и понесла, и даже не могла меня прижать к себе, так сильно у меня болели правая ножка, левая ручка, голова и спина. Врач осмотрела меня и закричала на маму: «Всего ребенка загноило, судить тебя надо». Мне вскрыли нарывы на ноге и голове, и на другой день на левой руке и спине. Пролежала я 11 месяцев. Мама устроилась нянечкой в больнице и была рядом со мной. Раны мои гноились и не хотели заживать. Мне делали чистку кости. На этой операции мама присутствовала и очень переживала, что я проснусь. Когда врач вскрыла ножку, она увидела, что большая берцовая кость с обоих концов была изъедена гноем. Она выдолбила ее совсем. «Теперь моя девочка, считай, что без ноги», — сказала мама и заплакала. «Нет-нет», — сказала врач, — «это место зарастет хрящом, и она будет ходить». Так в 4 года я стала полным инвалидом. Из больницы я вышла на костылях. Гематогенный остеомиелит. От ушиба такой диагноз. Время от времени появлялись нарывы то тут, то там. И снова операции, уколы. И так без конца. Мама искала верующих. В 1949 году мы получили вызов от маминого племянника Володи. Мама радовалась возможности переехать из Яралы в Караганду. Она слышала, что в Караганде есть верующие и хорошие врачи. Мы переехали в Караганду, в старый город. А через месяц я заболела, и мама положила меня в первую клиническую больницу с очередным нарывом на руке. Остеомиелит бушевал. Я не могла нормально учиться. Мама нашла верующих, лютеран. Мы стали ходить на собрания, пели немецкие псалмы и молились. Но у нас не было ни Библии, ни Евангелия, ни песенника. Мама переписывала гимны от руки, и мы дома их пели. Зимой молодые братья часто носили меня на собрания, так как мои костыли застревали в снегу. Мы были им очень благодарны. Часто после утреннего собрания я оставалась в семье проповедника до второго собрания. Мама родилась на Волге, в Саратовской области. Их было 5 сестер, мама пятая, младшая. В войну все растерялись, а тетя Мария и мама были вместе. Они в Яралы недалеко друг от друга жили. Тетя Мария тоже нашла верующих в Дубовке, и у них с мамой часто были разговоры по поводу веры. Тетя Мария утверждала, что человек должен принять крещение, когда поймет, для чего крещение вообще нужно. Они иногда даже ссорились. Потом просили прощения друг у друга и молились. В то время я мало что могла понять, но тетю Марию очень любила. Как-то она приехала к нам, и мы все вместе поехали в старый город. С трамвая пошли пешком, далеко шли, и я устала, а тетя Мария говорит: «Женечка, потерпи еще немного, где-то уже недалеко». Так мы первый раз попали на собрание на русском языке, проповедовал Антон Брониславович Стрельчук. Сестры хлопотали, не знали, куда меня посадить, и стульчик под ногу принесли, чтобы мне удобно было. Столько было внимания, а я очень стеснялась, что они со мной нянчатся. Сначала мы с мамой ничего не понимали, все было новым, а позже появились братья, которые и по-немецки слово проповедовали. Мы с мамой остались в этой общине.
Были гонения, поэтому собирались по домам, собирались поздно ночью, но я не отставала, всегда ходила с мамой. А болезнь моя все усиливалась. Часто лежала в больнице, только теперь на 60-й шахте. Там была большая больница, и очень часто привозили шахтеров, обгоревших, из-под завалов. Когда мне становилось легче, я ухаживала за больными. Водички налью, когда пить хотят, кормила обедом, судно подавала, словом, помогала, чем могла. С 1951 года это был мой второй дом. А годы шли, учиться я почти не могла. С горем пополам закончила 4 класса. Моя правая нога была на 15 сантиметров короче. Она отставала, потому что была удалена большая берцовая кость. Врачи посоветовали мне удлинить ножку. Это опять операция. Теперь и церковь молилась за меня. Было сделано 2 операции, но нога была все еще короче на 11 сантиметров. В Петропавловске мне сделали аппарат, куда я должна была вставить ногу и зашнуровать, как ботинок. Тутор. Так назывался этот аппарат. Этот тутор был очень тяжелый и натирал ногу. Побывав на протезировании, я много чего нагляделась и сказала маме: «Поехали к моему врачу Александру Эдуардовичу. Я хочу ему показать, что мне сделали». И я его попросила: «Александр Эдуардович, ампутируйте мне ножку. Я видела, как люди ходят на протезах, и я буду ходить не хуже других». Для мамы это был шок, но для меня твердое решение. И так в церкви помолились, и в январе 1957 года мне ампутировали ногу, а в феврале мне исполнилось 15 лет. К этому времени на моем теле насчитывалось 18 шрамов. И если мама иногда с кем-то говорила обо мне, что было очень редко, она говорила, что каждый разрез, каждый укол прошел через ее сердце. Это я слышала так, мимоходом, и понятия не имела, о чем, о какой боли она говорит. Мама жила для меня все 88 лет и умерла на моих руках. Дважды я уходила от нее искать счастье, но очень скоро возвращалась с раскаянием обратно. Но это уже другая история. Что я хочу сказать тем, что написала? Мама одна воспитывала меня, и никогда я не слышала от нее, чтобы она просила людей о помощи. Просила только Бога в молитве. Мы с ней жили на ее зарплату и никогда ни у кого не занимали, а наоборот, у мамы были деньги, чтобы помочь, если просили. Великий Бог хранил и защищал нас под своей крепкой рукой. Евгения Б.

В июле 80 лет. Просьба есть у меня к вам. Моей маме исполняется 80 лет в июле, если Бог продлит дни жизни. Милая мама, вы наша родная. Божьих благословений мы вам желаем. Годы были нелегки, много вы страдали. Нет, вы не роптали. Счастье вы Иисусе познали. Будьте верны Богу до конца. Верным лишь откроет Он врата. Лидия Экерт. Не стесняясь никого. Несомненно, в это последнее время, да и в любое время, людям с физическими недостатками или попавшим в тяжелую жизненную ситуацию очень нелегко. Но когда на любое пожелание сразу получаешь ответ без всяких усилий, это вызывает привыкание и ожидание еще больших благ. Очень многим людям нелегко, но немногие пойдут на откровенное спекулирование своим положением. Не скрою, в нашей семье сейчас тоже не все просто. Двое маленьких детей, а работает только один муж. Конечно же, мы стараемся со всем справляться сами. Однако, если бы нам предложили помощь, мы бы не отказались. Но в жизни приходится надеяться на силу Бога. С помощью Господа можно справиться с жизненными трудностями, будь то болезни или материальные нужды. Мне трудно, но все-таки хочется сказать «нет». А когда из своих проблем люди делают источник дохода, не стесняясь ничего и никого. Антонина Кальвина, Россия.

перевели на немецкий. Мы с дочерью перевели на немецкий язык рассказ Якоба Матиса «Дорогие беглецы» из журнала «Сестра», номер 2 за 2010 год. Позже, когда в церкви проводили детскую неделю, я рассказала его. Детям было очень интересно. Очень много нахожу для себя полезного и в газете, и в журнале. Молитвой поддерживаю всех, кто об этом просит. Как же еще помочь друг другу? Как поддержать, если не молитвой Господу? Особенно о детях, которые утопают в грехах, но и о детях благополучных, чтобы остались на верном пути. Агнес Тюк.

Дорогие наши неписатели, пусть проснутся. К моему 60-летнему юбилею племянница выписала мне журнал «Сестра». Для меня это был большой сюрприз, так как никогда еще не слышала о нем и не знала, кто мог обо мне знать в Германии. Плакала от счастья целый день и благодарила Господа за то, что Он, Всевышний, все знает, и что из такой дали получила этот журнал. Моя племянница Ирина живет в Друскененкай, куда часто приезжают верующие из Германии, и она через Марию П. заказала ваш журнал. Это был самый большой и дорогой для меня подарок. Журнал очень понравился. Хочу сделать подарок и своему брату по крови Рулису Петрасу. Он живет очень далеко, в России, в Бурятии. Рулис – миссионер и трудится в краях, где когда-то отбывали сроки заключения, и многие христиане за веру евангельскую. Пусть читают его и в такой далекой, но близкой нашим сердцам Бурятии. Молитесь, чтобы и там было пробуждение от греховной спячки. Зинаида Сташевскене, Литва.

мы очень похожи. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Евреям 4:16. Что может быть на земле лучше дарованного Богом права? Приступать к престолу Его благодати и получать милость? Только милостью Бога живем мы каждый день. Кто из людей никогда не падал? Кто из людей никогда не ошибался? Падения бывают разные, и ошибки тоже бывают разные. Бывают падения с роковым исходом, и ошибки бывают роковые. Очень люблю газету «Забытый алтарь». Прихожу в изумление, когда нахожу статьи, которые будто отражают то, что сокрыто в моем сердце. Все мы рождены от Бога, имеем одного Отца, и по внутреннему человеку мы очень похожи. Дух Святой в каждом проводит труд, приготовляя нас к вечной жизни. От всего сердца благодарю Бога моего за возможность выписать газету. Год был трудный, но пока работаем, хотя работы стало намного меньше. Слава Господу, что она есть. Что будет дальше, Господь знает. Очень радует то, что христиане стараются не унывать. Все свое упование возлагают на Бога. Я очень часто размышляю о Ное. Как ему жилось в то время? Мы-то имеем много друзей в разных странах. И это очень радостно, когда встречаемся, знакомимся с новыми людьми, и они становятся нам родными. Ной не имел такого общения. Его другом и советником был только Бог. Он был настолько уверен в своем Боге, что весь мир для него не имел никакого значения. Анна Филлерт, Эстония.

«Я и вся моя семья». В 2003 году, в конце ноября, мы приехали в Германию. Через год уверовали наши старший сын с невесткой. В 2005 году, в сентябре, приехал и второй сын к нам. А перед этим я говорил в сердце своем: «Если сын приедет, то в первое же воскресенье после приезда я покаюсь». Так обрел я Отца Небесного, а до этого прожил 50 лет без Бога. Через полгода уверовали дочь и зять. У нас еще не вся семья живет с Богом, но мы знаем, что и сам Господь в Слове Своем говорит, что спасешься ты, спасется вся твоя семья. Слава Господу за это ободрение! Много чудных мгновений за это время дал нам пережить Господь. Работая за 1 евро в час, я упал с лестницы спиной на уголок, и у меня лопнул позвонок. Хотели делать операцию, уже показали, как будут соединять позвонки, назначили день, помыли и вдруг отменили операцию. Вся наша церковь молилась за меня, и по милости Господа операцию отменили. Одели корсет, а через 3 месяца я снова мог работать. В апреле прошлого года Господь дал мне возможность найти сестру по отцу. Она проживает в Казахстане, город Экибастуз. Она мусульманка. Я молюсь о ней, о ее обращении к Богу Иисусу Христу. Александр Клименко.

Мои встречи. Неграмотно пишу, всего 3 класса до войны окончила, а мне хочется поделиться, сколько мне Господь являет любви и милости. Каждый день хожу раздавать Евангелия и брошюры. Некоторые берут с радостью, а некоторые отвергают. Вот ездили мы как-то во Львов. Дочка ушла по своим делам, а я сидела на лавочке. И вот возле меня сидела женщина, и я стала беседовать с ней. Она слушала внимательно и рассказала свои проблемы. Она живет с сыном, который очень нервный. Я ее спросила, есть ли у нее Евангелие. Она говорит, а что это такое? Рассказала ей, что это письмо от Господа. Дала ей Евангелие, которое она еще никогда не видела. Она так обрадовалась. Говорю ей, читайте, оно дает ответы на все вопросы нашей жизни. Только в Боге успокаивается душа человеческая. Вот и о себе думаю, какой наш Господь милосердный. Ведь кто я? Старая, неграмотная, а Иисус Христос побуждает меня трудиться. Ведь я – труба, через которую Господь говорит. Конечно, покается эта душа или нет, один Господь знает. Я молюсь об этой душе. А если не покается, то ей было во свидетельство сказано. И еще у меня был такой случай. Нужно идти раздавать Евангелие. Встала на колени и прошу Господа. Пошли мне такие души, которые жаждут Твоего слова. Вышла на улицу, а так скользко, иду и думаю, вернусь ли. И вот стоят 2 молодые девушки и курят. Хотела побеседовать с ними, но они не хотели слушать. Иду дальше. Идет навстречу молодой парень, а может, он и женатый, не знаю. Подхожу и даю ему брошюру. Там так хорошо описывается все о спасении душ человеческих. Говорю ему, возьмите, почитайте. Он взял с радостью. Иду дальше. С христианкой встретилась. Поняла, что она еврейка. У нас собираются евреи-христиане только в субботу. Мы с ней беседовали. Как она знает Слово Божие. Она узнала во мне верующую. Сама подошла, поприветствовалась. Вот такую мне Господь дал радость. И не думала о такой встрече. Как-то подошла к молодому мужчине, 40 лет. Предлагаю брошюру, а он очень обрадовался и говорит, «Я пресвитер. Мы евреи и собираемся в субботу. Слава за все Господу!» На этом я заканчиваю свое письмо. Прошу вас, напечатайте о моей нужде в молитве за детей. Сын был верующий. Он отпал и очень ожесточился. А дочка ходит в собрание в Ужгороде, но очень и очень далека от Господа. И за меня молитесь, чтобы Господь дал силы до последнего дыхания жизни трудиться в винограднике Божьем, и чтобы могла себя обслуживать, так как силы уже падают. Благодарю Господа за те силы, которые Он мне еще дает. Хожу в собрание только утром, вечером уже не хожу. Вечерами плохо видеть стало. Александра Якименко, Украина.

Резонансна очерка Александра Савченко «Раздвоенная и истерзанная. Сестра номер 2 за 2010 год. Выражайтесь яснее. Независимо от всех догм, мы знаем, что церковь – собрание христиан. Она обозначает как всех верующих в Господа Иисуса Христа, так и поместную общину в доме или в городе. Под церковью понимается также место собрания, само здание. Многие христиане хотели бы посещать церковь, да нет у них такой возможности. Однако все эти верующие во Христа и соблюдающие Его заветы, и любящие Его, входят в состав невидимой пока Вселенской, что на немецком языке означает «универсальной Церкви Иисуса Христа», единой святой общины, являющейся Его телом. Письмо Ефесянам, глава 1, стихи с 22 по 23. Не исключено, что автор очерка о Лермонтове, сказав, кавычки, «следует помнить, что вне церкви нет спасения». Под спасением подразумевал ожидающие христиан в будущем искупление тела. Римляне 8:23. Или полное и окончательное Божье спасение, когда ад и смерть будут повержены в озеро Огненное. Откровение 20:15. В этих местах Писания говорится о чадах Божьих, числящихся в книге жизни и входящих в сформированную к этому времени Церковь Христа, вне которой Библия действительно не обещает спасения. В таком случае брату Александру Савченко стоило бы, наверное, точнее и яснее выразиться, чтобы истина Господа ни на йоту не была смещена в сознании читающих. Недосказанность, поверхностное изложение библейских истин могут причинить начинающим христианам и тем, кто пришел к Богу не через церковь, много душевных терзаний и даже сбить их с толку. Петр Абрамов.